0: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?
1: Вот и брат говорит, что в деньгах.
0: У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал-спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал-компетенции. Физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игровые 3D-форматы, для старшеклассников проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. И в завершении выпуска семейный праздник в гостях у Савича, приуроченный к 202-летию поэта Ивана Никитина, состоялся в постоялом дворе его имени. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в музейном дворике работала ярмарка ремесел. Воронежские мастера не только показали свои работы, но и провели для гостей обучающие мастер-классы. На сцене выступали городские и областные коллективы – танцевальные, фольклорные и казачьи. В рамках театрального часа зрители увидели постановку по басне Крылова «Стрекоза и муравей» и этнографическую программу «Сказки на траве». Праздник получился интерактивным. Гости играли в русские народные игры, водили хороводы и участвовали в сценках. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно. Поехали, только приберусь немного на столе, на столе, на столе.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал компетенции, физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игровые 3D-форматы, для старших классников проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. И в завершении выпуска семейный праздник в гостях у Савича, приуроченный к 202-летию поэта Ивана Никитина, состоялся в постоялом дворе его имени. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в музейном дворике работала ярмарка ремесел. Воронежские мастера не только показали свои работы, но и провели для гостей обучающие мастер-классы. На сцене выступали городские и областные коллективы – танцевальные, фольклорные и казачьи. В рамках театрального часа зрители увидели постановку по басне Крылова «Стрекоза и муравей» и этнографическую программу «Сказки на траве». Праздник получился интерактивным. Гости играли в русские народные игры, водили хороводы и участвовали в сценках. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Как все же хочется жить, в ладонях счастье держать.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
6: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства.

биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал-спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал-компетенции. Физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игровые 3D-форматы, для старших классников – проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. И в завершении выпуска семейный праздник в гостях у Савича, приуроченный к 202-летию поэта Ивана Никитина, состоялся в постоялом дворе его имени. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в музейном дворике работала ярмарка ремесел. Воронежские мастера не только показали свои работы, но и провели для гостей обучающие мастер-классы. На сцене выступали городские и областные коллективы – танцевальные, фольклорные и казачьи. В рамках театрального часа зрители увидели постановку по басне Крылова «Стрекоза и муравей» и этнографическую программу «Сказки на траве». Праздник получился интерактивным. Гости играли в русские народные игры, водили хороводы и участвовали в сценках. Это были новости региона.

0: радио. Проверено временем.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Тысяча чертей!
1: Разрази меня гром!
0: Якорь тебе в глотку!
1: Жена твоя, каракатица!
0: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Город, где мы пацанами гоняем.

смешек каждый знаком. Нас на фотобол, как на бой, провожает.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал компетенции, физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игровые 3D-форматы, для старших классников проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. И в завершении выпуска семейный праздник в гостях у Савича, приуроченный к 202-летию поэта Ивана Никитина, состоялся в постоялом дворе его имени. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в музейном дворике работала ярмарка ремесел. Воронежские мастера не только показали свои работы, но и провели для гостей обучающие мастер-классы. На сцене выступали городские и областные коллективы, танцевальные, фольклорные и казачьи. В рамках театрального часа зрители увидели постановку по басне Крылова «Стрекоза и муравей» и этнографическую программу «Сказки на траве». Праздник получился интерактивным. Гости играли в русские народные игры, водили хороводы и участвовали в сценках. Это были новости региона.
2: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Седан или внедорожник? Механика или автомат? Право или леворукий? Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, давай. Всю неделю голосуй за песню-фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера. 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
1: Реклама на 107FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал компетенции, физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игры 3D-форматы для старшеклассников, проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. И в завершении выпуска семейный праздник в гостях у Савича, приуроченный к 202-летию поэта Ивана Никитина, состоялся в постоялом дворе его имени. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в музейном дворике работала ярмарка ремесел. Воронежские мастера не только показали свои работы, но и провели для гостей обучающие мастер-классы. На сцене выступали городские и областные коллективы, танцевальные, фольклорные и казачьи. В рамках театрального часа зрители увидели постановку по басне Крылова «Стрекоза и муравей» и этнографическую программу «Сказки на траве». Праздник получился интерактивным. Гости играли в русские народные игры, водили хороводы и участвовали в сценках. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал компетенции, физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игра 3D-форматы для старшеклассников, проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. И в завершении выпуска семейный праздник в гостях у Савича, приуроченный к 202-летию поэта Ивана Никитина, состоялся в постоялом дворе его имени. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в музейном дворике работала ярмарка ремесел. Воронежские мастера не только показали свои работы, но и провели для гостей обучающие мастер-классы. На сцене выступали городские и областные коллективы, танцевальные, фольклорные и казачьи. В рамках театрального часа зрители увидели постановку по басне Крылова «Стрекоза и муравей» и этнографическую программу «Сказки на траве». Праздник получился интерактивным. Гости играли в русские народные игры, водили хороводы и участвовали в сценках. Это были новости региона.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие наши любимые друзья, товарищи, девушки, парни, весь, так сказать, наш отряд, который просыпается с утра, всем вам доброе утро, низко вам, естественно, кланяемся. Вы этого не видите, вообще многое вы чего не видите, с каким лицом, с каким выражением мы все это говорим, можно лишь представить, но именно воображение и фантазия делает человека человеком. Поэтому, когда мы видим, вернее, слышим один голос, а потом видим совершенно другого человека, так возникает что? Либо разочарование, ну, на 90% разочарование, а вот, либо вы попадаете, но голос, он всегда отличается от внешности. Так было всегда, так будет, даже в условиях работы искусственного интеллекта, в условиях работы, я так уж немножко опережаю события, потому что такие условия рано или поздно будут. Доброе утро, мой
3: Доброе утро. Коллега. Я смотрю в окно за твоей спиной. Сейчас Янка просто прилетела на работу. Сейчас вот она ворвется в студию. Мне кажется, она даже машину не допарковала, просто вот бросила.
2: Никогда не понимал, зачем лететь, когда ты уже все равно опоздал.
3: Ну, разные люди бывают, чтобы с разной ответственностью,
2: Александр. С одышкой говорить. Ну, скажи что-нибудь.
4: Доброе утро. Ну, почему же сразу с одышкой? Совершенно без одышки.
3: Вот, видишь?
2: Значит, ты не летела.
3: Саша задается вопросом, зачем лететь, если ты опаздываешь? Если понимаешь, что уже опоздал, можно как он вольготно, например...
2: Ну, причем здесь вольготно? Я просто понимаю, что если ты опоздал, ты говоришь, я тебе пишу, Гар, я опоздаю.
4: Да.
2: А зачем вот это...
3: Ты же не переживаешь, когда опаздываешь?
4: А давайте начнем это утро не с наездов, мальчики. Давайте начнем это утро не с... Зачем, зачем?
2: Так это не переживай.
4: Ну так получилось.
2: Гарда, я всю жизнь переживаю. Опоздание, это, конечно, плохо.
3: Ну ты
2: не... Я сейчас не про...
3: Не тревожник.
2: Я сейчас про себя, Лукьянова.
3: Как дела, Янка?
4: У меня все замечательно, мальчики. Я доехала.
3: Ну нет, кроме этого. Тут мы, слава богу, видим.
4: Да, все хорошо.
2: Слушайте, вы знаете, я на выходных проводил время на даче.
3: Закрывал сезон?
2: Ну нет, у нас там воду отключали от главного этого, как он называется, водопроводной трубы.
3: Ну, значит, закрыл сезон.
2: Но сезон я еще не закрыл, потому что мне еще... Да, предстоит. И так вот, я чистил туалет, то есть ночевать там больше нельзя. Я, так сказать, все подготовил к тому, чтобы все больше туда в туалет не ходили. Так вот, хотел про одну, начал про туалет. А я посмотрел очень много фильмов, один из которых я рекомендую посмотреть. Это фильм относительно свежий, он где-то 18 или 19, а может быть 20-го. Это фильм «Визит». Не буду сейчас там про детей, которые поехали к бабушке с дедушкой.
3: Наш?
2: Нет, нет, нет, он не наш. Посмотрите ночью его, ну, когда будет темно.
3: Ужасы? Жанр какой?
2: Жанр ужасов. Ну, типа ужасов, психологические такие. Вот. Ну, и было много в моей жизни хоккея в эти выходные. У меня включен этот телеканал НХЛ. Я вот теперь не могу никак переключиться на КХЛ.
3: Очень Понимаешь? Насыщенно.
2: Очень насыщенно.
3: И
2: очень
3: туалет... Зачем-то приплел сюда. Но мы знаем, что Сашка теперь в туалет не может на дачу ходить. Ему,
2: к себе, да.
3: Да, нужно к соседям идти. Ну, давайте потихонечку начинать, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 12 октября. Начало новой трудовой недели.
2: Уже поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице.
3: Кот открыл кран и затопил квартиру на 600 тысяч рублей.
4: Ужас.
3: Кот из Ульяновской области остался дома один. Лапой открыл водопроводный кран и устроил потоп с ущербом более 600 тысяч рублей. При этом подобные случаи, когда питомцы становятся причиной таких ситуаций, не редкость. Один из самых частых водных сценариев – аквариум. Вода может перелиться при наполнении и залить пол, тумбу и соседей. Такие случаи произошли в многоэтажках в... Простите, если я ударение неправильно ставлю. Лабытнанги и в Москве. Лабытнанга, я не знаю, как правильно ударение, где это. Нередко подобные истории переходят в судебные тяжбы между соседями, поэтому владельцам жилья в многоэтажках специалисты рекомендуют страховать гражданскую ответственность. А попадает, интересно, это в страховой случай, если кот открыл?
4: Ну, а почему нет? Наверное, попадает.
3: В связи с этим я хотел бы предложить всем тем, у кого есть домашние животные, поговорить, на какую сумму попадали вы благодаря этим самым пушистым, любимым домашним животным.
5: Ямало-Ненецкий автономный округ.
4: Да, я, ты знаешь, точную сумму тебе сказать не могу, но помню, когда я была ребенком, у нас был кот, и он нашел место для, значит, справления нужды под ванной. У нас был линолеум, и он отдирал линолеум, засранец, понимаешь, и вот делал все свои дела под линолеум, потом закрывал этот линолеум сверху, и все это было под ванной, прямо у самой стены. Ну, то есть мама очень долго не могла понять, откуда запах. Ну, то есть, она, точнее, вот понятно, что он где-то вот рядом, но ничего не видно, потому что он линолеум прям красивенько
3: такой
4: закрывал.
3: Культурный.
4: Очень культурный кот. И в итоге, когда это вскрылось, спустя уже какое-то определенное количество времени, это был просто ужас, нам пришлось переделывать ремонт полностью. Ну, все вскрывать, вскрывать полы, потому что запах был просто отвратительный.
3: Ну, интересна еще сумма, на которую вы благодаря животным попали.
5: Да.
3: Итак, дорогие
5: друзья. Я очень переживаю всегда. Но все, тут вины кота, конечно, нету. Потому что вот эти вентили, которые придумали, ну, сейчас много, вот просто он там отклоняется в сторону, и все, и вода пошла. Еще как вы, кран у вас двигается туда-сюда. Ну, в общем, понятно, что вина человека в этом. Но, тем не менее, я очень вот эти плиты варочные, которые сенсорные, да, вот если кошка у тебя ходит по этому, это тоже такая опасная штука.
3: Она может сработать, да?
5: Она может сработать. Поэтому
4: серьезно?
5: Есть, конечно, есть специальные коврики там и так далее. Но там понятно, что нужно сделать несколько действий. Ты ее включаешь, потом выбираешь комфорку, потом плюс ты там и так далее. Но коты, они такие, они могут пройтись по всей,
3: несколько раз,
5: по
3: да?
5: всему этому коду.
4: И
5: да.
4: включить все.
3: Итак, да. Что натворили ваши животные? Но тут важно не просто как нашкодничали, а именно, когда вы попали на деньги. Что-то испортили, и вам пришлось платить. И сколько?
4: Когда семейный бюджет пострадал.
3: Да, из-за любимчиков домашних. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую.

0: медицинскую программу.
1: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл. По выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
5: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Александр Бом, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов 36 минут в столице. Мы заговорили о том, как ваши животные подставили вас на деньги. Посадили вас на счетчик.
7: Да, мы живем в частном доме. Рядом сосед занимается разведением породистых голубей. Так вот, однажды мое шерстяное мурло позавтракало породистым голубем на сумму 8000 рублей. У себя на участке я обнаружил кучку перьев и две окольцованных лапки. Пришлось заплатить.
6: Так заплатить, Андрей из Крыма, ладно, а для него же, наверное, это трагедия была. Причем здесь за заплатить? Дело ведь не в деньгах.
8: Ну да, живое существо.
6: Для него же это просто, ну... член семьи.
8: На деньги не попадал, но пришлось переделывать заново чертеж дипломного проекта. Заканчивал институт в 90-е годы и дома готовил чертеж проекта большого формата. В те годы о компьютерах только мечтали. Все делалось вручную. Придя с обеда, увидел сидящего любимца на свежесделанном чертеже. Очистить пятна от его пятой точки не удалось никакими способами. Пришлось делать заново.
7: Приехал на рыбалку с собакой, вышел посмотреть место, собака лапами закрылась, ключи в замке зажигания, я в поле, пришлось разбирать стекло, разбивать, видимо, 7 тысяч рублей.
8: Ужас. Бабушка у нас была очень запасливая. В 90-е годы это было очень актуально. В кладовке были запасы, и вот пришло время заготовок, и мы узнали, что на мешки с сахаром очень удобно, оказывается, ходить в туалет к котам. На гречку тоже. Кладовка была закрыта на замок, а вентиляция нет.
6: Ужасть.
7: Подруга ушла в церковь, вернулась, видит пожарную машину. Оказалось, что пожар у нее. Пожарные дали заключение. Причина – проводка. Но бабушки во дворе все уже придумали. Виноват кот, который написал в розетку. Так что было попадало на стоимость ремонта. Соседи без претензий.
6: Слушайте, это вообще вот мой страх из детства. Когда ты подходишь, а пожарная машина стоит. Или пожарка едет, ты думаешь... в твою сторону. Это вот как
8: это
6: запугали
8: ужас.
6: Нас.
7: Когда я была маленькая, у нас была собака Колли. Он перепутал мою маму с другой женщиной на улице, так как пальто было на женщине такое же, как у мамы. И пёсель прыгнул ей на спину передними лапами от радости. Папа не успел среагировать. Оплачивали химчистку женщине.
6: Ну, хорошо.
7: Ну,
6: вот
7: раньше
6: так.
7: Было много похожих.
6: Пальто. Польт.
8: Мы взяли потеряшку, таксу, в семью. Он воспринимал наш дом как продолжение улицы и метил углы. Особенно полюбил стиралку. Дважды сгорал насос сливной. Когда наш пес стал ходить в гости к соседям, они попросили его им подарить. Знали его историю. Мы с радостью согласились и быстро заделали дыру в заборе, чтобы точно не вернулся.
7: Жила у меня в квартире хаски. Когда уходил на работу, дома оставалась одна. В зоне досягаемости зубов не было ничего живого. Пол, обои, мебель, все было уничтожено. Сумму не назову, но полный ремонт кухни, прихожей и комнаты с заменой мебели.
6: Да как самое главное, соседи, она же воет. Хаски воют страшно, когда их оставляют один. А самое главное, ты не можешь понять, а в какой квартире-то воет-то?
8: Но мне кажется, это все-таки... Ты думаешь, это от породы зависит?
6: От породы? Да они просто поющая порода самая.
8: Мой пес настолько шерстяная сволочь, что я перестала считать после первой сотни тысяч. Разобрал пол в коридоре, сделал ремонт в комнате, сожрал дорогущий диван. На даче как-то чайник металлический уничтожил. А сколько денег я оставил из-за его приколов в ветеринарке, я даже считать не возьмусь. Пес Ауси.
7: Мой топчик, будучи щенком, стащил мой кошелек с тумбочки и истрепал в мелкую крошку 27 тысяч рублей.
6: Скотина.
7: Ну и сам кошелек 1002 стоил.
6: Ну, вообще, скотина.
7: Практически 30 тысяч.
6: Нет, ну, понятно, это ваша, конечно, вина, но все равно скотина, должен понимать.
8: К разговору Саши про сенсорную плиту. У нас так год назад, наверное, уборщица дом сгорел. Тоже кошка прошлась. Вот это ужас.
6: Ну, стараться надо, конечно.
7: Это летом ужас. Под машину на шоссе кинулась свадебная голубка. Посадила в коробку, пожила в сытости немного. Нашла орнитолога, их оказывается на всю Москву человек 12. Соперировал ей лапку, но, к сожалению, птичка не перенесла операцию. А с вас 15 тысяч рублей.
6: Ну, естественно, конечно, поэтому...
7: Все дешево, когда отделались.
8: А мой кот тихо, мирно лежал на столе за монитором, составлял мне компанию у компьютера и потихонечку грыз провода.
7: Насколько,
6: главное, живой.
7: Насколько вы попали благодаря вашим животным? Сумму назовите и что произошло. Еще будет несколько минут, почитаем ваше сообщение. Наше.ру.
3: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 000 рублей. Подробности на tenet.ru.
6: Цена действительно на комплектацию Prime.
7: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование, опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23:30 на Че. Для лиц старше 16 лет.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Александр Бом, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
11: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, извините. Давайте дочитаем ваше сообщение.
12: Вот слушаю вас и диву даюсь. У вас что, телевизора, компьютера и телефона с интернетом нет? Развлекаться по-другому не умеете? Какой смысл сейчас заводить животных?
13: А как же любовь?
11: Ну, вы даете. Ну, ваше мнение мы услышали.
12: Живу с котом. При выборе съемной квартиры из всех вариантов разрешают жить с животными около 25% объявлений. Приходится переплачивать и подстраиваться под свою волосатую живность, найденную 10 лет назад в гаражах.
11: Да, да, так и есть, так и есть. Ну и качество там, может быть, ну, чистота квартиры, она отличается.
13: Наша собака — квартирный охотник. Приметила, что теща прячет в коробке вставную челюсть. Дважды уже не досмотрели. Каждый раз по 100 тысяч за комплект. И смех, и грех.
11: А что, она у вас прыгает на второй этаж, собака?
13: Не знаю, но как-то, видимо, добирается. Ну,
11: просто, мне интересно, куда вы убираете, если видите, что
12: собака
11: охотится?
12: Собака хаски. Арендовали загородный дом. Территория с забором. Утром в 5 утра стучат соседи и говорят, что наш пес загрыз кроликов. Как оказалось, сделал подкоп, пролез к соседям и загрыз кроликов. Пришлось покупать новых.
11: А каких, таких же выращенных уже, подрощенных или каких? Ну, мне просто интересно, вы каких, больших им купили?
12: Ну, там, наверное, не декоративные кролики, а
11: я такие... понимаю, но ты их покупаешь, они маленькие. Они уже выросли или как?
13: У меня шикарный кот. Ни разу ничего не испортил. Никогда нигде не гадил. Никогда не хулиганил. Зато я среди пострадавших от действий хвостатых. Была у меня как-то на передержке милая собака, которая порвала мне 4 пары обуви, чуть не сгрызла зимний пуховик, разнесла квартиру в щепки и даже вышла в окно со второго этажа. Жива-здорова. По итогам ее хозяйка, помимо оплаты, мне перекидывала каждый месяц сверху по 10 тысяч рублей в счет ущерба. Жила у меня полгода.
11: А как она со второго этажа выходила? Она сама окна открывала?
12: Коллега возвращалась с работы домой на автомобиле. Из стоящей на обочине машины выбежала собака. Пытаясь не сбить ее, коллега потеряла управление. Машина вообще не подлежит восстановлению. Хорошо, что сама жива осталась. Хозяева собачку забрали и свалили. Ну, тут главное, что все живы.
11: Здоровы.
13: Самое главное, что да, все живы и здоровы, это правда. Наш пес таскает носки. Куда бы мы их ни убрали, он их находит. Неважно, чистые или поношенные. На удивление, больше ничего не таскает и не грызет. Порода — австралийский хиллер.
11: Ну, австралийский хиллер, мне кажется, даже такая страшная порода. Ну, на нее смотришь и думаешь, пойду-ка.
13: Это большая такая собака?
11: Пойду-ка я подальше. Ну, она... как волк он.
12: Размером с колли, как будто бы.
11: Ну, наверное.
12: Родители оставили молодого боксера в комнате с льняными обоями. Так вот, если прихватить обои зубами снизу и пятиться, отрывается ровная полоска. По возвращению вся комната ровными полосками по 1,5-2 сантиметра. До потолка.
13: Мой пес — смесь лабрадора и алабая. Лабрабай. Сорвался с поводка. И во время пробежки врезался в автомобиль, помял дверь. 5000 рублей отдали за вмятину. Боже мой, собака-то жива-здорова.
12: Какое смешное название. Лабрабай.
11: А Лабрабай это кто?
12: Алабай с Лабрадором.
13: Алабай с Лабрадором.
11: Ну, конечно, без машины останется. С собакой ничего не будет.
12: Так, главное, что все живы и здоровы. Расходимся. 7:50 в Москве. Доброе утро.
8: Подъемники на нашем радио.
0: Реклама на 107FM.
8: Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Афина. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
4: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
2: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Дональд Трамп рассержен на Владимира Зеленского и ожидает прекращения ударов со стороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет портал Axios, президент США считает, что Зеленский воспринимает поддержку Киева со стороны Вашингтона как нечто должное. Источник издания уточнил, что после заключения в пятницу сделки с Россией по отмене санкций против дизельного топлива, Трамп по-прежнему сосредоточен на прекращении украинских ударов по российским НПЗ. Он считает, что из-за этих ударов растет стоимость топлива в США. В публикации подчеркивается, что совершение Киевом таких атак вредит отношениям между Трампом и Зеленским. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пока не планируют визит в Россию. Как пишут американские СМИ, спецпредставители президента США хотят сначала понять переговорную позицию Украины и ее европейских партнеров. Как отмечает сайт nsn.fm, в минувшую пятницу США провели встречу с делегациями из Украины и Европы во Флориде. Изначально встреча была запланирована на 2 дня, однако на практике продлилась лишь 1. По данным западных СМИ, украинские переговорщики завершили контакты, когда стало известно о договоренностях по поставке российского дизельного топлива в США. В Бурятии за неделю ликвидирован 51 медведь, представлявший опасность для людей. Как сообщила Республиканская служба по надзору в сфере природопользования, всего за прошедшую неделю совершено 85 выездов. Госохотинспекторы совместно с бригадами охотников отработали все сообщения от жителей. По данным ведомства, в Бурятии в целом за весь период отрегулировано 397 особей. Рособорнадзор намерен оценить функциональную грамотность школьников и студентов. Как сообщили в ведомстве, всего будет оценена грамотность 77 тысяч учеников средней и старшей школы и студентов первых и последних курсов колледжей. Уточняется, что функциональная грамотность характеризует способность обучающихся решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных в процессе учебной и внеучебной деятельности компетенций. Фильм «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским возглавил кинопрокат в России и СНГ. За прошедший уикенд картина заработала 283 миллиона рублей. Как сообщил портал «Кинобизнес.ком», второе место заняла еще одна премьера – перевыпуск «Сумерки. Сага. Новолуние. Приключения мамонтенка в поисках мамы» заняли 3-ю строчку. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграм», теперь мы есть в «Максе», в «ВК» и в «Дзене». Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 2 дня. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.
0: Радио. Это навсегда.
4: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай, черный чай, черный чай.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов 7 минут столетия. Сегодня 12 октября, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Сегодня, кстати, тепло на улице, сейчас 13 градусов, будет до 15, переменная облачность.
3: Ну, а мы будем играть в кинопробу, и у нас есть прекрасный подарок. 2 билета на концерт группы ISB с программой из новых альбомов, уже хорошо знакомых композиций, еще неизданного материала, который пройдет 28 ноября в ДК «Альфа Кристалл». Специальные гости группы «Трития» и группы «Сироткин».
4: Прекрасно. Хорошие призы. Давайте сыграем. Сегодня очень простое задание, поэтому никаких подсказок не будет. Принимаем 12-й правильный ответ.
5: Только что на этом месте стояла моя ладья, а теперь ее уже нет.
6: Нет, значит, и не было.
5: А куда же она девалась? Вы ее выиграли?
6: Выиграл.
5: На каком ходу?
6: На 15-м. Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Сдаетесь, так и говорите.
5: Товарищи, у меня все ходы записаны.
6: Контора пишет.
5: Это возмутительно. Отдайте мою ладью. Товарищи, смотрите все. Любителя бьют!
3: Ну, прекрасный фрагмент, шикарный фильм. Уверены, вы справитесь с заданием. Всем удачи. Принимаем 12-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
7: Елочка.
8: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
9: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте еще раз послушаем этот фрагмент. Задание простое, 12-й правильный ответ. Мы ждали.
3: Только что на этом месте стояла моя ладья, а теперь ее уже нет.
4: Нет, значит, и не было.
3: А куда же она девалась? Вы ее выиграли?
4: Выиграл.
3: На каком ходу?
4: На 15-м. Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Сдаетесь, так и говорите.
3: Товарищи, у меня все ходы записаны.
4: Контора пишет.
3: Это возмутительно. Отдайте мою ладью. Товарищи, смотрите все. Любителя бьют.
5: Но один из самых популярных неверных ответов — «Джентльмены удачи». Почему-то вспомнился вам именно этот фильм. Ну, а так,
2: фрагмент со шахматами.
5: А так, главным образом, конечно, все справились. Это фильм «12 стульев».
6: Символично, что сегодня мы 12-й правильный ответ принимали.
7: Вообще, да. Магия чисел.
5: Магия. Да.
6: Как ты любишь, Саш.
5: Два билета на концерт группы ISB с программой из новых альбомов, уже хорошо знакомых композиций, еще не изданного материала, который пройдет 28 ноября в ДК «Альфа Кристалл». Специальные гости — группа «Третья» и группа «Сироткин». Этот приз достается сегодня человеку с номером телефона 903-203-07 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

И прошло, или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Экспорт – дело непростое. Но национальный проект «Международная кооперация и экспорт» доказывает. Сложное можно сделать удобным. Цифровая платформа госуслуги ВЭТ Российского экспортного центра объединяет все необходимые экспортерам сервисы и ускоряет решение важных для бизнеса вопросов. Первый зарубежный покупатель найден. Товар готов к отправке. А экспортная лицензия? Ветеринарный сертификат? Что насчет фитосанитарного? На какой зарубежной площадке продавать? И где искать поддержку? Первая экспортная поставка – это десятки вопросов, с которыми предприниматель может столкнуться впервые. И искать ответы на каждый по отдельности не обязательно. На цифровой платформе «Госуслуги ВЭД» можно найти нужные услуги в одном месте. От оформления разрешительных документов до выхода на зарубежные интернет-площадки. Платформа – ключевой инструмент национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Удобство экспортной экосистемы оценил производитель из Краснодарского края. Компания разработала ПЦР-тест для сельского хозяйства, ветеринарии и пищевой промышленности. Сегодня его уже поставляют в Беларусь, Абхазию и Казахстан. Первые организационные и логистические нюансы учли. А дальше нужно работать над имиджем. Построить успешный образ и заработать позитивную репутацию на экспортном рынке помогает программа «Сделано в России». Участие в международных выставках и бизнес-миссиях, рекламное и маркетинговое продвижение – это мощная поддержка для любой компании. Как пройти первые этапы экспорта и какие задачи можно решить онлайн? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю в утреннем шоу уже в эту пятницу. Меньше издержек, проще контакт с ведомствами. Больше времени на бизнес. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Как изменился обновленный Хавейл H3? Почему его двигатель стал более экономичным и экологичным? Какие улучшения произошли в дизайне? Как расширились цифровые возможности? Лучший способ ответить на эти вопросы – провести 10-бальный тест-драйв. С 12 по 16 октября следите за эфиром вечернего шоу, чтобы узнать больше о новой версии полноприводного кроссовера Хавейл H3. В эти же дни Андрей Ломанов и Игорь Седов опубликуют свои видеообзоры об автомобиле в нашем официальном паблике ВКонтакте. Не пропустите!
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроен.

0: в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:33 в столице. Значит, более половины россиян за последний год хотя бы раз перезванивали незнакомцам после того, как увидели пропущенный вызов. А интересно, что лишь 12% россиян предпочитает вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Но это у нас вот работает, типа, а вдруг я пропустил какой-то важный звонок в своей жизни, и это судьбоносный звонок.
6: Да, связанный с деньгами обязательно.
5: Да, звонишь, а там либо не туда попали, либо мошенники.
6: Спам в основном.
5: Да.
6: Роботы. Но, согласишься, есть люди, у которых профессия связана с тем, что им могут позвонить с незнакомого номера, и они вынуждены иногда перезванивать.
7: Да.
5: Ну, это да, но все-таки вот мне интересно, было ли у вас такое, что вы перезвонили, и там, да, действительно, вы просто нарвались на это...
6: Ну, что это был действительно важный звонок.
5: На это предложение, от которого нельзя было никак догадаться.
7: Ты
5: я
7: знаешь,
5: думаю, что нет.
7: Не то чтобы важный звонок, и не то чтобы я перезванивала, но мне однажды на домашний телефон позвонил незнакомый голос. Мне было лет, наверное, 16 или 17. Парень молодой, ошибся номером. И в результате мы с ним проговорили часа полтора.
6: О чем? Вот только ты могла, Янка, вот
7: просто...
6: только ты могла
7: вот в такую вот историю попасть. Такой приятный голос, ля-ля-ля-ля-ля-ля, и мы начали болтать.
6: Не, ну, в принципе,
7: и одно,
6: лет.
7: Второе, третье. Да, ну просто такая какая-то... И ну, на следующий день и после он еще раз несколько раз звонил. Потом мы в реальной жизни встретились. Ну и поняли... Да, но я тогда поняла, что по телефону было гораздо интереснее общаться, поэтому это ни во что не превратилось, но это вот такая история была, да.
5: А что там вышел мужчина в самом расцвете сил?
7: Нет, действительно, парень молодой, все, слушай. Ну, тогда не было вот этих телефонного мошенничества, тогда все было, ну, как бы по-настоящему.
6: По чесноку.
7: По чесноку.
6: Ну что, дорогие друзья, перезвонили ли вы и так, что этот звонок оказался судьбоносным? Да. Или, ну, как минимум, полезным. Сейчас мы узнаем. У наших слушателей наш.ру, пожалуйста. На главной странице есть две ссылки. На бот в Максе и на бот в Телеграме. Пишите, через который вам удобно. И мы почитаем через несколько минут.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
4: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
5: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
3: Принимается. Тогда с меня маршрут.
6: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
7: Цена действительно на комплектацию Prime.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
12: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Александр Бом, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
13: Подъемники на нашем радио.
16: Так, 8 часов и 47 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение. Как вы кому-то перезвонили?
17: Сестра перезвонила, оказалось, бывшая ее нынешнего друга. Закатила грандиозную истерику. Все желание отбило сестре встречаться с человеком с таким прошлыми отношениями. Этот звонок не разовая акция.
16: Я не понял, кто позвонил? Бывшая нынешнего друга, да.
18: Кто я так понимаю...
17: вообще телефон? Все,
18: ну, да. Не перезванивал, но как-то взял и ответил на неизвестный номер, хотя обычно не отвечаю. В итоге звонили по вакансии, которую оставил 3 месяца назад и забыл уже. Оказалось, практически работа мечты.
17: А, так вот, как выглядят эти люди, которые оставляют вакансию, а потом трубки не берут. Как-то учась в школе, по приколу сходил на олимпиаду по криптографии от МВД и выиграл ее. После этого мне названивали, но у меня есть привычка не брать неизвестные номера. В итоге беру трубку, а там меня пригласили поступить в Московскую академию МВД. Было бы обидно пропустить такой звонок, но все равно не поступил по состоянию здоровья.
16: Да.
18: Значит, был случай, когда в течение дня несколько раз звонил один и тот же номер. Я, естественно, не брал и раздражался от этого. А потом в машине случайно нажал на кнопку «Ответить», и оказалось, это был директор фирмы, которые меня советовали для совместной работы. У меня тогда уже было ИП, и хотелось развития какого-то, чтобы по связям обо мне рассказывали. В итоге извинился, сработались.
17: Ну вот тоже, да, вы ждете входящих звонков по поводу работы и не берете с незнакомого телефона.
16: Вот, знаешь, как раз наоборот, люди, которые ждут, они берут, а там мошенники. Ну или кто-то левый вообще.
18: Как-то мне позвонила неизвестная девушка и спросила, как прокачать пресс. Мы посмеялись. В итоге 10 лет безумной дружбы. Анастасия Рымчикова из Челябинска. Ты самый лучший друг, Артемий.
17: В студенчестве принципиально не отвечала на незнакомые номера. А тут как-то в суете не посмотрела, кто звонит, и ответила. В итоге вместе почти 20 лет.
0: Через телефон, так сказать, слились.
18: Моей жене так звонили несколько раз. Она сбрасывала звонки, думая, что это мошенники. После того, как мне пришло письмо о том, что подошла наша очередь на получение квартиры,
0: вот как.
18: Жена позвонила по этому номеру сама. Теперь живем в трешке.
0: А ведь могли и обидеться.
17: Да, интересно, есть там вот в правилах? Не дозвонились 20 раз?
0: Давайте не будем звонить. Ну что, я целый день не звоню.
17: А я вообще не даю никому свой номер телефона. Все общения через Телеграм. Поэтому мне никто и не звонит. Не люблю эти звонки.
18: А я, наоборот, люблю больше звонки, чем переписки. Мне вот как-то проще всегда.
0: До тебя еще дозвониться надо.
18: Я ИПшник. 8:50
17: да. В Москве. Время в этом часе вышло. Встретимся в следующем.
7: Подъемники на нашем радио.
15: Реклама на 107FM.
7: Наша погода.
19: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
20: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
21: Богучарские семечки.

0: Новогодняя елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
6: Хватит стесняться. Я
7: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал компетенции, физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игра 3D-форматы для старшеклассников, проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. И в завершении выпуска семейный праздник в гостях у Савича, приуроченный к 202-летию поэта Ивана Никитина, состоялся в постоялом дворе его имени. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в музейном дворике работала ярмарка ремесел. Воронежские мастера не только показали свои работы, но и провели для гостей обучающие мастер-классы. На сцене выступали городские и областные коллективы, танцевальные, фольклорные и казачьи. В рамках театрального часа зрители увидели постановку по басне Крылова «Стрекоза и муравей» и этнографическую программу «Сказки на траве». Праздник получился интерактивным. Гости играли в русские народные игры, водили хороводы и участвовали в сценках. Это были новости региона.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 12 октября, 9 часов и 6 минут в столице. До 15 градусов тепла обещают синоптики. Переменная облачность, возможны дожди.
3: Гадать будем. Ян, по какой книге сегодня?
4: Я сегодня предлагаю погадать по Бажову.
3: И у нас за гадание будет сегодня приз же.
4: Да, у нас будет прекрасный приз, шикарная возможность отдохнуть посреди вот этой вот холодной осени в настоящем райском уголке теплого лета.
2: Получаете вы сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани и снежной комнаты. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Достанется сертификат тому, кому будем сегодня гадать. Пока отправляйте свои проблемы. Выберем самое интересное, выведем автора в эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Мы ее расшифруем. Ну и самое главное, большинству гадаем в экспресс-режиме. Вот, пожалуйста. Друзья... Лучшие, у которых всегда было все потихонечку, купили квартиру в Москве за 35 миллионов. Как так? Задается вопросом наш слушатель или слушательница.
2: А что как так, не понимаю.
3: Ну, ты вот общаешься с друзьями, там спрашиваешь, как у вас? Да потихонечку, потихонечку. А потом приходишь к ним в гости и говорит, а мы вот тут квартиру купили за 35 миллионов.
2: Да.
3: И, ну, видимо, слушатель задается, откуда деньги-то? Как можно сейчас купить квартиру?
2: Они должны держать отчет вам, я не знаю. Может быть, в акциях у них были.
3: Многие считают, что так, да.
2: Да, то есть вы знаете, у них не может быть. Я тебе говорю, ну, они не могут купить. У них откуда деньги-то?
4: На самом деле, вот в юности у нас была такая пара друзей, которая всегда на всем экономила. Там, мы когда ехали куда-то за город, всегда покупали самые бюджетные какие-то продукты. Ну вот все, ну реально люди, ну вот они считали, ну, буквально каждую копеечку. И в итоге самые первые квартиру купили и так далее, и встали на ноги вот среди всей нашей компании. Ну вот просто это финансово грамотные люди.
2: Можно быть сколько угодно финансово грамотным, но экономия там 1,5-2 тысячи, 10 тысяч в месяц, да, 30 тысяч в месяц. Ты через 3 года никак не купишь квартиру себе за 40 миллионов рублей.
3: За 35, ну...
4: Ну, тут экономия была на все.
2: Так скажи, мам подарил, с папой дали. Бабуль там причесала еще.
4: Нет, отказывали в новых вещах себе. Ну вот, ну просто реально жили очень...
3: Сколько нужно отказывать, если мы сейчас про вот конкретно
2: это говорим. Давай купим тебе новую, отказываюсь.
4: Ну, и что, работали.
2: Эта вещь новая стоила что? Полтинник тогда, наверное. Ну, как бы ее тут все-таки...
4: Слушай, я не берусь считать, потому что, ну, чужая душа потемки. Я не знаю, мы никогда с этими вопросами не лезли.
2: Я поэтому и говорю,
4: ну,
2: что...
4: просто вот...
2: Ты только что посчитала, ты сказала, они экономили.
4: Ну, экономили, потому что они всегда говорили об этом. Не я считала, они считали.
2: Вы все посчитали, что они экономили, и на сэкономленное купили. А на самом деле история могла быть и другой. Я тебе про это лишь говорю.
3: Нет, говорю, это же классика.
2: Мы когда говорим, а они на всем экономят, мы уже их считаем, их деньги.
3: Нет, но это же классика.
4: Никто не считает их деньги.
3: Когда
2: даже... Я сейчас образно выражаюсь, Ян.
4: Ну ты просто все взял
3: шутки
4: и переначал.
3: Шутки в интернете на тему того, что друг, у которого все потихонечку, который купил и квартиру, и машину, и постоянно путешествует где-то и так далее.
4: Да, тут безусловно, хоть, конечно.
2: Да, хоть не
4: работать.
2: У тебя, ну, есть, сколько вот, ты должен работать, вот, чтобы грубо за 35 купить? Вот, грубо говоря, вот есть у тебя там зарплата 100 тысяч рублей. Вот, грубо говоря. А, там семья у тебя из 4 человек, да? А живете вы на эти деньги. Сможешь ли ты через 3 года купить квартиру за 40 миллионов? Конечно, нет. Вот, тут можно откладывать и экономить, себе отказывать и так далее, но не сможешь. Тут должны быть какие-то другие вливания. Вот я лишь
4: ну,
2: про
4: тут
2: это,
4: никто и не говорит, что данная это. Пара жила
2: поэтому
4: вдвоем
2: говорю,
4: на 100 тысяч рублей.
2: Как я тебе сейчас, ну, про
4: да,
2: это говорю? Я
4: зарабатывали.
2: Как дела? Да потихонечку, что? Вот и все.
4: Ну а что, надо ходить и трубить на всю страну,
2: я
4: что?
2: Не
4: о,
2: это,
4: у меня не потихонечку, у меня как дела идут? И давайте с плакатами выйдем на улицу.
3: Ну, есть у нас такое. Любим мы посчитать чужие деньги.
2: Ну, давай про всех не будем говорить. Мне вот плевать на чужие деньги. Мне на чужие деньги вообще глубоко плевать.
3: А на свои?
2: Нет.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваши проблемы. Гадаем сегодня...
3: По Бажову.
4: Проблема. В 2008 на американском сайте купил землю на обратной стороне Луны. 20 гектаров за $499. Каждый год продлевают собственность за $49. Мне 50. Увижу ли свою собственность?
2: А каким образом вы хотите ее увидеть? Ну, во всяком случае, раз вам ее продали там, есть хотя бы шанс, что у вас ее не заберут. Потому что если бы продали здесь, то такой шанс, ну, там трассу проложили бы или еще что-нибудь.
4: Интересно.
2: А вообще вам 50 лет, ну, каким образом вы хотите это увидеть?
4: Слетать а можно туда? Ли продать сейчас? Вот выросла ли цена за эти 20 гектаров на обратной стороне Луны?
2: Да,
4: скажите. Или также это все... Виртуальная история.
2: Вы продлеваете собственность за полтинник, нет? Интересно. Так можно продавать хоть на Венере.
4: А куда идут эти деньги? Доброе утро, подъемники. Погадайте, пожалуйста, в четверг день рождения. А настроение совсем никакого. И муж еще чудит. Нужно ли поднимать настроение и праздновать или забить и не париться насчет праздника?
2: Давай, Лукьянов.
3: Ну это же ваш день. Делайте так, как вам хочется.
2: Ну нет, настроение, тебе говорят, нет, но все испорчено. Что, как сделать?
4: Празднуйте, конечно. Празднуйте. Вообще мы вот адепты праздников и считаем, что день рождения, особенно день рождения, нужно праздновать так, как вы хотите. Пуститесь. Компании, один или одна, но праздновать.
2: Пуститесь в какой-нибудь разгульчик.
4: Ну, либо просто сходить, погуляйте.
2: Как любит говорить наш Игорек, один раз живем.
3: Какое-нибудь маленькое путешествие.
2: Давайте один раз живем.
3: Хотя бы на один день.
2: Все хотят на это посмотреть. Пуститесь. Начните кутить.
4: Запускаю курс профориентации для подростков. Погружение в профессию. Успешно ли пройдет? Мы верим.
3: Мы желаем вам удачи.
4: И желаем удачи. Моя жена тарелочница. И не в том смысле, в котором молодежь это слово знает. Нет, она фанат летающих тарелок. А уж после того, как мы дважды с ними столкнулись, уже много лет все, что касается инопланетян, не проходит мимо нашей семьи. Засыпает вечером строго под документалки про них. Погадайте, отпустят ли?
2: Ну, значит, она не тарелочница. НЛОшница она. А не тарелочница. У тарелочницы есть определение.
3: Ну, видите, это ее увлечение, это то, что ей...
2: А вам-то что?
3: Да. Это же безобидное, на самом
2: человек
3: деле.
2: Человек любит научно-фантастические, я так понимаю, книги.
4: Ну, может быть, переживает.
2: За что? Что у нее тарелка свистит или что?
4: Да. Ну, знаешь, есть люди настолько фанатично увлеченные этой или какой-то любой другой темой, что это мешает...
2: Игорек,
4: жить. Игорек, особенно тем, кто рядом.
2: Вот с теорией «один раз живем», вот сейчас я вот не понимаю тебя. Я считаю, что это классное увлечение. А самое главное...
3: Но выглядит безобидно.
2: А
3: ну
2: самое
3: что?
2: Главное, что ну, это форма жизни же какая-то есть, да? Просто мы об этом никогда не узнаем, потому что законами Вселенной это запрещено знать.
4: Нет, просто раньше любое непонятное светящееся в небе сразу же называли... НЛО.
2: Сейчас неопознанное летающее
4: объект. Сейчас с развитием дронов и всевозможных летательных аппаратов, ну, уже можно даже в форме тарелки увидеть светящееся, пролетающее над твоим домом что-то.
2: Нет, ну здесь у нас нету ничего в нашей Солнечной системе. Нет тут ничего. А до ближайшей там этого Андромеды мы просто не сможем это расстояние преодолеть, чтобы потом вернуться и рассказать кому-то. Здесь уже никого не будет. Человечество же не вечно. Вы это понимаете, надеюсь?
3: Слушайте, ну, давайте вернемся к женщине. Вы это понимаете? Не понимаете? Ну,
2: а что за женщина?
3: Ну, безобидное же, на самом деле, увлечение. Ну, смотрит она перед сном свои фильмы.
2: Знаете, сколько,
3: ну пусть смотрит.
2: Сколько женщин было в 50-е, 60-е, которые заявляли, что их похищали инопланетяне.
4: А знаете, сколько девочек сейчас смотрит и слушает подкасты про маньяков? Вот этот жанр true crime, который очень любят девочки. Ну, тоже...
2: Да и мальчики тоже его любят.
4: Отвозила маму подруги в Рязань. Бабульке 84. Денег не беру. Бензин халявный. Мне еще выдали овощей с огорода. Сказка. Бабулька обеспокоена финансовым состоянием дочери. Я ее решил успокоить. Не переживайте, ваша дочь нормально зарабатывает. Давайте посчитаем. 1200. Плюс муж есть, если что. И вот вчера я услышала, что со слов матери я злобная, завистливая рассуждала с ненавистью о заработке подруги. Подруга меня заблокировала, и я полдня плакала от обиды. Ну, слушайте, пожилой человек, не обращайте внимания.
3: Ну, тут сложно что-то посоветовать. Да, просто вот иногда нам кажется, что мы несем один смысл, а люди слышат совершенно другой. И так часто бывает, на самом деле, в жизни.
4: Ладно, ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
2: Я смотрю, у нас пожилые люди-то вообще в последнее время, ну, во всяком случае, то, что приходит в эфир, они такие жестят.
3: А на самом деле дело же не только в возрасте. Это, ну, вот в любом возрасте такое есть. Я, ну, согласитесь, да, ты вот хочешь сказать что-то одно, а люди слышат совершенно другое, другую интонацию слышат, другой смысл слышат. Хотя ты совершенно иные вещи пытался донести. И так часто бывает. Что с этим делать? Не знаю.
4: Ждем ваши проблемы.
0: Подъемники на нашем радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все

особенно не типали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно?
8: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24.

0: Мессенджер для вашей компании.
1: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Александр Бом, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 24 минуты в столице.
10: Игорь, будем гадать, моя жена тарелочница. И не в том смысле, в котором молодежь это слово знает. Нет, она фанат летающих тарелок. А уж после того, как мы дважды с ними столкнулись, уже много лет все, что касается инопланетян, не проходит мимо нашей семьи. Засыпает вечером строго под документалки про них. Погадайте, отпустит ли? Игорь, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Игорь, давайте начнем с того, что значит два раза вы с ними столкнулись. Где вы живете, где столкнулись?
11: Ну, живем мы в Краснодаре, но любим путешествовать. Вот обычно ездим по ночам. И вот дважды мы видели довольно-таки неоднозначные объекты, вот, которые нельзя назвать дронами или какими-то явлениями природными. Это было реально один треугольник размера с футбольное поле по краям со светящимися какими-то штуками, а другое огромная тарелка с бегущими красными огнями. Просто вот тоже идет футбольное поле. И после этого вот интерес не утихает.
9: Вы сейчас как очевидец из передачи «Очевидно невероятное».
10: Нет, сейчас должна тема...
11: Размером... Да, меня взять называют рантивичником.
10: Сейчас тема должна играть из секретных материалов под наше гадание. Так, а что жена? Жена уже все пересмотрела документалки?
11: Ну, да, вы не представляете, насколько это глубокая тема. Там и древние пришельцы, и вот она перечитала все книги Молдашев и Деникин. Там невероятно глубокая тема. И древние пришельцы.
9: Круто.
11: И цивилизации, которые до нас были. На все это очень подробно смотрят. И вполне уверена, что мы не единственные люди в этой галактике.
12: Ей надо какой-нибудь блог завести где-нибудь. Я уверена, что таких людей, которым это было бы интересно, очень много.
9: Я уверен, что в нашей галактике...
11: Она больше потребитель контента.
12: Mm-hmm. Потребитель, чем создатель.
9: Ну, да. Ну, а ее, скажите, как многих американок, не похищали инопланетяне, может быть, там?
11: Нет, слава богу, все в этом плане. Я не переживаю, что у нее проблемы с головой, я переживаю о том, что я другое смотреть не могу. У нас только это.
10: Давайте, Игорь, номер страницы, номер строчки.
11: Давайте 48-я страница и 12-я точка сверху.
10: Моя жена тарелочница, и не в том смысле, в котором молодежь это слово знает, нет, она фанат летающих тарелок. А уж после того, как мы дважды с ними столкнулись, уже много лет все, что касается инопланетян, не проходит мимо нашей семьи. Засыпает вечером строго под документалки про них. Погадайте, отпустит ли?
9: Сказано, сделано, на другой день с утра укатило. Не отпустит.
12: Укатило это в смысле...
9: Возможно, все в другую галактику.
12: В другую галактику?
9: В этой галактике один. Сколько у вас детей, я не знаю.
11: Двое.
10: Скали и Малдер. Игорь, желаем вам удачи. Ну, если жена увлечена, то и вы не страдаете от этого, кроме того, что...
12: Второй телевизор вам в помощь.
10: Нет разнообразия в контенте, да. То
9: вторая комната была. Вы получаете у нас сертификат на двоих в аквапарк «Кариби» от спонсора АО «Кариби». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же... Горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
10: Некоторые горки там похожи на летающие тарелки. По форме. 9:38 в Москве. Доброе утро.
8: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9:41 в столице. Сегодня 12 октября. Всем доброе утро.
3: Стартует розыгрыш невероятно классных призов у нас в эфире.
2: Да, дорогие друзья, в этом году у Свердловского рок-клуба юбилей. 40 лет, которые мы все вместе отметим масштабным концертом 21 ноября в ВТБ-арене. А 5 счастливчиков получат возможность получить по 2 VIP-билета с эксклюзивным доступом за кулисы. До 22 октября, включительно, в эфире утреннего шоу мы будем давать разные задания и отбирать участников для финального розыгрыша, который состоится 23 октября. Также в эфире утреннего шоу. Участвовать можно неограниченное количество раз, что повысит ваши шансы, естественно. Ну а все подробные правила акции на наша.ру. Возрастное ограничение концерта 12+. А теперь внимание к заданию.
3: Да, напоминаем, что по нашим правилам все правильно ответившие хотя бы один раз попадают в финал. А в финале среди всех правильно ответивших за все дни нашей акции, неважно, один раз вы ответили или несколько раз правильно. Один раз ответили, вы уже в финале. И вот среди всех правильно ответивших, хотя бы один раз, в финале мы разыграем 5 VIP-билетов с возможностью попасть и за кулисы, и получить автографы, и пообщаться с выступающими артистами. Ну, в общем, классный приз. Вопрос будет у нас, все вопросы посвящены Свердловскому рок-клубу. И, соответственно, вариантов ответа не будет. Отвечаем, как всегда, на сайте наш.ру есть две ссылки на бот в Максе и в Телеге. Сегодня вопрос звучит следующим образом. Один из самых известных российских кинорежиссеров еще в молодости снял выпуск киножурнала «Советский Урал», посвященный свердловским рок-музыкантам. Назовите имя и фамилию этого режиссера. Еще раз, один из самых известных российских кинорежиссеров еще в молодости снял выпуск киножурнала «Советский Урал», посвященный свердловским рок-музыкантам. Назовите имя и фамилию этого режиссера. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО 5 телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну, давайте подводить итоги, дорогие друзья.
3: Все, кто ответил Алексей Балабанов, выходят в финал. И неважно, слушали вы в прямом эфире или с задержкой через интернет, ваше сообщение с правильным ответом до нас дошли, и вы автоматом отправляете в финал.
2: Да, финал, напоминаю, у нас состоится 23 октября в эфире утреннего шоу «Подъемники».
3: Вот его нельзя будет пропустить. Кстати, Балабанов снял 13-й выпуск киножурнала «Советский Урал», в котором появились Бутусов, Шахрин и другие рок-музыканты. Каждый день мы будем задавать вопросы о Свердловском рок-клубе, и все правильно ответившие отправляются прямиком в финал. А в финале разыграем 5 VIP-билетов с возможностью увидеть за сценой музыкантов.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03. Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
6: Папа, смотри, какая елочка!
7: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
8: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47-00.
9: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российская армия поразила 4 локомотива, которые использовались в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, специалисты войск беспилотных систем с применением ВПЛА «Герань» нанесли удары по локомотивам в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области. Минобороны опубликовала кадры поражения. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Как сообщили в пресс-службе компании, часть функций пока остается недоступна. Специалисты в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. В Яндексе уточнили, что пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно. На минувшей неделе атакам ВПЛА подверглись дата-центры компании в Рязанской области, Калуге и во Владимире. Сотрудники СК, ФСБ и полиции пресекли террористическую деятельность 57 подростков в 21 регионе России. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в суды направлено 39 уголовных дел в отношении молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Приговоры уже вынесены в отношении 18 фигурантов. Они осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 21 года. Один человек погиб и 11 пострадали в результате воскресной атаки на международный аэропорт в Эр-Рияде. По данным Управления гражданской авиации Саудовской Аравии, удар пришелся на 2 пассажирских терминала, где возник пожар. Международный аэропорт Эр-Рияда останется закрытым еще на сутки. Как отмечает сайт nsn.fm, в результате субботней атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек и ранены более 300. Южная Корея рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по Северному морскому пути. Как заявил «Известиям» посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ, этот проект будет рассмотрен в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Накануне стало известно о том, что южнокорейский контейнеровоз впервые совершил рейс по Северному морскому пути в обоих направлениях и вернулся в порт Пусана. Землетрясение произошло в Красногвардейском районе Ставропольского края. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сейсмособытие было зафиксировано на глубине 10 километров. Его магнитуда составила 3,8. В ведомстве добавили, что все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв, разрушений и социальной напряженности нет. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 2 дня. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокмане.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 12 октября, сегодня понедельник. Игры кто кого у нас сегодня будет, потому что у нас сегодня в гостях...
3: Диляра Вагапова. Мураками.
2: Артисты, да.
3: Да. Поэтому можете уже задавать свои вопросы и готовиться к видеотрансляции на сайте наш.ру. На главной странице найдете фотографию гостей, нажимаете на нее и попадаете в трансляцию. Сегодня Всемирный день борьбы с артритом. День кадрового работника в России. Всех сотрудников отдела кадров поздравляем с профессиональным праздником. Также в этот день...
4: В Мюнхене состоялся первый фестиваль пива. Сегодня праздник Октоберфест. Случилось это в 1810 году.
3: В Рио-де-Жанейро...
2: Видео, извини, которые приходят оттуда, как женщины несут немки, настоящие немки. А сейчас немки стали красивее, потому что в 90-х туда очень много уехало по договору с Колем этнических немцев из России. Сейчас Германия, она в женском плане, ну, преобразилась просто невероятно. Спасибо нам.
3: У нас есть товарищ, который каждый год, несмотря ни на что, летает на Октоберфест, покупает там себе стол с компанией и предается всем этим весельем.
2: А ты говоришь, не насмотри, на что ему смотреть?
3: Ну, сейчас проблемы с визами, как минимум.
2: Ну, точно не у него.
4: А еще в этот день открылись 19-е летние Олимпийские игры в Мехико. Случилось это в 1968-м, а в 1957-м на экраны советских кинотеатров вышел прекрасный фильм «Летят журавли».
2: Шикарное кино, да.
3: Судя по всему, завтра тема игры «Кто кого» будет «Октоберфест», Александр.
2: Завтра не будет игры «Октоберфест».
3: Смею предположить.
4: Послезавтра.
2: Посмотрим. Посмотрим. Ладно. Ну что, дорогие друзья, все, мы ждем нашу гостью и наших гостей, а вы задавайте свои вопросы, мы их обязательно озвучим.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
6: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Говорит и показывает наше радио. Заходите прямо сейчас на сайт наш.ру. Наша прямая трансляция ведется именно так. Нажимаете на плашку и увидите Диляру Вагапову.
3: Это я. Всем
2: доброе
3: утро. Солистка
2: группы Мураками и Раиля Латыпова.
4: Всем
2: гитариста группы Мураками.
5: Ну что?
2: Доброе утро, да.
5: Давно не виделись. Здравствуйте.
3: Да.
5: Как жизнь?
3: Ой, вообще прекрасно. Столько всего происходит, что мы иногда даже сами не успеваем, потому что идей много, и, слава богу, концертов тоже. Недавно сняли клип и выпустили его. Написали новую песню, выпустили. Еще новую написали, но не выпустили. Ну, в общем, куча всего.
2: Шикарно.
3: Да.
6: В апреле... вышел новый альбом.
3: Да, он...
6: За три года первый, да?
3: Да, «Невеста хочет домой».
6: Так, как приняла публика? Как вы сами оцениваете его?
3: Мне кажется, что публика принимает альбом с интересом, особенно глядя на тур. То есть вот мы сейчас даем... Уже какой четвертый, по-моему, концерт сейчас идет у нас. И смотришь, как люди с... вовлечением, прям с увлечением слушает и тексты, и подпевает где-то. Но даже на новой песне в Вологде, по-моему, помнишь, да, мы обсуждали недавно, что парень настолько обрадовался новой песне, ну, то есть все так внимательно, все слушают, стоят спокойно. И вдруг мы начинаем, ну вот, а сейчас будет песня наша новая, Тума, и он начинает прыгать прямо с первых аккордов. И все начинают на него оглядывать. Он знает все слова. Это такое ощущение, что мы его пригнали, чтобы
2: подсадили.
3: Он... Да, подсадили. И все начинают тоже подхватывать. Это очень классно, когда есть вот такие истинные фанаты и следят за нашим творчеством, когда мы только-только песни выучили, он уже весь текст. Кстати...
7: А у тебя самой есть любимая песня из альбома?
3: Из альбома? Наверное, да. Вот сейчас я задумалась. У меня просто была раньше песня «Снег». Потом была «Не знать».
7: Ты же такая женщина непостоянная,
3: вообще,
7: получается.
3: Вообще, да. А сейчас мне реально нравится «Невеста хочет домой», хотя раньше она мне вообще как бы, ну, не особо. А сейчас мне прямо нравится ее играть на концертах. Мне нравится, как люди на нее реагируют.
6: А как это работает не особо? Ты же ее написала, выпустила.
3: Ой, это бывает такое. Вообще бывает.
6: Да?
3: Прямо,
6: ну, то есть, когда писалось, все нравилось, да? Когда записали, вопросы возникли.
3: Нет, а знаешь, как это со временем уже, ну, то есть, много времени прошло, уже полгода. И ты отслушиваешь песни и так, ну, и переключаешь их. Ну, вот, как для меня это самое.
7: Проходная для тебя.
3: Ну, то есть, да, я так, ну, и несколько там песен. А вот на некоторых ты задерживаешься. Вот, например, когда мы только-только написали «Сегодня, значит, навсегда», мне вообще очень нравилось. Сейчас я ее... прям вот стараюсь, ну, как бы, ну, пусть там где-то она у нас есть.
4: Она
3: у нас...
4: там где-то и есть.
3: Да, она там где-то есть, кстати, в туре, да, мы ее не исполняем. И вот у меня так с альбомом, например, «Счастье», помнишь, мы песню тоже написали, мы ее сыграли 3 раза, по-моему, в жизни, и все.
4: Да. Кстати, я заметил тенденцию такую, некоторым людям нужно послушать песни вживую, чтобы углубиться в альбом. Вот только сегодня мне написал мой товарищ, который вчера был на концерте, он послушал впервые в живом исполнении песни и написал, что теперь я слушаю эти песни иначе.
3: Вот так, да, еще у нас же во время концерта, ну вот тура, да, есть некая история, я рассказываю о том, как невеста пришла в мою жизнь, и не одна невеста, их там было много различных, и вот я об этом рассказываю, как я сама проживала это состояние, и... вообще, к чему это все было сказано, потому что у многих вопрос, кто такая там невеста, чего он хочет там и почему все-таки домой, и вот это все мы обсуждаем.
6: Автобиографично ли?
3: Ну, это все, да, как раз это обсуждается и рассказывается таким небольшим, наверное, историей всей этой жизни, к чему она все приходит.
6: А у тебя был опыт выступления на свадьбе?
3: Конечно, и не раз. Ой, много раз, конечно.
6: И как?
2: И сейчас?
3: Ну, бывает,
6: ну, мы
3: иногда.
6: Корпоративами корпоратив, их называем. Да, но
3: бывает,
6: именно свадьба,
3: ну, конечно,
6: да?
3: Это очень трогательно, когда вдруг жених и невеста выбирают нашу песню для первого танца. Это отдельная история.
7: И вы поете вживую?
3: Ну да, буквально недавно у нас мы у режиссера клипа как раз на песню «Туман» мы сняли, и у него на свадьбе мы как раз тоже прямо... Он причем попросил не... целиком группу Мураками, а вот акустический состав, потому что он с нами дружит очень, с Раилем. Мы как раз пришли и отыграли два блока. Правда, мы должны были по 30 минут, мы, по-моему, играли час и час, потому что мы очень много пели, и зрители, то есть гости тоже просили, соответственно, какие-то определенные песни. Это всегда очень интересно смотреть, как ты в начале свадьбы, в конце свадьбы, как люди меняются, как меняется окружение, музыка в целом.
6: Кстати, по поводу «Тумана» и клипа, он же относительно недавно вышел.
3: Да-да-да. Вот
6: 8 числа, по-моему, да?
3: Или... Точно дату я не скажу, рождение клипа.
6: Хорошо, но давай тогда пару слов о клипе.
3: Очень классно было. Ну, прям вот очень классно мы снимали. Были недовольны, потому что это был рассвет, и мы с Раилем поехали. Мы ждали дождь, дождя не было. Это было очень обидно. В клипе снимался мой племянник. И после первого дня он зашел в комнату, я прям помню этот момент, такой... Фу, не могу, я за все лето столько не целовался.
6: А сколько ему?
3: 22, по-моему.
6: А, ну, то есть уже взрослый
3: парень. Уже можно.
6: А он по роли целовался?
3: Да, он по роли целовался. Мало того, что героиню этого клипа я обнаружила буквально года 2 назад. Я пришла на спектакль один у нас в Казани. И мне редко нравятся девушки, ну, я имею в виду, чтобы вот я так, о, вот это классно, ну, хорошо отыгрывает, у нее взгляд такой, как хочется. То есть, и вот здесь я прямо обнаружила, у меня такой мэтч случился с ней, я такая, о, запомню, есть такая актриса. Спустя 2 года я просто пишу знакомой своей, говорю, знаешь, телефон, вот моей подруге пишу, говорю, дай мне телефон, вот Эльвина, я знаю, что она вот актриса. Она говорит, да-да. Я говорю, и как думаешь, она согласится? Она говорит, да, конечно, ты что, она Мураками любит. И все, и мы вот так вот с ней списались, приходим на съемку, мой племянник, значит, с ней знакомится, и, конечно же, первая сцена – целоваться под дождем.
4: Кстати, дождя нет. Интересный момент. Мы когда в тур поехали, с ребятами в гримерке собрались, они посмотрели клип и такие говорят, блин, как классно, Дану повезло, там с девчонкой красиво целоваться. Я говорю, блин, ребят, мне кажется, что это наоборот сложно. То есть первый раз ты увидел человека, встретился с ним на крыше.
3: А ты еще не актер.
4: Да, ты не актер, и тебе под камерами нужно целоваться, еще проявлять эти... настоящее чувство изображать, грубо говоря.
3: А он у нас такой, как Шаламе, такой, знаете, типа, я крутой. Но внутри он так переживал, и это знаю все. Я же с детства все помню. Кстати, он у нас на обложке диска «Телеграмма». Вот там вот можно сравнить с тем, какой он маленький там, и теперь такой.
6: А они по-настоящему целовались?
3: Да там не просто.
7: По-взрослому?
3: Там много целовались.
6: Ну, просто иногда же как-то имитируют поцелуи.
3: Не-не, там все видно, там невозможно это поделать, потому что это была настоящая история любви, которая снималась там в течение 3 дней. Еще его... Наш режиссер спросил, Дана, ты на велосипеде нормально катаешься? Да, конечно, катаюсь. Через 15 минут Дан сказал, ну, я погорячился. И они в течение всей ночи катались на велике, их там гаишники остановили, потому что оператор сидел, и режиссер, соответственно, он сидел в машине, спереди ехал, а нельзя с открытым багажником. В общем, там целая история, и там было много этих историй, которые происходили во время съемки.
6: Ну, давайте тогда исполним песню «Туман». Я вижу, традиционно гитара в нашей студии будет символично после рассказа про клип, про поцелуй, про племянника услышать эту песню в живом исполнении.

Найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь. Поклянись на разорванных джинсах, на тех самых потерянных линзах, на мосту дожидая зари, что зажгутся огни изнутри. Поклянись на щербатой расческе, на штанах, где живут три полоски, что заставишь себя проснуться, в одиночестве не свихнуться, шевелить губами под Меркури. We're not champions, sorry. Слушай, чтобы понять, прими то, что не можешь менять.

вместе смотреть на дождь по клинично замерзших качели, где мы взрослыми стать не хотели, на счастливом трамвайном билете, что не спрячешь себя в интернете. Поглянись на промокшей скамейке, на оставленной нами наклейке. Когда сердце устанет болеть, ты научишься заново петь. Поглянись на прохолодном подъезде, оказавшись на нашем месте, ты развяжешь красную нить и сумеешь понять и простить. Поглянись на последний

0: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
4: Еще меньше расход топлива, еще больше комфорта и уникальных цифровых возможностей. Еще надежней и экологичней. Обновленный полноприводный кроссовер Havail H3 повышенной проходимости действительно изменился к лучшему. Модернизированный двигатель и усовершенствованная эргономика. Расширенные онлайн-сервисы и разнообразие комплектаций на любой вкус. В Havail H3 есть все, чтобы любая поездка приносила настоящее удовольствие. Обновленный Havail H3. Почувствуйте перемены к лучшему.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
10: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
12: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
13: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Александр Бом, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
14: Подъемники на нашем радио.
17: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 33 минуты в столице. Кожарган у нас тут продолжается. Диляра Вагапова вместе с Раилем Латыповым у нас сегодня в гостях. Группа Мураками. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наши.ру. Все приходите и смотрите.
18: Хочу ответить за Диляру всем тем, кто спрашивает, когда в наш город, и тут перечисляют города. На сайте группы Мураками и в социальных сетях всегда актуальное расписание. Оно не всегда окончательно, потому что часто, когда группа только выезжает в тур, присоединяются новые и новые города. Поэтому вот там найдете свой город, ну, либо не найдете. И еще вот тут частный вопрос к тебе. С женой едем на концерт в Смоленск. Дочку 10 лет можно взять? Бесплатно пропустят на концерт?
19: Вопрос.

0: просто интересный, потому что не всегда мы решаем, можно ли детям в клуб.
1: Ну, даже, я бы так сказал, никогда вы не решаете. Ну, да. Это решают организаторы.
0: Ну, нет, мы можем иногда сказать, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, организаторам, и они показывают, что это с родителями, там целая история, что нужно подтверждать, и что родители берут письменное разрешение, иногда такие даже вещи просят. Ну, то есть, по-разному.
2: А вот детям хлеб с молоком в магазине 10-летнем выдают бесплатно?
0: Я думаю, что нет.
2: Ну вот, вот вам ответ на вопрос. Не пустят.
1: Ну, бесплатно точно, я думаю, потому
2: есть
1: что...
2: Есть детский билет, наверное.
1: Да. Нет, детских билетов на концерты билет. Я не видел
3: вообще. Мне кажется, стандартный, да, нужен билет.
1: Стандартный. Обычно там до 7 лет, если мероприятие без возрастных ограничений, дети с родителями приходят бесплатно.
0: Как здорово, что вы все знаете, вы такие умные, класс.
1: А мы часто просто тоже организовываем мероприятия и знаем, и иногда это зависит как раз не от организаторов, а от требований закона.
2: Да, и площадки.
1: И площадки.
3: Но это точно не от артиста.
1: Ну, точно не от артиста, да. Поэтому ребенку можно взять, я
0: но
1: думаю.
0: Ну, мы вообще всех ждем.
2: Мы поняли ваш намек, но вот ответ он вот такой. А скажи, пожалуйста, вот сегодня что... Я серьезно хочу тебе задать вопрос.
0: Ты такой улыбаешься, что я сразу... У меня уже сразу краснеешь, что там серьезно.
2: Нет, нет. А вот что тебе сегодня может помешать заниматься творчеством? Вот есть какие-то такие вещи, ну, которые ты, я не знаю, там...
0: Заниматься творчеством...
2: Ну, писать песни.
0: Нет, скажешь... писать песни — это вообще, ну, как бы здесь ничего мне не может помешать. Это мое личное, это как в одной из песен наших поется, как Вальтер сказал, что свобода мысли, жизнь души. Ты находишься в этом состоянии, это твое решение. А вот именно что говорить там про дорогу, например, концерты, да, давать, то есть это другая история, это все-таки ремесло, и здесь многое может помешать. Там самолеты не прилетели, там, не знаю, пульт сломался, машина, там, свет выключился, ну, хотя и такие даже ситуации были, когда у нас не прилетали, наш багаж не приезжал, а мы там у ребят каверщиков берем, или там пульт сломался, надо срочно найти, или свет вырубился, как в Сочи, на всю жизнь я это запомнила, мы просто все... Была как раз подготовка к Олимпиаде тогда, и мы стоим, все, света нет, и говорят, час точно не будет. Мы все сели в окружении, там фонарики включили, и вот гитарками.
1: А мне кажется, как раз вот творчество группы Мураками очень располагает к подобным концертам. И даже если Клювы. Выключить свет, да, в одну гитару, в две гитары, это будет такой эксклюзивный, но не менее трогательный и красивый концерт.
0: Спасибо. Ну, еще, да, мне кажется, я вот сейчас, чтобы не слукавить, для меня все-таки написание песен, творческий процесс, это как ведение дневника. То есть я не писала, не вела дневник в детстве, а вот я всегда начинала с того, что писать, рисовать, что-то там делать, творить, и тогда я не сходила с ума, потому что количество тараканов в моей голове огромное, с годами еще больше, и поэтому есть возможность, и хочется писать больше.
3: А ты помнишь самые первые стихи, которые написал?
0: Нет. Я помню первую песню смешную. Вот ее я помню, когда я шла к бабушка меня отправила к стоматологу. Я очень сильно ненавидела стоматологов, поэтому я каждые полгода хожу. Это с детства страх. И вот я шла и вот написала роман свой первый. Вот это я помню.
1: Можешь?
3: Напеть, можешь?
0: Ой, да ну.
1: Ну, хотя
3: ну
1: бы
3: давай.
1: Стихи.
3: Ну, чуть-чуть хотя
0: давай.
3: Бы.
0: Давай, очень кусочек. Быстро. Кусок вообще, ну это прям, вы понимаете, да, мне 12 лет, и это прям вообще. Я помню осень золотую, как будто было все вчера.

0: души. И, внимание, пора найти уж свою долю, ведь вы же все ее нашли.
1: Очень кинематографично. Ну,
0: прям такая, вообще была.
1: Саундтрек из советского фильма.
0: Вот да. Именно, ну вы понимаете, кому я писала, потому что единственный слушатель была
2: Романс.
0: Она.
2: Романс.
0: И я прямо вообще...
3: Самый преданный.
0: Самый преданный, верный. И она, конечно... Кузен, почему доля? Какая доля?
1: Какая у тебя в 12 лет?
0: А я же иду к стоматологу, а там сколько доли?
1: А многие твои поклонники, это вопрос от слушателя, знают, что ты очень любишь путешествовать. А можешь назвать топ-3 страны, в которые ты обязательно бы вернулся еще? Елена из Ижевска спрашивает.
0: А, в этом году это Китай точно, потому что я открыла Китай и Японию. А, туда я прямо очень хотела бы вернуться. А, я хочу в Африку для того, чтобы мои дети увидели, как бегают животные, вот и что они вот как вот из мультика «Король лев», потому что вот эту красоту.
3: Кения?
0: Да. Ну, не, ну вообще, в принципе, можно и Замбию. Ну, там можно много что найти, но и все-таки, как ни странно, куда бы я хотела вернуться, это Камчатка. Вот то место, где мне. Где я ощутила какую-то невероятную силу, и тогда я ревела от красоты, и для меня это просто какой-то невероятный край. Ну, видишь, как бы путешествие. Вроде как бы зато наша страна тоже получается, видишь. В Россию тоже
1: вот
0: хочу вернуться.
1: Вот вам топ трех стран.
2: Трех мест.
1: Давайте песню.
0: Давайте. Расскажу очень быструю историю, родилась эта песня. Даже не эта песня, а аранжировка на эту песню. У меня есть друг, который просыпается с этой песней каждый день и делает под нее зарядку. И я, значит, понимаю, что мы идем к нему на праздник, решила, говорю, Раиль, ну надо как-то что-то сделать. Он говорит, ну пожалуйста, не надо, и так куча всего. Но сделал, потому что у меня был день рождения, и не смог мне отказать. Сделал, значит, аранжировку на эту песню, которую вы сейчас услышите. И мне нравится, что ее сразу не узнать, и он тоже ее сразу не узнал, но это было очень мило. И теперь... Я хотела бы, чтобы вы все услышали эту песню в такой аранжировке.

0: Доброе утро, наше радио.
1: Шикарно.
2: Браво. Очень круто.
1: И этот смех в конце очень трогательный. Очень нежно. Спасибо вам. Интересное прочтение. Как часто вы на концертах исполняете?
2: Вот эту таком, песню ни
1: вот
2: разу.
1: В таком виде. Ни разу?
2: Ни разу. Это вот было один раз. То есть, когда... вот на свадьбе мы спели еще. И все. И вот это... Вот нежданчиком сейчас.
1: А почему вот не экспериментируете? Мне кажется, вот поклонники группы, да и даже те, кто услышит ее впервые, оценят.
2: Ну, понимаешь, дело в том, что люди приходят на концерт, они все-таки хотят услышать песни в таком варианте, как они привыкли ее слышать. Тем более хиты, как «Нулевой километр», там, я не знаю, как «Бред», эти все песни, они хочется вот... Ну, по крайней мере, я по себе сужу, когда я прихожу к артисту на концерт, и я слышу как-то, что-то другое. Я такая, подожди, я-то хочу то, что мне нравится. Вот. И здесь скорее вот для радио, может быть, на какой-нибудь эфир, там, на праздник, вот это другое.
3: Я думаю, что есть еще одна причина, что все-таки время мы стараемся тратить на новые песни. То есть на создание нового материала, ищем свои... новые, наверное, какие-то хиты, которые порадуют слушателя.
2: Кстати, вот сегодня важный день, потому что сегодня после эфира мы поедем писать вокал на новую песню. Вот. Это тоже классно. Я всегда люблю это такой...
1: А я думал, ты дома пишешься.
2: Нет, мы пишем сегодня здесь, в Москве.
1: Это... А это почему? Вот не можешь дотерпеть до домашней студии?
2: Ну, мы решили, что так будет лучше все вместе. И
3: да мы просто, как всегда, торопимся. Нам надо вовремя сдать трек.
2: Да, еще есть момент того, что здесь Лёва, и, конечно, он сегодня свободен и освободил, точнее, для нас время. Это тоже очень...
1: Поясни, кто такой Лёва.
2: Лев Трофимов, мы с ним творим уже... больше 4-5 лет уже. То есть мы, когда есть возможность, мы всегда вот салютами, например, мы с ним делали там, или еще какие-то песни, мы стараемся.
3: Да, у нас два полноценных альбома сделаны с Львом Трофимовым. Да.
4: А маленький спойлер на новую песню. О чем это будет?
2: Это будет...
4: Если можно, конечно, говорить.
2: Я так хочу, конечно, все рассказать. Но это будет такая, мне кажется, больше зимняя песня. На мой взгляд.
3: Я думаю, что это такая переходящая из осени в зиму, потому что там есть...
1: Межсезонье.
2: Да, она называется по Чайковского. Правда, 100% название. Мы не знаю, насколько его утвердили, но так решили мы.
1: А можно маленький тизер?
2: Можешь.
1: У нас вот 3 минуты
2: тизер
1: осталось. Ну, прямо на несколько секунд. Или это
2: давай
1: секрет?
2: Припевчик? Или что ты хочешь? Или куплет? Ну, давай припев.
4: Ну, все.
2: Ой, вообще страшно как. Ужасно. Переживательное. Но это вообще неожиданно.

0: Браво, браво, браво, браво!
1: Это было круто.
2: Слушай, на самом деле, приятно смотреть,
0: хит,
2: как ты получаешь от этого кайф. Вот, я завидую тем людям, которые ходят к вам на концерт.
1: У нас приходи, ты же, можешь приходи. Тоже прийти, Александр.
3: Да, у нас очень много. Причем в Москве будет вот в ноябре, в Питере большие концерты, где мы, конечно, вам очень будем рады. Приходите. Вот Яна была. Я помню.
0: Не раз?
3: Вот-вот.
0: Яна была не раз.
3: Давно не был. Саша вообще не приходил ни разу. Выговор, выговор.
0: Мы приведем его к тебе.
1: У нас полторы минуты буквально осталось. Еще раз, что касается концертов, то на сайте группы и в социальных сетях можете поискать свои города. И, конечно же, группу Мураками нужно хотя бы раз, а лучше и не раз, услышать живьем. Потому что это совершенно другие впечатления даже от песен, которые вы любите. Вот вы их привыкли слушать там в том виде, в котором группа их выпустила, но в живьем это невероятная атмосфера, и совершенно другие впечатления. Но вы могли сейчас вот немножко вот ощутить атмосферу, когда еще это видишь, то это потрясающе.
0: И спасибо за этот интимный момент, в общем, такой нерожденный еще пока дитя, и мы его так чуть-чуть показали.
3: Это всегда очень трепетно, внутри все боишься.
4: Было некое УЗИ, да?
3: Вообще УЗИ, да.
1: У вас мальчик. Явный хит. Да.
3: Спасибо большое. Мы очень любим приходить на наше радио. Нам очень нравится здесь. И мы, конечно, всех зовем на концерты, потому что концерты — это совсем другая атмосфера, это другое откровение. И вообще просто, люди, ходите на концерт. Не обязательно Мураками, а просто. И тогда будет больше светлого, мне кажется, в мире.
1: Спасибо 100%. Большое. Спасибо за... твою светлость. За вашу светлость. И до встречи на концертах. Всем желаем хорошего дня и до завтра. Берегите себя.
0: Не скучайте.
1: Пока.
5: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Данил Кустов принял участие в городском субботнике на территории Воронежского центрального парка. К нему присоединились замминистра ЖКХ и энергетики области Григорий Воронцов и руководитель городского управления экологии Галина Воробьева. В Рио губернатор высадил крупномерные саженцы рябины гранатной и ивы белой. Масштабная акция по наведению порядка и высадке деревьев и кустарников проходит в регионе с 1 по 31 октября. Помимо центрального парка, общегородской субботник провели в лесопарке оптимистов, парках Южный, патриотов имени Шерстюка и имени Дурова, скверах Дубрава, Брикминский сад, Комсомольский и имени Жириновского, а также бульваре Кольцовский. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал компетенции, физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игровые 3D-форматы, для старших классников – проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. Это были новости региона.
4: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
5: Блюдо кажется людям полезнее, когда соус подается отдельно, а не распределяется по еде. И вообще минималистичные варианты получили более высокие оценки по общему впечатлению и желанию съесть еще. Это исходя из исследования. Потому-то мы профессионально и скрупулезно отделяем для вас новости от рока. Минималистичные, но очень привлекательные.
6: Полезные.
5: Конечно, в своей подаче. Готов вам представить меню дневного развлекательного шоу «Радио Кафе Маяковский». Мы вдвоем, Лена Полиханова
6: и Карина Баринова. Всем привет.

0: Жириновский. Реклама на 107 FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 6313.
2: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Начнем с серьезного.
2: Огласите предметы сегодняшнего дня.
1: Оглашаю. Значит, начнем с базы. Сегодня запрещено проводить любовные обряды и гадать.
2: То есть во все остальные дни. Welcome, пожалуйста, раскиньте тут все, что можно. Цыган позовите.
1: Особенно, если вы мужчина.
2: Да.
1: Желательно, если старше 35.
2: Ну а что, они тоже тарологов прилюбливают. Ты знаешь, есть у меня знакомые, которые прям сходить, картишки Таро раскинуть, погадать на какую-нибудь сделку. Нет, там все по бизнесу, там не про любовь.
1: И удачно складывается.
2: Ой, честно говоря, никогда последствиями не интересовалась. Угу. Меня всегда больше как бы вот эта вот безумная трата средств скорее возмущает.
1: Да. Лучше вложитесь во что-нибудь.
2: Во что-нибудь полезное и вкусное.
1: Я, кстати, вспоминаю, сейчас-то, конечно, это уже далеко, это все неинтересно и кажется смешно, но какие-то подростковые годы, ну, мы, конечно, гадали неистово.
2: О,
1: на
2: да.
1: чем угодно вообще-то. Это яблоко, сапог, карты, игральные, нормально. Чуть-чуть посидишь, целованно, ты там целованный, уже все, дело говорят. И самое забавное, я даже промышляла неким мошенничеством.
2: Ну, сейчас, сама гадала?
1: Да, гадала сама, естественно.
2: Каринка-гадалка!
1: Я вообще, я почетная была, потомственная, да. Но я приглашала, например, в общей компании женихов, ну, потенциальных партнеров моих подруг и раскладывала им все, что нужно было сказать.
2: Какая прелесть!
1: Это если она брюнетка, то и вот тебе я вижу дам крестовые, не просто так.
2: В общем, хитра, сил нет.
1: Честно
2: вот
1: говоря, да.
2: Страшный ты человек, Карина Александровна, страшный.
1: Ну, была. Я сейчас остепенилась, да. Я
2: подуспокоилась.
1: Как бы вся дурь, она была выплеснута.
2: Нет, ну вот у нас то же самое в этих пионерских тогда еще лагерях. Ну, называется, делать-то нечего по вечерам. И ты сидишь, да, чего-то там кому-то гадаешь, что-то там рассказываешь. Помню, как одному парню гадали, там девушка сидит, я не знаю, там она уже 500 раз что-то там перевернула, положила туда-сюда, говорит, не сбудется твое желание. Он говорит, фу, блин, опять голову не помою.
1: Ну, вот ах, не какой некультурный человек, такие затраты.
2: Загадывал желания такие. Ой,
1: девчонки
2: хорошая
1: у нас
2: тема.
1: И приворотами примышляли.
2: Ух ты.
1: Промышляли, да. Ну, это вообще в школе.
2: Кефир солили,
1: не,
2: потом...
1: Что-то с яблоком. Ну, в какие-то записки, возможно, с именами засовывали в яблоки. И нужно было это яблоко, я помню точно...
2: Засунуть себе?
1: Засушить. Ну, нет, как это батарея, котел.
2: Ничего себе.
1: Да, я помню, прихожу к подружке.
2: Прелых яблок за батареей.
1: Процесс привораживаем неистово. А что делать? Если он сам пока поймет, где его счастье, уже все. Момент упущен будет.
2: Ой, да, святые были времена, заняться было нечем. А теперь ты же знаешь, что искусственный интеллект теснит гадалок всех.
1: Как это?
2: А потому что все, забил расклад себе, и не надо никакого таролога звать, все тебе уже нейросеть разложит.
1: Лен.
2: Хоть картишки расхинет, хоть звезды там это распознает, что
1: натальную
2: в твоем...
1: карту.
2: Да что хочешь сделает. Вообще, живой человек и из этой профессии тоже исчезает.
1: Ну, вы поняли, да, чем я буду заниматься 3 часа последующих в эфире параллельно с тем, как буду вам про новости какие-то докладывать и музыку слушать.
2: Астрологический прогноз от Алисы. А, нет, уже теперь не от Алисы. Ну да ладно.
1: У меня там много разных подружек имеется и друзей в телефоне. Сейчас
2: посмотрим, кто лучше прогноз представит. Тот и выберем.
1: Да. А вот из праздников мне понравился сегодня день составления кулинарной книги. Мне кажется, это тоже про ностальгию и куда-то в ретро-времена. Ну как было раньше здорово? Ты хочешь испечь торт или сделать салат? Говоришь, баб или мам, она несет тебе там сверху какая-то...
2: Домоводство!
1: Да, домоводство. Или, нет, домоводство, там было все прописано, а это блокнот, в котором ты пишешь сам.
2: Ручкой.
1: И там есть только выверенные рецепты, которые всегда получаются. Сейчас же с этим интернетом, ну какой-то вот сумасшедший зайдет, говорит, добавьте просо вместо муки. И фотографии красивые, возможно, сгенерированы.
2: И обоснование.
1: И обоснование есть. Да еще и два, извините, тоже, ну, не очень далеких человека похвалили. Ты 2 часа времени потрачено, это несъедобно.
2: Ну да. А тогда тоже забавно, что вот в этих книгах все же мерилось в стаканах и в ложках.
1: Да,
2: не класс. Надо было никаких весов тебе, а сейчас. 2 миллилитра этого, 5 грамм этого.
1: 35 граммов.
2: Пойди пойми, сколько где, почем. Скажите, сколько в граненых стаканах и сколько в столовых или чайных ложках? Зачем нам вот эти вот граммы? Мы люди простые.
1: Мы люди простые. Нам точность ваша вообще ни к чему.
2: Ой, вот так вот. Все, обсудили сегодня еще международный день. День вопля разочарования, но это потому что понедельник. У нас и тема соответствующая сегодня про вопля разочарования.
1: Точно.
2: Но представляешь, существует даже международный день вопля разочарования.
1: Вопля разочарования.
2: Это надо осмыслить.
1: Это надо осмыслить. На это надо погадать. Я, извините, отправляюсь. У меня есть дела поважнее.
0: Радио Кафе.

0: этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Данил Кустов принял участие в городском субботнике на территории Воронежского центрального парка. К нему присоединились замминистра ЖКХ и энергетики области Григорий Воронцов и руководитель городского управления экологии Галина Воробьева. В Рио губернатор высадил крупномерные саженцы рябины гранатной и ивы белой. Масштабная акция по наведению порядка и высадке деревьев и кустарников проходит в регионе с 1 по 31 октября. Помимо центрального парка, общегородской субботник провели в лесопарке оптимистов, парках Южный, патриотов имени Шерстюка и имени Дурова, скверах Дубрава, Брикминский сад, Комсомольский и имени Жириновского, а также бульваре Кольцовский. Помимо в Воронеже 10 октября субботники прошли по всему региону. В них приняли участие более 88 тысяч человек, свыше 1 тысячи единиц техники. Ликвидировано 138 свалок, вывезено 25 тысяч кубометров мусора. Высажено почти 3,5 тысячи деревьев и кустарников. На уборку улиц в столице Черноземья вышли более 41,5 тысячи человек. Устранено 2 свалки, приведены в порядок 12 памятных и мемориальных мест, 8 кладбищ. Участие в генеральной уборки – добрая традиция. Работа идет в парках, скверах, лесопарковых зонах, во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям. Особое внимание уделяют уборке площадок, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Ну и надо ли говорить вообще, чем мы сегодня будем с вами заниматься?
2: Да, понедельник. Он сам о себе уже все рассказал. Тем более, что, как выше уже было озвучено, сегодня Международный день вопля.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, в черный список внесены около 1600 компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России. Санкции вступят в силу после публикации полного списка в официальном журнале Евросоюза. Власти работают над тем, чтобы защитить дата-центры. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, сейчас ведомство совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов. При этом министр отметил, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. И то, что сервисы продолжают функционировать, показывает, насколько внимательно в компании относятся к резервированию и разнесению баз. На минувшей неделе атакам БПЛА подверглись дата-центры Яндекса в Рязанской области, Калуге и во Владимире. Аналитический центр ВЦИОМ сообщил о проблемах из-за технического сбоя. Уточняется, что в данный момент сайты и базы данных могут не открываться. Причина – технический сбой на стороне хостинг-провайдера. Там добавили, что специалисты делают все возможное, чтобы вернуть доступ в кратчайшие сроки. В Министерстве обороны создали платформу для обучения нейросетей военного назначения. Как говорится в сообщении ведомства, новый сервис обеспечивает доступ разработчикам беспилотных систем в спецхранилище, которое предоставляет подготовленные видеоматериалы результатов применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов. Отмечается, что платформа позволит повысить адаптивность войск к вызовам в сфере искусственного интеллекта. Цифровой рубль в ряде случаев выгоднее привычных форм оплаты. Об этом рассказала зампред Банка России Зульфия Кахруманова. По ее словам, цифровой рубль выгоден в случае, если человеку нужно срочно перевести крупную сумму денег родственнику. Кроме того, владельцы крупного холдинга с множеством юридических лиц по всей России с помощью цифровой валюты смогут сократить расходы на переводы и выплату зарплаты, не привязываясь к определенному дню в разных часовых поясах при операциях. В Париже сгорел старейший продовольственный рынок. По данным пожарных, возгорание на рынке Анфан-Руж началось около 3 часов ночи, и, несмотря на их решительные действия, рынок сгорел дотла. Причина возгорания не называется. Рынок был основан в 1615 году. Он объединяет торговые точки местных производителей и многочисленные гастрономические лавки. Рынок Анфан-Руж пользовался большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: В США на смену энергетикам пришли расслаблетики. Да, вот такое вот производство напитка такого решили сделать. Там как бы производители решили, что хватит вообще тахикардии от кофеина. И заменили его на магний, мелиссу и эльтианин. В общем, вовсю уже это чудо-средство продается в супермаркетах. Обещают за секунду после принятия снять стресс, унять тревожность. Ну, всячески, короче, поспособствовать распрекрасному настроению. Собственно, действие нашего радиокафе аналогичное, только способ приема какой? Аудиальный. И что немаловажно, наш расслаблетик абсолютно бесплатный. Принимаем.

0: Чайковский. Реклама на 107FM.
1: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
2: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Смотрим на ваши комментарии, зачитываем их в эфире. Вы высказываетесь на тему того, что вас выбесило, не понравилось или просто сильно раздражает.
2: Да, потому что сегодня еще, к тому же, Международный день вопля разочарования. Так что вот выпустить пар можно не только покричав в подушку, там, я не знаю, покричав в лесу, хотя какой сейчас лес, время рабочее, 12-15.
1: А вдруг кто-то работает
2: в лесу?
1: Лесничий.
2: Да, грибы собирает прямо сейчас. И может себе позволить прям так эгегей!
1: На всю, все свое негодование.
2: Нет, сейчас надо кричать не с негодованием, а наоборот, с пиететом. Вышел на полянку, солнышко светит сквозь желтеющую листву, пробивается. Угу. И ты прям такой стоишь и такой: лепота!
1: Лепота! А потом тебя будет и говорит: хватит уже дрыхнуть, иди на работу.
2: Да, пора.
1: Тебе все это снится.
2: Подъем, подъем, подъем. Ну что, в общем, если что, сделайте глубокий вдох и давайте пишите в нашу группу ВКонтакте все, что наболело, все, что бесит. Мы сегодня принимаем бесячие такие сообщения. Точнее, все, что выбесило вас.
1: Правильно.
2: Между прочим, не бесплатно. Как это сказать-то?
1: Не безвозмездно.
2: Не безвозмездно, да. Не то, что не бесплатно.
1: Два билета у нас.
2: Бесплатно, бесплатно. Наоборот, мы готовы подарить, да, человеку, который, на наш взгляд, напишет наиболее распрекрасный. Вот таким вот я выражаюсь русским языком. Наиболее распрекрасный.
1: Наиболее распрекрасный комментарий. Нормально, нам нравится. Он получит два билета на мюзикл «Призрак оперы». Ого! Как его? Хорошо звучит.
2: Алан говорит, что бесит, что не могу вживую услышать этот шедевр в исполнении Андреа Бочелли и Сары Брайтман. Мюзикл, который призрак оперы.
1: Признак.
2: Признак. Это признак чего?
1: Извините, пожалуйста, у вас какой-то признак оперы есть. Мы диагностировали вам признак оперы. Кошмар.
2: Какой признак оперы? Наверное, как человек ходит и все время так поет, да?
1: Да. Признак оперы. Не, ну почему? Он должен быть еще надменный, с размашистыми жестами, существовать в таком гротеске. Я так себе это все представляю.
2: И еще довольно таким, мне кажется, знаешь, мощным, потому что у них грудная клетка должна быть хорошо развита, чтобы
1: размашистая.
2: Высокие ноты или низкие ноты.
1: Чтобы их было слышно.
2: Прям три октавы. Угу. Хотя сколько у нас октав существует? Ну да ладно.
1: Чуть более.
2: Ладно.
1: Доподлинно неизвестно, но больше трех, как будто бы. Оксан пишет: думаю, что бесить меня что-либо начнет где-то через недельку, а пока что, ничего не бесит. Да и как можно, когда кругом такая красота, высокая, голубое небо, разноцветные деревья, все такое яркое, теплое, светлое. Вот пойдут дожди, промокнут ноги, заляпаются штаны до колен, тогда и побесимся. А пока что пышные природы увядания в багрец и золото одетые леса.
2: Да,
1: а?
2: Мне всегда нравится вот это. Ну все, багрец. Вот и у нас лету наступил тоже багрец.
1: Не-не-не, пока еще держимся, Я даже вот не хочется сглазить такую погоду, на беречь. Говорю, до декабря загадываем, 15 января заканчивается снег, и дальше снова весна. Пока идем по плану. Угу. Да, но чую, скоро система. Системе придет багрец. Прерываемся, вы продолжаете писать свои комментарии в сообществе нашего Радио Воронеж ВК.

0: Ковский.
1: Смотрите, какая интересная новость. Я бы даже сказала совет. Поговаривают, что горсть фисташек может помочь лучше спать. Да? Ну, для...
2: Природный усыпляющий элемент.
1: Ну, как будто бы, да, для людей, которые страдают бессонницей, ну, в таком, в неглобальном смысле, потому что в одной порции, по словам исследователей, 40% дневной нормы витамина В6, а еще магний, клетчатка, какой-то триптофан, полифенолы. Мама дорогая.
2: Звучит не очень вот эти два последних.
1: Звучит вообще совершенно непонятно, но ясно одно, что все вот эти штучки напрямую связаны с регуляцией сна.
2: Как? Мне казалось, что это медитативный такой эффект, когда ты фисташки вот так вот, ну, разбираешь, угу, да, на составляющие части, и спокойненько, ну, ногти ломаются, правда. Это другая история.
1: Они достаточно соленые. Поутру, скорее всего, вас будет ждать отек, да, если на ночь их употреблять. И что самое интересное, мне кажется, самое любопытное, как они работают. Мы все знаем, что фисташки и креветки из покон веков стоят довольно дорого. Угу. Да? И вот если ты каждый день будешь покупать себе горсть фисташек, то как будто бы финансов на карте не останется для того, чтобы на ночь листать маркетплейс, например. Да? Или какие-то
2: вот как
1: рилсы для того, чтобы вдохновляться, знаете, шорты. Конечно, что там рекламируют. То, что ты такой лежишь, у тебя есть там 500 рублей на карте, да? Ну, допустим, это мой, это я про себя вам рассказываю. Это мой максимум. И думаешь, ну, может, сейчас посмотрю какого-то блогера, какую-то маску, и тоже нужно ее заказать. Потом пока почитаешь, все же не до сна. Да, это ты потратился, вложился в фисташки, все, уже голова не болит.
2: Никаких проблем.
1: Да, да. Ты абсолютно освобожден от... Прочих трат,
2: потому да? что уже все потратил. Хитро. Да. Но ты знаешь, у меня приятельница, когда очень сильно подорожали орехи, а это же вот случилось, можно сказать, на нашей памяти и не так давно. Орехи раньше были как-то гораздо более демократичные. Да, демократичные. По цене. Вот. Сейчас они как-то уже все, к лакшери стремятся все больше и больше. Вот на что моя приятельница сказала, говорит, я знаю, чем заменить фисташки.
1: Так.
2: Семечками. Да, просто ты точно так же их расщелкиваешь. Угу. Ну, только там они маленькие, дешевенькие, хотя семечки тоже, конечно, уже стремятся.
1: Вкус совершенно другой. Ну,
2: но,
1: в общем-то,
2: тем не
1: да.
2: менее, медитативный эффект примерно такой же. Уж не знаю, есть ли там вот это вот все, что ты вначале перечислила, но успокоение как сказать, уборка потом обеспечены, потому что шелуха имеет свойство разлетаться.
1: Что-то это как-то стало неприятно. У меня дом на семечки запрет.
2: Запрет.
1: Хочешь
2: вот,
1: есть семечки,
2: да, да, да,
1: ешь
2: вообще.
1: Семечки на улице, в кульке,
2: сидя на корточках. Ешь казинаки, хочешь ешь семечки.
1: Хочешь есть семечки, ешь казинаки.
0: Радиокафе Маяковский. Моя маленькая Герда, я уже не нахожу места. Я совсем из другой сказки. Мне в твоей голове тесно, мне в твоей голове тесно. Я вот-вот-то найду выход, мне поможет твой Смит Вессон. На столе сделай это тихо. Моя маленькая Герда, нам пора кончать разговор. Это кончится все плохо. Я совсем из другой страны.

0: Маяковский. Наша реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 миллионов 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-500-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Данил Кустов принял участие в городском субботнике на территории Воронежского центрального парка. К нему присоединились замминистра ЖКХ и энергетики области Григорий Воронцов и руководитель городского управления экологии Галина Воробьева. В Рио губернатор высадил крупномерные саженцы рябины гранатной и ивы белой. Масштабная акция по наведению порядка и высадке деревьев и кустарников проходит в регионе с 1 по 31 октября. Помимо центрального парка, общегородской субботник провели в лесопарке оптимистов, парках Южный, патриотов имени Шерстюка и имени Дурова, скверах Дубрава, Брикминский сад, Комсомольский и имени Жириновского, а также бульваре Кольцовский. Помимо в Воронеже 10 октября, субботники прошли по всему региону. В них приняли участие более 88 тысяч человек, свыше 1 тысячи единиц техники. Ликвидировано 138 свалок, вывезено 25 тысяч кубометров мусора. Высажено почти 3,5 тысячи деревьев и кустарников. На уборку улиц в столице Черноземья вышли более 41,5 тысячи человек. Устранено 2 свалки, приведены в порядок 12 памятных и мемориальных мест, 8 кладбищ. Участие в генеральной уборки – добрая традиция. Работа идет в парках, скверах, лесопарковых зонах, во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям. Особое внимание уделяют уборке площадок, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы.

Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Смотрите, ну вот есть у нас такие народные приметы, которые, мне кажется, вообще знают все буквально, да. Ну, например, что если левая рука чешется, это к деньгам, а если правая, то встретишь кого-то из старых знакомых. Нос чешется, это к новостям, уши горят, кто-то тебя обсуждает. И вот недавно узнала, что есть даже такая народная чихалка на неделю. Чихнешь в воскресенье, это к гостям. Чихнешь в понедельник натощак, это к подарку. Забавно, конечно, да, что есть вот такое вот уточнение, что именно натощак. Но поскольку тощак у нас бывает крайне редко, да, все время нет-нет, да что-то там подъедаем, подгрызаем, то и подарки не так часто получаем, как хотелось бы. Чих во вторник к приезжим, в среду к вестям, в четверг к похвале, в пятницу к свиданию, в субботу к исполнению желаний. Вот интересно, конечно, когда надо загадывать желание, да, вот в преддверии чиха, когда вот он уже где-то так на старте, на взлете, ха-ха-ха, вот это вот, во время чиха или сразу после него. Вот не говорится об этом, не говорится, не рассказывается, когда надо загадать, чтобы желание исполнилось. В общем, этот чихалка на неделю совсем вообще не придумки. Ее описал наш великий собиратель фольклора Владимир Иванович Даль в своем сборнике пословиц русского народа. Так что это вам тут не жук чихнул. Все народное, проверенное веками. В общем, чихайте на здоровье. Главное, не болейте.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Данил Кустов принял участие в городском субботнике на территории Воронежского центрального парка. К нему присоединились замминистра ЖКХ и энергетики области Григорий Воронцов и руководитель городского управления экологии Галина Воробьева. В Рио губернатор высадил крупномерные саженцы рябины гранатной и ивы белой. Масштабная акция по наведению порядка и высадке деревьев и кустарников проходит в регионе с 1 по 31 октября. Помимо центрального парка, общегородской субботник провели в лесопарке оптимистов, в парках Южный, Патриотов, имени Шерстюка и имени Дурова, в скверах Дубрава, Брикминский сад, Комсомольский и имени Жириновского, а также бульваре Кольцовский. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал компетенции, физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игровые 3D-форматы, для старших классников проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Так, бренды вовсю уже готовятся к Новому году, ведь до новогодия осталось ровно 80 дней и 11 часов. И вот Барилла выпустила макароны в форме снежинок, уже можно найти на полках магазинов. Лейс выпустил чипсы со вкусом красной икры. В общем, новогодний стол обещает быть волшебным, да? Макарошки, да чипсы со вкусом красной икры. Ой, мы в нашем радиокафе против такого расклада, поэтому новогодие не торопим. Пусть еще осень у нас задержится, хоть грибов успеем запасти, да? Будет чем разнообразить праздничный стол.

0: Реклама на 107FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
2: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Ой, в нашей болталке, то есть в нашей группе ВКонтакте, мы сегодня, как всегда, по понедельникам обсуждаем главную тему, что выбесило за какой-то, ну, такой вот недалекий период времени, что случилось такого, что, ну, о чем можно написать, о боже, как это ужасно, как это там, не знаю, как это бесит, как это все раздражает, еще там что-то, ну, чтобы в понедельник выплеснуть, так сказать, все накопившееся неприятное. Татьяна пишет: бесит, когда мозгов нет. Я главная тупица года. Ничего себе, самокритично так. А, да, надо же было, продолжает Татьяна, купить билеты на концерт и перепутать дату. Сегодня я про них вспомнила, а концерт-то тю-тю, прошел уже. Боюсь даже мужу сказать, сколько они стоили. Да, концерты нынче, прям скажем, не бюджетные, это правда. Ладно, всегда есть шанс выиграть что-нибудь у нас с помощью написания комментариев. Вот сегодня у нас два билета на мюзикл «Призрак оперы» в исполнении звезд ведущих театров Санкт-Петербурга, которые специально приехали в славный город Воронеж, чтобы показать распрекрасный мюзикл «Призрак оперы». И за лучший комментарий, собственно, подарим два билета. Татьян, подождите, я еще не дочитала все до конца. Будем выбирать позже. Поэтому как шанс не отметить. Метаем. При этом другая Татьяна, комментируя, собственно, предыдущего оратора, говорит, что да ладно вам, прям тупица года. Вот одни мои знакомые летом полетели на отдых в другую страну, 100 раз все перепроверили, явились в отель, а им говорят: ребят, все б ничего, но нынче 2026 год на дворе, а вы бронировали-то на 27-й. А они уже такие: детей бабушки сбагрили, чемоданы притащили, мечты о хорошем отдыхе опять же. Решилось все неплохо, отдохнули, а могли бы и, конечно, просто развернуться, чтобы подождать еще годик. Какая прекрасная история на 2027 в чужой стране. Ну ладно, мне сейчас кажется, что проблемы с поселением, как бы даже в высокий сезон нет никакой, обязательно, ну, что-нибудь найдется. Может быть, не столь распрекрасное, как хотелось бы, но точно где-нибудь остановишься уже. Не придется ночевать, как в былые старосоветские времена, где-нибудь там в аэропорту или на вокзале. Сейчас все-таки с жильем, мне кажется, попроще. Мы только тоже вернулись из отпуска буквально вчера. И, ну, правда, октябрь месяц, прямо скажем, далеко не сезон для нашего Черноморского побережья. Но, судя по количеству отелей, отельчиков, каких-то гостевых домов, каких-то съемных квартир, там, которые, точнее, под сдачу идут. Этого добра даже в пик сезона. И то вообще завались. Ну, опять вопрос цены. Вопрос, конечно, всего того, чего хотелось бы иметь в этом жилье. Ну, а так-то все решаемо, и слава богу.

Вот группа Good Times тоже бесит, почему он, а не я. Что же бесит вас, продолжаю читать. А Полин говорит, меня бесят собаки и собачники. Возвращаешься с прогулок с ребенком и бегом отмывать от вонючей гадости колеса у коляски. Старшая дочка тоже периодически во что-то наступает. Ну как же надоело. Да-да, есть такая пословица, да, старинная, что ли, не пословица, как-то выражение. Обязательно во что-нибудь вступлю, не в Г, так в партию, ну или наоборот. Так, отсутствие интернета бесит Юлию, даже Wi-Fi отваливается, работать невозможно, приходится больше гулять и любоваться золотой осенью. Но раз прекрасная перспектива-то, да, работать невозможно, поделать ничего нельзя, говоришь руководству, что удаленка удаленкой, но у меня нет интернета, даже Wi-Fi отваливается, поэтому и свободненько гулять и любоваться осенью. По-моему, распрекрасная перспектива, как говорил когда-то Карнеги, точнее писал, если тебе достался лимон, сделай из него лимонад. Так вот у Юли получается, и это радует. Светлана рассказывает, бесит, что мне опять не удалось сделать генеральную уборку в доме в эти выходные, а в ней прям вот уже назрела необходимость. Вместо этого я кутила и праздно проводила время, и это приятно, вот согласны. Но завтра мне придется все же навести некий порядок в моем хлеву. Завтра вторник. Грех вообще наводить порядок во вторник. Предлагаю перенести. Помните, как вот тоже в этих вот известных мемах пришла, говорит, домой, вижу, пыль лежит. Ну, думаю, да и я прилягу.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.

0: плюс.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
10: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наши новости.
13: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Данил Кустов принял участие в городском субботнике на территории Воронежского центрального парка. К нему присоединились замминистра ЖКХ и энергетики области Григорий Воронцов и руководитель городского управления экологии Галина Воробьева. В Рио губернатор высадил крупномерные саженцы рябины гранатной и ивы белой. Масштабная акция по наведению порядка и высадке деревьев и кустарников проходит в регионе с 1 по 31 октября. Помимо центрального парка, общегородской субботник провели в лесопарке оптимистов, парках Южный, патриотов имени Шерстюка и имени Дурова, скверах Дубрава, Брикминский сад, Комсомольский и имени Жириновского, а также бульваре Кольцовский. Помимо в Воронеже 10 октября субботники прошли по всему региону. В них приняли участие более 88 тысяч человек, свыше 1 тысячи единиц техники. Ликвидировано 138 свалок, вывезено 25 тысяч кубометров мусора. Высажено почти 3,5 тысячи деревьев и кустарников. На уборку улиц в столице Черноземья вышли более 41,5 тысячи человек. Устранено 2 свалки, приведены в порядок 12 памятных и мемориальных мест, 8 кладбищ. Участие в генеральной уборки – добрая традиция. Работа идет в парках, скверах, лесопарковых зонах, во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям. Особое внимание уделяют уборке площадок, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия.

В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Это были новости региона.

Так, продолжаю читать, чем недовольны вы были за отпущенный период времени с предыдущего понедельника. Екатерина говорит: всем привет. Бесит, когда дома холодно, а на улице слишком тепло для пуска отопления. Да, это, мне кажется, сейчас такая тема самая обсуждаемая. Как всегда, люди делятся на тех, кто хочет, чтобы побыстрее запустили тепло, и тех, кто говорит, что нет-нет-нет, иначе там вот сейчас стоимость сразу коммунал взлетит в разы, поэтому мы как-нибудь потеплее оденемся, там носочки шерстяные напялим на ноги, но вот обождите, будет у нас еще ноябрь, декабрь, январь, в общем, натопитесь еще. Мне родители на даче сидят, не собираются вообще приезжать в город, говорят: что у вас там нет отопления, холодно, мы вот тут вот натопим. У них, знаете, такое что-то, ну, типа, как это называется, плитка, ну, короче, не печка, но какая-то похожая такая штука, которую можно топить дровами или там углем. Ну, они дрова закидывают, и, соответственно, вот у них там тепло, и говорят: мы сюда не ногой. И вчера мама позвонила, сказала: ну что, в Воронеже вроде бы с 15 числа отопление в домах включают, так что, может быть, мы начнем собираться и на следующей неделе явимся. Поэтому, да, конечно, есть такая история, как всегда, она случается у нас ежегодно в октябре с этим самым отоплением. Татьяна рассказывает: бесит, когда муж приходит и рассказывает, что у них будет новогодний корпоратив в хорошем ресторане за все счет, все за счет фирмы, с ведущим, с шикарным столом и танцорами до упаду. Танцами, не то я думала, танцорами до упаду. Такие: пока танцоры не попадают, никто не уйдет. Еще беспроигрышная лотерея, шампанское, сертификат, подарки разыгрывают, но при одном условии: с женами, мужьями слэш нельзя. Это он вам так рассказывает, что вот это вот с женами слэш мужьями нельзя? А, так он еще идти не хочет, продолжает Татьяна. Если бы мне такое предложили, я бы вообще не задумывалась. А он еще и ломается. Но поменять себя на супругу тоже нельзя. Эх, остается только завидовать и покупать новую рубашку. Куда он денется, пойдет, как миленький. Святая, святая женщина Татьяна. Просто королева в восхищении, как говорится.

0: Вот как нам писали выше, бесит эти собаки бродячие, да? Но не без того. Так, дочитываем комментарии, кому-то вручаем два билета на «Призрак оперы», который мюзикл. Так, бесит, когда приходишь домой уставшая, падаешь без сил, но отдыха нет, соседи сверху шумят. Пишет Светлана. Там два мальчика, 10 и 2 лет. Постоянный бег, визги. Пыталась мирно поговорить, чтобы дома в мяч хотя бы не играли. Ответ: моя квартира, мои дети, что хотят, то и делают. Ох, да, у нас вот сверху собака живет, тоже воет. Но бегает, конечно, и в мяч играет потише, чем вот эти вот два мальчика, я думаю. Так, Наталья рассказывает, бесит, что не могу превратиться хоть на пару часиков в призрака, в человека-невидимку, чтобы попасть на мюзикл «Призрак оперы». Скажете, а что мешает с билетами? Так это совсем вообще неинтересно. А так, Наташ – призрак, в гостях у настоящего призрака, да еще и оперы. Да. Такой Каспер, Наталья Каспер. Будет теперь у вас фамилия такая. Бесит, когда много людей жалуются на холод квартиры, а на улице жара. И бесит, когда дадут отопление, стоимость квитанции резко увеличится. Я готов платить сам за электричество, только не платить за центральное отопление. По крайней мере, за октябрь. Ну и дальше кучу смайликов от Евгения. Ален пишет, бесит, что постоянно за все переживаю и ничего не могу с этим поделать. Ой, Алена, здоровое чувство пофигизма – это крайне необходимое свойство и качество по нашим временам. Поэтому вы давайте как-то себя перевоспитывайте. Нечем, не за что переживать. Все хорошо. Все распрекрасно. Так, кто идет у нас на «Призрак оперы»? Давайте это будет святая женщина Татьяна, которая своими собственными руками отправляет мужа на корпоратив, где с мужьями и с женами нельзя. Поэтому, ну как невозможно вот пропустить такое событие? Пусть уже будет куда сходить вдвоем. Татьян, «Призрак оперы» ваш, напишу, как получить. Ну а со всеми прощаюсь до завтра. Пока-пока.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: меня есть?
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Ударный потенциал Украины сокращается изо дня в день благодаря действиям российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вооруженные силы атакуют места хранения компонентов, сборки и производства ракет и беспилотников противника. Комментируя заявление Владимира Зеленского, который допустил проведение выборов на Украине, если глава российского государства согласится на 60-дневное перемирие, официальный представитель Кремля напомнил о том, что Россия хочет долгосрочного мира на Украине, а не перемирия, и готовы делать для этого все необходимое. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не отменяли намерение посетить Москву. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. При этом он уточнил, что на данном этапе есть сложности с пониманием позиции Киева. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли визит состояться в течение ближайших 2 недель, источник заявил, что все опции на столе. Как отмечает сайт nsn.fm, в минувшую пятницу в Майами прошли переговоры представителей США, Украины и Европы. Вместо запланированных 2 дней они завершились досрочно. Российские пользователи вновь жалуются на работу ряда сервисов Яндекса. Как следует из данных сайта сбой.рф, который приводит РИА Новости, есть жалобы на Яндекс.Карты, Яндекс.Го, Яндекс.Пэй, Кинопоиск и Яндекс.Навигатор. На минувшей неделе атакам БПЛА подверглись дата-центры компании в Рязанской области, Калуге и во Владимире. Накануне в Яндексе сообщили, что работа сервисов начала постепенно восстанавливаться. Летом 2026 года число пользователей, на смартфонах которых выявили вредоносные программы, выросло более чем на треть. По данным системы мониторинга киберугроз Мегафона, речь прежде всего о троянах на Android. Они могут давать злоумышленникам удаленный доступ к устройству, красть данные и следить за владельцем. Кроме того, мошенники охотятся за аккаунтами россиян в мессенджерах и затем используют их для звонков. Для защиты эксперты советуют устанавливать приложение только из официальных магазинов, не переходить по подозрительным ссылкам, регулярно обновлять операционную систему и пользоваться антивирусом. Продажу электронных сигарет запретят в Мурманской области. Как отметил глава региона Андрей Чибис, мера необходима в первую очередь для защиты детей. По словам губернатора, многим подросткам вейпы кажутся безобидным увлечением. Однако за приятным запахом и яркой упаковкой скрываются никотин, канцерогены и тяжелые металлы. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы.
5: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 2 дня. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие. Как мы уже вам неоднократно говорили, осень у нас выдалась богатая на призы и подарки.
2: Да.
1: И это говорит нам о том, что до конца сегодняшнего эфира мы разыграем еще некоторое количество очень интересных вещей, призов, даров, в частности, от спонсора ООО «Усадьба». Мы сейчас прям в этом часе разыграем сертификат на проживание на сутки на двоих в отеле «Барская усадьба».
2: Угу.
1: Поэтому есть за что, дорогие друзья, побороться. В этом часе мы будем играть с вами в «Сам себе детектив». Напоминаю, это та игра, в которой мы вам даем три улики, но не сразу, хотела сказать в рассосочку, но поняла, что это не очень как-то уместное слово. В рассрочку мы вам даем три улики, сначала сложную, потом средненькую, потом совсем легкую и дополнительная четвертая, два с точечкой. Подсказка будет, улика будет находиться в телеграме у Дмитрия Ленского, поэтому пока есть время, подписывайтесь на его телеграм-канал, он называется «Ленский жив». В прошлый раз, когда мы с вами играли, подсказочка дополнительная была в моем, поэтому в этот раз справедливо, что она будет в телеграме у Ленского.
2: Угу.
1: Итак, дорогие друзья, мы разыгрываем от спонсора ООО «Усадьба» сертификат на проживание на сутки на двоих в отеле «Барская усадьба». Если уже осенью хочется новогодних подарков, то отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на вишневой девятке, а Новый год в «Барской усадьбе» обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в «Барской усадьбе» уже сейчас. А может быть, кому-то повезет его сейчас и выиграть. Напоминаю, что выигрывает тот, кто первым пришлет правильный ответ.
2: Да. Да. Итак. Подсказка первая, да? Улика. Давайте вы сложную.
1: Давай. Когда-то это было привилегией богатых, а сегодня доступно практически каждому, но по-прежнему требует соблюдения определенных условий хранения.
2: Что это такое, дамы и господа? Присылайте, пожалуйста, как вы думаете, рассуждение. Можно, кстати,
1: можно
2: несколько версий
1: с
2: одного номера присылать, так что все нормально. Итак, ваши версии присылайте через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Реклама на 107FM.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
4: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И сам себе детектив у нас тут.
2: Да, все верно. Играем мы с вами сам себе детектив. На кону у нас сегодня с вами отличный приз, а именно сертификат на двоих на проживание в отеле «Барская усадьба». То есть есть за что побороться. Первую улику мы вам дали в прошлом выходе. Звучала она так. Когда-то это было привилегией богатых, а сегодня доступно практически каждому, но по-прежнему требует соблюдения определенных условий хранения. И вот какие ответы вы дали.
1: Погнали.
2: Здравствуйте.
1: Сахар пишет, да.
2: Интернет.
1: Интернет, ну, согласен.
2: Так, очки.
1: Чай.
2: Соль.
1: Духи косметика.
2: Кофе, какао, специи.
1: Ножницы.
2: Сыр.
1: О, икра.
2: Лед.
1: Холодильник. Берем больше.
2: Вакцина.
1: Угу.
2: Сразу два человека написали про вакцину.
1: А вот, кстати, даже сахар пояснили. Это сахар раньше был недоступен, и хранить его в сухом месте. То бишь, ну, особое условие хранения. Абсолютно логично.
2: А вакцина то же самое.
1: Да.
2: И лед то же самое.
1: Велосипед.
2: Шампанского.
1: Золото.
2: Минимализм.
1: Да, это правда. Сыр.
2: Вот мне очень понравился вариант. Парики, хранение париков. Действительно, хранение париков требует определенных условий.
1: Угу. Да туда и можно и хорошее вино какое-нибудь, и сигары.
2: Не подсказывай.
1: И сейчас Минздрав предупредит.
2: Ты что подсказываешь?
1: Больше не буду. Это неправильный ответ. Ой. Знаете, где есть подсказка? Есть дополнительная подсказка в моем телеграм-канале. Заходите, я ее уже выложил. Ленский жив.
2: Да.
1: Вот. Возможно, она вас натолкнет на то, чтобы дать правильный ответ.
2: Мне тут нравится еще вариант. Смотри,
1: автомобиль.
2: Зубы. Да хватит ты подсказывать.
1: Я читаю.
2: А.
1: Автомобиль. Я не подсказываю, читаю.
2: Требует определенного.
1: Конечно.
2: Да, зубы.
1: Здесь я согласен. Тут вообще, блин, зубы надо. Там устрицы.
2: Зубная щетка.
1: Вот насчет устриц вы тут немножко не правы. А устрица — это еда бедняков.
2: Как раз да.
1: Да, а потом она стала... А потом из нее сделали там высокую кухню.
2: Культ из нее
1: да,
2: сделали,
1: а это прям вот фу, сопли. Да.
2: Зубная щетка, ванна, зеркало. Вот такие варианты.
1: Но зеркало — это на самом деле тоже был, собственно, предмет роскоши. Раньше в окно брились, понимаешь? Это если окно было. А так был бычий пузырь вместо стекла.
2: Мне очень нравится вариант, который вы прислали. Особенно мне понравились парики. Вот это прям, честно сказать, гениально. Так, подсказка номер 2.5 уже есть. Она в телеграме
1: есть,
2: у Ленского. Ленский жив называется его канал. А подсказка номер 2.0 звучит так. Его разновидности могут носить названия городов, цветов, сладостей и даже времени года.
1: Итак, что мы загадали, друзья? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Погнали.
0: Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Группа «Бон» с «Кнопкой» выпустила мини-альбом и поделилась планами на осень, а «Бронемир» сделал кавер на «Калинов мост». Узнаем все подробности прямо сейчас. Группа «Бон» с «Кнопкой» выпустила концертный мини-альбом «Фестиваль Близость», в который вошли две композиции «Цветы» и «Казачья». Обе песни записаны 4 июля 26 года на инди-фестивале «Близость», где лидер группы Илья Золотухин выступил музыкальным куратором. На сцену «Бон» с «Кнопкой» вышел в расширенном составе вместе с хором «Флориум», струнными и рожечниками.

0: она.
1: Но это еще не все. До конца осени команда собирается выпустить 3 новые песни отдельными синглами. А в ноябре Бон с Кнопкой сыграет 3 стадионных концерта в Москве, Петербурге и Минске. Музыканты готовят масштабную программу с хором, струнными и народными инструментами. Бранимир представил свою версию песни «Без страха» группы «Калинов мост». Кавер музыкант приурочил к 40-летию коллектива. Интересно, что выбор композиции оказался спонтанным. Почему из всего репертуара «Калинова моста» Бранимир остановился именно на песне «Без страха» и как появилась идея кавера, рассказывает сам артист.
2: Первоначально я планировал записать другой трек. Но когда шел в студию, слушал в наушниках альбом «Узарень» и молниеносно поменял тактику. Решил записать песню «Без страха». Вообще, она напоминает мне историю инициатического посвящения в войны, когда человек, проходя тропу испытаний, борется со своими страхами. И в конце пути происходит освобождение. Это очень недооцененный трек «Калинова моста» и очень важный.

0: Послушать, как Бранимир переосмыслил песню группы «Калинов мост», уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

пишем письма ведь.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И сам себе детектив. Детектив.
2: Да, мы с вами играем как в сам себе детектив. Напоминаю правила, мы вам даем 3 подсказки в рассрочку. И вторая с половиной подсказка в телеграме у Ленского сегодня.
1: Да, Ленский жив, заходите.
2: Да, и вы даете свои ответы, а мы их читаем. И даем вам третью, следующую подсказку. Итак, что вы у нас наотвечали? До этого было 2 подсказки. Первая звучала так. Когда-то это было привилегией богатых, а сегодня доступно практически каждому, но по-прежнему требует соблюдения определенных условий хранения.
1: Так.
2: Вторая. Его разновидности могут носить названия городов, цветов, сладостей, даже времени года. И вот что вы тут нам наотвечаете. Третья, повторюсь, подсказка у Ленского.
1: Да, я ее не буду сейчас говорить, читать сами.
2: Конечно,
1: да.
2: Поехали.
1: Мед. Мед. Инсулинно. А тут вот тоже, кстати, очень хорошее замечание. Зубы и сейчас привилегия богатых. Это да.
2: Льготы.
1: А, кабачковая икра. Ой, можно я прочту одно стихотворение? Маленькое, не мое, это Ольга Нечаева написала, моя жительница из Авдеевки. Давно-давно. Но там не про кабачковую икру, а про баклажаны. Я боюсь показаться странной. Я лечу, я отчасти кричу. Я купила икры баклажанной и уже ничего не хочу. Но это неправильный ответ, если вдруг что. Простите.
2: Доброго дня, это душ, пишут нам.
1: Одеколон и духи, здравствуйте.
2: Да, тут тоже есть версия у меня. Духи, табак, табак для трубок, шоколад и отдых.
1: Отдых – это прям привилегия. Это прям, ну, явно не богатых. Да. Богатые, к сожалению, вкалывают. Торт. Что тут еще? Фамилия. Автомобиль.
2: Холодец.
1: Опять. Угу. О, да, холодец, стюдень. А что еще? Шоколад. Дальше. Льготы.
2: Да, льготы, да, я это прочитала.
1: А, да? Читала, да. Я что-то прозябал.
2: Вино, фамилия.
1: Душ.
2: И зима, как марка холодильника, являющаяся предметом роскоши, в то время как и название года, и название города.
1: Ну да, Донбасс у нас был, допустим, такой холодильник. Был такой, да. Но это пока неправильный ответ. Да. Итак, друзья, третья подсказка, третья зацепка, чтобы вы разгадали этот клубок детективный. Погнали.
2: Давай. Один из самых известных его видов назван в честь города во Франции, хотя придуман вовсе не там.
1: Вот и тут у меня написано самое.

0: 18-21-95. Москва. Подробнее на osaka.sberbank.ru. 18+.
1: Как изменился обновленный Хавейл H3? Почему его двигатель стал более экономичным и экологичным? Какие улучшения произошли в дизайне? Как расширились цифровые возможности? Лучший способ ответить на эти вопросы – провести 10-бальный тест-драйв. С 12 по 16 октября следите за эфиром вечернего шоу, чтобы узнать больше о новой версии полноприводного кроссовера Хавейл H3. В эти же дни Андрей Ломанов и Игорь Седов опубликуют свои видеообзоры об автомобиле в нашем официальном паблике ВКонтакте. Не пропустите!
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Так, друзья, мы тут сейчас вышли без отбивки, такое бывает в жизни.
1: Ну да.
0: Так.
1: Сам себе детектив у нас сегодня с вами.
0: Да.
1: И разыгрываем мы от спонсора ООО «Усадьба» сертификат на проживание на сутки на двоих. Если уже осенью хочется новогодних подарков, отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи, ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на вишневой девятке, а Новый год в «Барской усадьбе» обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в «Барской усадьбе» уже сейчас. А вы уже сейчас...
0: Подводим итоги, да. Ну, еще несколько неправильных. Да. Значит, круассан, пастила.
1: Общественный транспорт, маршрутка, омнибус, так называемый.
0: Дальше.
1: Майонез.
0: Суп, майонез, шампанского.
1: Крем.
0: Это Наволочкова пишет, скорее всего, да.
1: Так. Трюфель, о, бильярд, трюфель, да. Одеколон, камамбер.
0: Фу, вкусно.
1: Хрусталь, бакара.
0: Угу.
1: Вот.
0: Тюль, шторы.
1: Мыло, леденцы. Неужели коньяк там что-то пишет?
0: А что такое бренд? Бренди. С мягким знаком. А, это может быть бренди просто.
1: Бренди.
0: Значит так, друзья, напомним сразу, что Минздрав предупреждает. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Курение прям сразу же. У нас тут и сигары были, и все. Фу. Да, ужасно.
1: Тюль, шторы, оливье, пастила.
0: Это я прочитал. А это я уже прочитал.
1: Майонез.
0: Итак, да. Ну что?
1: Да, правильный ответ — мороженое. Больше 50 правильных ответов прислали наши слушатели.
0: Ага.
1: Это только после первого выхода. Дальше я сбилась со счета. Но самым первым был слушатель с номером телефона, который оканчивается на 0527. И мы вас от всей души поздравляем. Сертификат на двоих на проживание в отеле «Барская усадьба» достается вам. Ура!
0: Ура!
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Богучарские семечки.

0: конечно.
1: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Данил Кустов принял участие в городском субботнике на территории Воронежского центрального парка. К нему присоединились замминистра ЖКХ и энергетики области Григорий Воронцов и руководитель городского управления экологии Галина Воробьева. В Рио губернатор высадил крупномерные саженцы рябины гранатной и ивы белой. Масштабная акция по наведению порядка и высадке деревьев и кустарников проходит в регионе с 1 по 31 октября. Помимо центрального парка, общий городской субботник провели в лесопарке оптимистов, в парках Южный, Патриотов имени Шерстюка и имени Дурова, скверах Дубрава, Брикминский сад, Комсомольский и имени Жириновского, а также бульваре Кольцовский. Помимо в Воронеже 10 октября, субботники прошли по всему региону. В них приняли участие более 88 тысяч человек, свыше 1000 единиц техники. Ликвидировано 138 свалок, вывезено 25 тысяч кубометров мусора. Высажено почти 3500 деревьев и кустарников. На уборку улиц в столице Черноземья вышли более 41,5 тысячи человек. Устранено 2 свалки, приведены в порядок 12 памятных и мемориальных мест, 8 кладбищ. Участие в генеральной уборке – добрая традиция. Работа идет в парках, скверах, лесопарковых зонах, во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям. Особое внимание уделяют уборке площадок, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. Государственная ветеринарная служба Воронежской области подтвердила свой высокий статус в рамках крупнейшей агропромышленной выставки «Золотая осень-2026», продемонстрировав значительные достижения в обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия региона. По итогам выставки деятельность службы была удостоена 4 золотых и 2 серебряных медалей. Высокие награды руководителю управления ветеринарии Воронежской области Михаилу Минькову вручила руководитель департамента ветеринарии Минсельхоза России Татьяна Балагула. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Это были новости региона.
0: Служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Дорогие друзья, в этом году у Свердловского рок-клуба юбилей 40 лет. Отмечаем его мы масштабным концертом 21 ноября в ВТБ-арена. С 12 по 22 октября следите за розыгрышами в утреннем шоу «Подъемники» и выигрывайте два VIP-билета с эксклюзивным доступом за кулисы. А также вход на арену, личная встреча и общение с кумирами, совместное фото, автограф, сессия и памятные сувениры.
2: Блин, придется в 7 утра просыпаться теперь, чтобы слушать и выигрывать.
1: Подробные правила акции на сайте наша.ру. 12+, Митенька, ты еще маленький.
2: Почему?
1: 12. А, уже можно?
2: Да, я уже немножко плюс. Я уже 12.
1: У тебя плюсик 12+. Вырос уже?
2: Да, он нормальный. Угу. Он нормальный плюсик. Ну, среднестатистический плюсик, так что нормалды. Так, друзья. Утреннее шоу слушайте внимательно. Да. Да и вообще, это самое, они у нас веселые, классные и заряжают. Да. А если еще выиграть можно VIP такой, то это прям вообще хорошо. Жаль, что мы не можем выигрывать, поскольку мы тут работаем. И у нас, к сожалению, нельзя разыгрывать ничего себе и своим родственникам. Мы даже подписывали специальный документ. Я тут тебе моргаю, чтобы ты согласилась.
1: А, да.
2: Так, в этом части, друзья.
1: Да, в этом части нам опять гномик Никита принес волшебные призы. Мы с вами сыграем в рубрику «Нет слов».
2: Да.
1: Это там, где мы вам говорим строчку из песни, и там прочерк, и вам надо, в общем, 7 слов написать в одном сообщении. Но все подробности про это мы вам скажем в следующем выходе, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Сегодня мы разыграем 2 билета, а куда, скажу попозже.
0: Реклама на 107 FM.
3: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья.
2: Нет слов. Да, а слюни кончились.
1: Нет слов. Пришло время нам с вами разыграть очередной комплект призов. И сегодня это два билета на «Сектор Газа» симфоническое караоке, которое состоится 16 октября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.
2: Да. Все очень просто, друзья. Мы взяли, Лиза Михайловна готовила рубрику. Мы взяли, как слово, мы легче произносим, чем Лиза Михайловна.
1: Ну давай, говори уже.
2: Взяли песни группы...
1: «Сектор Газа».
2: «Сектор Газа», да. Естественно, да. Взяли оттуда строчки, известные песни, вы их точно знаете, вытащили одно слово.
1: Ну, заменили его на прочерк.
2: На прочерк, да, или вытащили, да, и там прочерк получился. Вот, и будем вам читать эти строчки, а вы нам в ответ в одном сообщении через наших ботов в ваших мессенджерах должны прислать 7 слов.
1: Все пропущенные слова, да.
2: Да, все просто, и будете каким? Давайте первым, может быть, десятым каким? Первым. Если будете первым, приславшим максимальное количество пропущенных слов, то есть можно не 7, если вы вдруг там что-то не знаете и думаете, ой, ну все, не знаю, пишите все равно столько, сколько знаете.
1: Конечно. Пишите, просто ставьте прочерки.
2: Склероз и ковид был у всех или будет?
1: Абсолютно.
2: Да, поэтому память стирается, подтирается, мало ли что может быть, поэтому, я пол-листочка оторвал. Держите. Так, все, погнали.
1: Представляете, я с ним работаю.
2: Да, а я с ним живу, понимаешь? 49,5 лет.
1: Так
2: ужасно.
1: Купим же себе магний. Итак, там дорогие друзья, значит, напоминаю еще раз, не надо присылать сразу ответ на первое сообщение, на первую...
2: Просто
1: на
2: откройте
1: вопрос.
2: Ваш бот и туда начинайте записывать правильные ответы. Потом понька и через запятую нам бросите все. Погнали.
1: Да, можно без запятых, можно не нумеровать, можно просто подряд.
2: Но
1: тем
2: подряд.
1: Более, что, как всегда, я придумаю очередную заковырку. Итак,
2: у меня
1: первое...
2: нет заковырки.
1: А это специально, чтобы ты не проболтался в эфире.
2: А я могу.
1: А то ты уже в прошлом часе чуть не сболтнул лишнего.
2: Вообще не сболтнул.
1: Ну, чуть.
2: Ну, я вообще не собирался. Нет,
1: чуть
2: я четко
1: не.
2: Скажу. Слушай, я был женат. Я знаю, где чуть сболтнуть, а где не сболтнуть. Все нормально.
1: Это было давно.
2: Да, вот там я сболтнул. С тех пор больше не болтаю лишнего.
1: Я поняла. Хорошо, поехали. Если вы готовы, первое слово, да, первое пропущенное слово. Эта песня «30 лет». «Сектор Газа». Сегодня у нас все по песням «Сектора Газа» будет. Песня «30 лет». Строчка звучит так. «Я имею право, прочерк, жить».
2: Я имею право, прочерк, жить. Вторая песня это «Туман», но... Дальше. Прочерк. Пройдем опасный путь через туман. Но прочерк. Пройдем опасный путь через туман. Песня «Туман», собственно.
1: Третья песня. «Пора домой».
2: Да.
1: «Наконец мы, прочерк, встретимся».
2: «Наконец мы, прочерк, встретимся». Дальше. Четвертая песня. «Ночь перед Рождеством». «Гальку обниму и прочерк мы спать». Я прям даже уже гальку обниму и прочерк мы спать.
1: Да, и прочерк мы спать. «Бомж». Эта песня так называется, это не я придумала.
2: А я думал, ты в мой адрес уже хотел бухтеть.
1: «Люк открою, полезу, прочерк».
2: «Люк открою,
1: полезу, прочерк».
2: Шестая песня. «Демобилизация». «Жизнь начнется, прочерк Авралов». «Жизнь начнется, прочерк Авралов».
1: И седьмая песня. «Лирика». «Я возьму прочерк и прижму».
2: Да, я возьму.
1: «Я возьму прочерк и прижму».
2: А вы когда-нибудь прижимали прочерк? Итак, друзья, от вас через наших ботов в ваших мессенджерах мы ждем 7 слов. Это в идеале, а так максимальное количество, которое смогли вспомнить из песен. Все, ждем. Скоро будем подводить итоги.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно, завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем мы разыгрывать два билета на «Сектор газа» симфоническое караоке, которое состоится 16 октября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. Мы вам загадали, в общем-то, 7 песен с пропущенными в них словами, и из них надо было составить фразу. И вот какие варианты вы прислали. «Сегодня не пройти и снова и пойдем, домой жизнь начнется, тебя и прижму».
2: Или вот «Сегодня мы снова ляжем без тебя». Нормально. «Сегодня жить мы пойдем в свой без тебя».
1: «Пойдем домой тебя».
2: Да, «пойдем домой». А нормальное предложение, кстати. «Пойдем домой тебя».
1: «Пить ляжем домой без обниму». «Пить ляжем домой без обниму».
2: Ну все же понятно. Ну самое главное, понятно все, понимаете. Коммуникация-то, она как бы свершилась, все норм. Вот. Ну что, Николаевна?
1: «Сегодня мы с вами ляжем спать без тебя». «Сегодня мы без тебя». «Сегодня вместе прыгнем со скалы».
2: Вот такой вариант. Вот, хороший вариант, смешной. Тоже «Сегодня снова пойдем гулять», тоже без тебя, да, ну и так далее. Так, друзья, давайте эту строчку посвятим нашим вечерним коллегам, которые уже здесь и, в общем, которые скоро заступят на свою рабочую вахту.
1: Подсиживают нас.
2: Ну да, в хорошем смысле этого слова поддерживают, я бы сказал. Но вот эта фраза, она, собственно, составлена из пропущенных слов, из песен, вот, мы им как раз и посвятим, поскольку мы сейчас уже будем заканчивать, а им только начинать.
1: Да, все верно. И фраза эта звучит так. «Сегодня мы снова пойдем домой без тебя». Вот такую фразу мы с ним составили.
2: Игорь и Андрей. Да.
1: Огромное количество правильных ответов. Очень большое количество слушателей ответили абсолютно верно. В следующий раз будем выбирать не первого, а какого-нибудь еще и число какое-нибудь загадаем, потому что...
2: Потому что мы такие.
1: Но сегодня первым правильные все 7 слов ответившим и приславшим одним сообщением первым человеком был пользователь с номером телефона, который оканчивается на 1246. И мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на концерт «Сектор газа» симфоническое караоке, который состоится 16 октября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новость. 61-летняя канадка Донна Джин Уайлд удерживала планку на одном из соревнований, чтобы побить свой рекорд, который она установила, ну, чуть ранее, там, в 24-м году. И она его... Она побила его. Как вы думаете, Алиса Михайловна, как долго 61-летняя канадка Донна Джин Уайлд удерживала план?
2: Я думаю, 4,5 часа.
1: Это был ее прошлый рекорд.
2: А, да?
1: Да. 4 часа 30 минут и 11 секунд. Так. Это был 24-й рекорд. 24-го года, 26-го, 5 часов и 7 секунд.
2: Опасайтесь,
1: глядя на своих
2: женщин.
1: Друзей-спортсменов, вот особенно Игоря, который лежит тут на полусидя.
2: А это Леша, он ты... выполняет упражнение Леша лежа и жим дивана.
1: Все, все, я согласен. Кстати, как долго ты можешь держать планку? Я что-то...
2: Я тебе напомню, Митя. Так, когда мы только, когда я только сюда пришла, Митя говорит... Да, нет, тогда еще без коврика.
1: Еще без коврика, да.
2: Митя говорит, давай типа челлендж, кто дольше простоит в планке. Это был первый и последний челлендж, который Митя мне предложил.
1: Мне так нравится слово «челлендж» у тебя произносящее.
2: Потому что он проиграл.
1: Потому что. Конечно. Я даже не готов так согнуться. Друзья, мы с вами
2: сам
1: прощаемся.
2: Сам проиграл.
1: Пока.
2: Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотра.
4: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
5: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
3: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
5: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Убиваем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин готов отдать приказ не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев все же решит их провести. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. При этом Песков отметил, что 60 суток перемирия, которые запрашивает Владимир Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а для перевооружения. В этот же день на Варшавском форуме по безопасности президент Украины заявил, что проведение выборов в стране невозможно в данный момент. Ранее Дональд Трамп призвал провести выборы на Украине. Он также заявил, что стране нужен новый руководитель, способный договориться с Россией. Проект федерального бюджета на будущую трехлетку включает до 2 триллионов рублей, которые зарезервированы на разработку и реализацию отечественных прорывных технологий. Об этом рассказал на стратегической сессии правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, правительство рассчитывает, что существенный вклад в общее дело составит инвестиции бизнеса. Основные характеристики проекта бюджета, который внесен в Госдуму, определены, исходя из уровня инфляции не выше 4% в год. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 47,8 триллиона рублей. Доходы на 5,5 триллионов меньше. Таким образом, дефицит бюджета ожидается на уровне 2,2% валового внутреннего продукта, а в следующие два года он сократится на 0,3%. Росавиация одобрила увеличение ресурса самолетов Суперджет старой версии, которые были выпущены до 2022 года с иностранными комплектующими с 15 до 20 лет. Новые значения подтверждают надежность конструкции самолета и увеличивают назначенный ресурс до 40% от проектных значений, отметил главный конструктор программы Владимир Лавров. В настоящее время в эксплуатации в России насчитывается 154 Суперджет 100. С будущего года ожидается запуск серийного производства импортозамещенной версии самолета. Победительницу конкурса «Народный участковый» в Туле арестовали за взятку, сообщили Управление судебного департамента области. По данным следствия, заместитель начальника отдела участковых полиции предложил мужчине за 200 тысяч рублей не возбуждать уголовное дело против его сына за подделку водительских прав. Деньги были переданы в машине, после чего подозреваемого задержали. Арестованная в 23-м и 24-м годах становилась народным участковым Тульской области и представляла регион на федеральном уровне. Мультсериал «Правильный выбор», посвященный профилактике подростковой преступности и правилам безопасности, в ближайшее время выйдет в России. Он будет рассчитан на подростков от 12 лет, сообщили организаторы проекта. Им занимается студия «Паровоз», которая делала для малышей мультсериал «Аркадий Паровозов». Это поучительная история о приключениях озорных детей, которые попадали в опасные ситуации, а на помощь им приходил смелый, веселый и находчивый Паровозов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в шоу «10 баллов».
2: Здравствуйте, ребята, и рады вас приветствовать в лучшем вечернем шоу в обозримой вселенной.
1: И в параллельных мирах я бы добавил сегодня так.
2: Эх, тебя. Благодарим Алису Михайловну и ее коврик за эфир.
1: Подожди, какой коврик? Я, может, что-то не знаю.
2: Я зашел, тут была какая-то речь про какой-то коврик. Я тоже, может, что-то не знаю. Ну да ладно.
1: Ну да, давай все-таки еще.
2: Шоу 10 баллов. Иногда лучше жевать, чем говорить. Начнем традиционно с того, что сверим наши маячки. Музыкальные я имею в виду.
1: Давай, сверяйте.
2: Все как обычно. У нас зачитываем вам фрагмент из песни, которая вам, безусловно, знакома. И ждем от вас через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах указания, кто, что, про что песня, откуда. В общем, вы все знаете. Итак, давайте к тексту.
1: Давай.
2: Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Вот, ребята, и есть.
1: Прекрасный, какие слова-то.
2: Что ты, не мальчика, но мужа.
1: Не мальчика, конечно, совершенно. Поэт писал, точно совершенно. Образность какая.
2: Поэт-песенник, не иначе. Ребят, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что ж, камертоны сверены, все как обычно, результат прекрасный.
2: Сегодня результат неоднозначный.
1: Ну, есть.
2: Да. И все-таки, ребята, сегодня у нас, нами была загадана песня в нашем музыкальном блице, песня Кати Семеновой «Чтоб не пил, не курил». Надо ли что-то добавлять, Андрей
1: Нет,
2: Герович?
1: Не надо. Я думаю, что сейчас я нажму на кнопочку.
2: Давай.
1: И послушаем эту песню.

0: Шикарнейшая
1: это
0: музыкальная
1: прямо, группа. Это прямо про нас песня.
0: Да? Ну ладно. Ребят, есть о чем вам поведать. Партнер программы о компании «Фильтр Москва». Техобслуживание автомобилей любых марок. Быстро, качественно, недорого. Звоните 235-1111, код 495. СТО «Фильтр» работает круглосуточно.
1: И мы с нашими друзьями из СТО «Фильтр» затеяли такую веселую игру. «Фильтруй пробег» она называется. Слушайте внимательно, каждый день мы будем разыгрывать сертификат номиналом 5000 рублей на ТО вашего автомобиля в СТО «Фильтр». Что вам нужно сделать? Сфотографировать суточный пробег на своем одометре и выложить на свою страницу в ВК с хэштегом «Фильтруй пробег». По-русски, естественно. Мы дождемся вечера, откроем ВК и выберем одного победителя дня.
0: Да, выбирать будем на свое усмотрение. Это может быть самый красивый пробег, самый большой, красивые циферки, все что угодно. Может быть, у вас будет какая-то любопытная история, которая произведет на нас впечатление. Так что ждем ваши фото и истории. Напомню, хэштег «Фильтруй пробег» пишется слитно. Итоги подведем первый уже сегодня вечером.
1: Ну да, и в ВК нашего радио мы специально закрепили пост с правилами участия и хэштегом. Обязательно сделайте вашу страничку открытой, иначе не сможем до нее добраться. И подпишитесь на страницу СТО «Фильтр». В посте будет ссылка.
0: Ну, а теперь про то, чем мы обычно занимаемся в это время, а не поболтать ли нам?
1: Поболтать,
0: ребята. Что хочешь сегодня? Хочешь?
1: Хочу что-нибудь легкое.
0: Легкое.
1: Знаешь, вот как безе на тортике.
0: Хочется как безе на тортике? Пожалуйста. Я был несколько удивлен наглостью московских белок. Ходили с супругой вчера в Покровское Стрешнево. Я таких наглых белок не видел. Ну, я не видел их никогда. То есть, чтобы ты понимал, там...
1: Они как обезьянки там, они у тебя отбирают.
0: Совершенно да, верно. Да. Они напоминают этих тайских обезьянок, которые чуть ли не лезут к тебе в сумку.
1: Да.
0: Ну, мы идем, там такие перила огорожены, как бы, ну, экотропа, как это сейчас модно называть. Перила какие-то. И нам навстречу несется вот, вот сломя голову, с вот такими выпученными глазами белка. Подбегает и типа, в смысле у вас ничего нет? Я тут бежала, я неслась, и хвост назад, а у вас ничего, даже орешков никаких нет.
1: Я вообще, знаешь, к белкам отношусь как к существам, которые что-то либо что-то приняли запрещенного, мне кажется.
0: Не исключено.
1: Их так прет вообще.
0: Ребята, давайте сегодня поговорим. Вот, мы в подавляющем большинстве... Городские жители. Мы живем в больших или маленьких городах, но мы городские жители. Однако в последнее время природа идет сама навстречу человека, человеку высылая парламентеров. То лось выбежит,
1: очень много лосей
0: то, да. Белочка, то еще какой-нибудь представитель фауны попадается нам на глаза.
1: Ежи стали, говорят, в парках появляться, которых давно уже не было.
0: Кому-то посчастливилось ли не очень даже повстречаться с медведем.
1: Ну,
0: хотим узнать, вот последняя ваша встреча с представителем, с парламентером, представителем дикой природы.
1: Наверное, это было все-таки года два назад в парке Северного речного вокзала. Мы поздно гуляли с женой, собакой, и она говорит, давай перейдем на другую сторону аллейки, потому что там какая-то бесхозная собака идет. Mm-hmm. Это оказалось не бесхозная собака, это оказалось замечательная бесхозная откормленная лиса.
0: Ребят, кого видели в дикой природе, ну вот так вот прям, ну, неожиданно. Понятно, что если пойти в лес, там можно кого угодно встретить, да? А вот так вот как ты идешь, не ожидаешь там встретить кого-то из представителей фауны, кого видели, где, при каких обстоятельствах. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня про братьев наших меньших говорим, которые приветствуют нас в городах и населенных пунктах. Кстати, напарник.
2: О парламентерах, да.
1: Хотел тебя спросить, вы же ходили в Покрово с Трешнева гулять.
2: Покровска, да.
1: А вы к Бобру-то ходили?
2: Не, мы не ходили к Бобру. Там как бы есть эта хатка Бобра, да. Все как бы до сих пор функционирует. Бобер чувствует себя прекрасно, но что-то мы как-то...
1: Лень была.
2: Я тебе расскажу, но как бы... История. Мы решили, что нам нужно срочно... Ну, мы нагулялись, и нам пора к Войковской. И мы решили выйти, ну, короче, туда. А там сейчас нельзя выйти. Там вот, где я выходил пару лет назад, там теперь...
1: Где МЦД?
2: Бетонные блоки, нет. Где, ну, как тебе объяснить, к метраку, короче. Mm. Вот там теперь бетонные...
1: Да, там же эстакаду строят. Конечно,
2: бетонные
1: не
2: блоки
1: выйдешь,
2: и строительство.
1: Да, не выйдешь, да.
2: Пришлось обойти по кругу, по периметру весь парк.
1: А ночью через пруды прогулялись.
2: Ну, типа того. Ладно, ребят, про ваши встречи с дикими животными.
1: Салют, 10 баллов, Измайловский парк, вечереет. Я на велосипеде еду по асфальтированной дорожке, а в 5 метрах дорожка передо мной прибежал заяц.
2: Заяц, это прикольно. Выходила как-то из метро Волоколамска. А там паслось небольшое такое, голов 6-7 коз. Небольшое стадо.
1: Интересно. Клинский район, енотик по зиме забирался. Отвезли в прайд. И лоси аж 3 штуки в разные годы.
2: Ух, енотик бы я посмотрел бы даже. Ну, в смысле, вот издали, подходить бы, наверное, не стал.
1: Ну, что, он тебя в пакет бы сразу своими ручками не, пролезал.
2: Не-не-не, весьма агрессивные звери.
1: Да.
2: Добрый вечер. Позавчера буквально видел аиста, который пролетал над Новой Ригой в 10 километрах от МКАДа. Аист.
1: А может, цапля?
2: Может... Ну,
1: потому
2: человек
1: что
2: пишет,
1: цапли под Москвой в большом количестве сейчас.
2: Человек пишет, аист.
1: Ну, может, аист. Я, честно говоря, мне покажи, как, кто летит, я бы сказал, потирачушь. Здравствуйте. Заканчивал свой летний сезон проживания в деревне, коттеджный поселок, граничит с лесом. В приватной компании сидим у ночного костра, любуемся звездным небом. И выбегает наше землевладение, леса. Мы обоюдно удивились друг другу. Она оббежала наш костер в 10 шагах и скрылась в темноте.
2: А причем, судя по тому, ну, видимо, охотники меньше тревожат зверя лесного, и зверь стал менее пуглив, мне почему-то кажется. Но он выходит к людям, не боясь.
1: Про лис я вообще слышал, что их не отстреливают.
2: Ну, никому не нужны. Добрый вечер, короли. В начале сентября левобережное кладбище. По дорожкам скакал весьма упитанный заяц.
1: Заяц, это хорошо.
2: Ну, так там же приходят, видимо, на кладбище вот этот помянуть что-то кладут, а он и подъедает.
1: А ты думаешь, заяц это едят?
2: Ну, я не знаю.
1: Они же зимой что? Обдирают все яблони молодые.
2: Ну, а тут ты вот пришел, а тут тебе карамелька какая-нибудь.
1: Я не думаю, что заяц карамелька. Еще рюмочки оставляют, скажи.
0: Наша реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Еще меньше расход топлива. Еще больше комфорта и уникальных цифровых возможностей. Еще надежней и экологичней. Обновленный полноприводный кроссовер «Хавейл H3» повышенной проходимости действительно изменился к лучшему. Модернизированный двигатель и усовершенствованная эргономика. Расширенные онлайн-сервисы и разнообразие комплектаций на любой вкус. В «Хавейл H3» есть все, чтобы любая поездка приносила настоящее удовольствие. Обновленный «Хавейл H3». Почувствуйте перемены к лучшему.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликви Моли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликви Моли».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Наше радио представляет.
4: Внимание!
3: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
4: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
5: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня говорим о животных, как называет мой напарник, парламентерах, которые выходят из своих уютных местечек, город, к нам, к людям. Ну, не знаю, зачем-то выходят.
2: Да, где встречали этих парламентеров и при каких обстоятельствах? Добрый вечер, парни. Живу в Апрелике, 25 километров от МКАД. У нас поселок таунхаусов. Мы, наверное, только медведя с балалайкой еще не видели. Косули, кабаны. Недавно прям яблоки жрать приходили. Ежи, белки, зайцы, личи, лисы и прочие твари по паре.
1: Да. Гуляли давеча с сыном в коляске в Измайловском лесу и встретили горностая. Вот напарник даже не поленился, посмотрел, как выглядит горностай.
2: Ну, хвостиком.
1: Пушистый зверек такой.
2: Горностаевые, ну, вот эти вот хвостики у них черные.
1: У королей же они были на мантии.
2: Мантия. Да. Привет, дорогие ведущие 10 баллов. Был случай у моего товарища. Он пошел на охоту в лесах Подмосковья. Красиво, птички поют. Никакого городского шума. Так вот. Пробирается он через густые заросли, раздвигает ветки и в метре от себя видит верблюда. Mm-hmm. Верблюда, Карл, в лесу Подмосковья, в 10-15 километрах от ближайшего города. Видео даже показал. А он, наверное, на какой-нибудь верблюжьей ферме жил и сбежал.
1: Нет, ты знаешь, там была история про верблюда на Вариге. Его, ну, кто-то его привез, и он убежал. И на него плюнули. Он очень долго жил.
2: Одичал и жил с лосями.
1: Да, его потом все-таки, слава богу, забрали. А вообще, я сталкивался с человеком, у которого экоферма в Подмосковье. И ему подарили тоже верблюда. А верблюда здесь себя прекрасно чувствуют.
2: Конечно. Так
1: он говорит, он обучаем, говорит, на порядок лучше лошади. Я его запрягаю и на нем вожу все. Гора, девочка там у нее верблюдица была. Очень забавно, одна горбая.
2: Всем привет. Неделю назад были с товарищем в лесу, ходили за грибами, боялись медведей. Взяли с собой пачку пиротехники. И в один прекрасный момент в 100 метрах мы увидели большого лося с большим...

0: большими рогами.
1: Большими глазами.
0: А у них сейчас гон.
1: Да.
0: Я спокойно поджег петарду. Она очень сильно бабахнула. Но лось посмотрел на все это минут 20. Обиженно ушел в лес, типа, не хотите общаться, ну иди надо.
1: Да зачем мне говорить петарды, я за самочкой в лес пошел.
0: Я как бы сюда не по этому вопросу.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим про диких в цивилизованном обществе.
2: Да, месяц назад поздно вечером стою, курю у подъезда. Вижу впереди в траве какое-то движение. Вдруг из травы на асфальт выкатывается кубарем куница. Пробежала под ближайшим кустом, оттуда к дому. Подошла ко мне, посмотрели друг другу в глаза. И все, ускакала по домам.
1: Ну хорошо же, белочка не пришла. Добрый день, короли. А у нас красавец енот съел половину шелковицы и последнюю кисточку винограда объел. Но красивый.
2: Вот они вот этим, да, славятся. Видел павлина на дороге в 100 метрах. В 100 метрах от 60-й параллели. Десятый параллель, это где?
1: Не знаю где. Ну, где тепло, павлин-то здесь, помню, никак не живут. Привет, ведущие. Недели три назад еду под Скаду. Мне навстречу рысой бегут два кабана. Я просто обалдел от увиденного.
2: В походе на плато Путорана жили в окружении двух медведей две ночи. Все живы-здоровы. Звери на расстояние контакта не подходили, но по утрам бродили в неприятной близости от палаток. Я бы не уснул. Но если бы я знал, что где-то рядом со мной ходит медведь, я бы глаз бы не сомкнул.
1: Да, конечно, я бы тоже, кстати говоря, я бы ушел, по крайней мере.
2: Куда? Он же пойдет за тобой.
1: Ну, вот
2: хозяин тайги.
1: У тебя же петарды есть с собой.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Остается у нас еще немного времени почитать ваши истории встречи с дикими животными в городской среде.
2: Добрый вечер, монархи. Живу в районе Лосиного острова. И всякую живность, лосей, кабанов, лис, белок на дороге вижу довольно часто. А сегодня в 7 утра на трамвайных путях видел сбитую кем-то лису. Товарищи водители, аккуратнее ездите, пожалуйста. Жалко живность. Сергей, автоинструктор.
1: Встречаю каждый раз различных зайцев, лис, фазанов, куропаток. Работаю в поле на тракторе, пишет нам Сергей из Ставропольского края.
2: Добрый день. Этот год был богатым на диких зверушек. Видел несколько раз ежей, встретил белку в лесу, уток и лебедей на пруду, лось перебежал дорогу перед моей машиной. Но самым удивительным была встреча с лисой на Куршской косе. Они там бесстрашные, подбегают и выпрашивают еду.
1: А вот интересно, кстати говоря, прошлым летом ехал ночью на Таганской улице, вижу, дорогу перебегает собаки, но в темноте силуэт какой-то странный, и хвост трубой. Когда поравнялись, то увидел, что это, лиса куда-то деловито поперлась, потом долго думал, что она на Таганке забыла.
2: Ну как, что, в театр ходила на
1: Таганке? Вспомнила, что там был птичий рынок, и решила заглянуть.
2: Бабушкинский район, лисы семьями живут, гуляют по дворам, детским площадкам и садикам. Прогуливаясь по Яузе, уже не удивляемся, когда встречаемся с ними.
1: В Горно-Алтае, в районе реки Ак-Алыха, в пограничном наряде на конском строю увидели в 50 метрах за ручьем медведицу с медвежатами. Нам повезло, ветер был, не на медведе. Ветер был на них, и лошади не почувствовали опасности, не понесли. У молодых курсантов впечатление было до конца их стажировки. Могу с уважением, Виталий, офицер Запасина.
2: В общем, ребят, природа высылает к нам навстречу парламентеров. Давайте будем, во-первых, не будем их обижать, а во-вторых, как-то, не подходить близко.
0: Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM.
3: Елочка.
4: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
6: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Данил Кустов принял участие в городском субботнике на территории Воронежского центрального парка. К нему присоединились замминистра ЖКХ и энергетики области Григорий Воронцов и руководитель городского управления экологии Галина Воробьева. В Рио губернатор высадил крупномерные саженцы рябины гранатной и ивы белой. Масштабная акция по наведению порядка и высадке деревьев и кустарников проходит в регионе с 1 по 31 октября. Помимо центрального парка, общегородской субботник провели в лесопарке «Оптимистов», парках «Южный», «Патриотов» имени Шерстюка и имени Дурова, скверах «Дубрава», «Брикминский сад», «Комсомольский» и имени Жириновского, а также бульваре «Кольцовский». Помимо в Воронеже 10 октября, субботники прошли по всему региону. В них приняли участие более 88 тысяч человек, свыше 1 тысячи единиц техники. Ликвидировано 138 свалок, вывезено 25 тысяч кубометров мусора. Высажено почти 3,5 тысячи деревьев и кустарников. На уборку улиц столицы Черноземья вышли более 41,5 тысячи человек. Устранено 2 свалки, приведены в порядок 12 памятных и мемориальных мест, 8 кладбищ. Участие в генеральной уборке – добрая традиция. Работа идет в парках, скверах, лесопарковых зонах, во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям. Особое внимание уделяют уборке площадок, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. Государственная ветеринарная служба Воронежской области подтвердила свой высокий статус в рамках крупнейшей агропромышленной выставки «Золотая осень-2026», продемонстрировав значительные достижения в обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия региона. По итогам выставки деятельность службы была удостоена 4 золотых и 2 серебряных медалей. Высокие награды руководитель управления ветеринарии Воронежской области Михаилу Минькову вручила руководитель департамента ветеринарии Минсельхоза России Татьяна Балагула. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором мы будем традиционно разыгрывать титул «Лунника дня».
2: Да, а также хотим напомнить, ребят, что мы запускаем такие, возобновляем, точнее, наши вечерние посиделки с гостями, которых порой вот как-то вот не просто заманить к нам в студию, но мы делаем все возможное. Поэтому сегодня мы в 7 часов вечера превратим студию нашего радио в импровизированный гаражик. У нас в гостях
1: очень
2: будет
1: интересный
2: историк
1: гость.
2: Алексей Исаев. Если вы в интернетах как бы не первый день ролики смотрите, то должны знать, кто этот человек. Так что сегодня вечером, как обычно, приглашаем в нашу компанию. Ну, а в этом часе, как справедливо заметил Андрей Германович,
1: будем выяснять, как вы отдыхали в выходные.
2: Это правда. В скором времени пригласим вас побороться за титул «Умника дня».
0: Реклама на 107 FM.
3: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И немножечко полезной информации, ребята. В этом году у Свердловского рок-клуба юбилей. 40 лет. Отмечаем это масштабным концертом 21 ноября в ВТБ-арена. С 12 по 22 октября следите за розыгрышами в утреннем шоу «Подъемники» и выигрывайте два VIP-билета с эксклюзивным доступом за кулисы. А также ранний вход на арену, личная встреча и общение с кумирами, совместное фото, автограф-сессия и памятные сувениры. Подробные правила акции на сайте наша.ру 12+.
2: Ну а мы готовы пригласить всех желающих побороться за титул «Умника дня», тем более первый на этой неделе, и нужна кодовая фраза.
1: Давай.
2: Да есть она у меня, я к теме прошлого часа вернусь, есть же прекрасное выражение. Уши, лапы, хвост, вот мои документы. Ну, вот мои документы мы выбросим, конечно, а уши, лапы, хвост оставим.
1: Годится уши, лапы, хвост. Автор 33-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну и давайте успевать за 60 секунд. У нас первым на раунде будет бороться за титул «Умника дня» Кирилл. Давайте знакомиться. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кирилл.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Кирилл, выбирайте экзаменатор Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Игорем, пожалуйста.
1: Пожалуйста!
2: Пожалуйста.
1: Почему бы нет?
2: Да, минута времени. Давайте начнем первый раунд. Поехали. Что согласно поговорке «в огороде, если в Киеве дядька»?
3: Пас.
2: Бузина. В какой стране была образована рок-группа Yes?
3: США.
2: Великобритания. Принадлежат ли телефоны к отряду паукообразных?
3: Да.
2: Правильно. Что объединяет Лига Плюща?
3: Поэтов.
2: Учебное заведение. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «таможня дает добро»?
3: «Белое солнце пустыни».
2: Правильно. Присутствует ли в покере комбинация карт с названием «мизер»?
3: Нет.
2: Правильно. Какие заболевания лечит врач-сурдолог?
3: Я не знаю, сосудов.
2: Слухов. В каком созвездии находится звезда Канопус?
3: Стрелец.
2: Киль. На флаге какого из государств нет изображения звезды? Албания, Австрия или Азербайджан?
3: Австрии точно нет звезды.
2: Албания. Австралия. Я Австрия сказал или Австралия? Ну ладно, засчитаем, засчитаем за мой косяк 4 из 10. На флаге Австрии действительно звезды нет.
1: На флаге Австрии нет звезды.
2: Да, там есть на какой-то вариант флага с орлом, но звезды там точно нет. Ладно, моя ошибка. 4 из 10 фиксируем за Кириллом. С таким результатом и завершим первый раунд. Спасибо вам большое, Кирилл, и хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй розыгрыш и узнаем, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Продолжается борьба за титул умника дня. Первого на этой неделе играл Кирилл.
2: Да, нам тут говорили, что я сказал Австралия.
1: Но ты уже сказал 4, значит,
2: ну,
1: 4.
2: Да, как бы пацан сказал, пацан сделал, да.
1: Сказал,
2: ну, да,
1: отрезал,
2: ладно. Да. Нужна вторая кодовая фраза?
1: Да.
2: Я туда же.
1: Давай, конечно, я же
2: понимаю. А ты говорилка, помалкивай, как говорил почтальон Печкин. А ты говорилка, помалкивай, автор 33-го сообщения будет. Вас таких на шапку вообще трое надо.
1: Ну, не стал ты это брать.
2: Нет, конечно, но это сейчас, сейчас это звучит.
1: Зоозащитники тебя съедят.
2: За уши за, да. Извините за это слово. Автор 33-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно?
13: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
15: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
16: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранилось.

плюс. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И стартует второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем свои знания будет демонстрировать Ольга. Давайте знакомиться. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте всем нашим.
2: Итак, у нас с вами, точнее, у вас с Андреем Германовичем будет минута времени для того, чтобы победить Кирилла, который сыграл с результатом 4 из 10, и то там один вопрос под вопросом. Вопрос под вопросом. Поэтому, да. Если у вас будет тоже вопрос под вопросом, мы вам тоже сделаем некую поблажку.
1: Скид! Вам хорошо. Скидка будет.
3: Отлично.
2: Готов.
3: С Андреем Германовичем мне везет, я с ним выигрываю. Так, попробуем так. Сейчас проверить это правило.
2: Давайте поехали.
1: На флаге какого из государств нет изображения полумесяца? Малайзии, Мальдивы или Марокко?
3: Малайзия.
1: Марокко. В каком созвездии находится звезда Сириус?
3: Века.
1: Большого пса. Какие заболевания лечит врач-подолог?
3: Пас.
1: Стоп. Присутствует ли в покере комбинация карт с названием «Вист»?
3: Нет.
1: Правильно. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «Значит, хорошие сапоги надо брать»?
3: Это служебный
1: Правильно. Роман. Что объединяет союз «Бенилюкс»?
3: Бельгия, Люксембург.
1: Страны, все правильно, принято. Принадлежат ли синокосцы к отряду паукообразных?
3: Да.
1: Правильно. В какой стране была образована рок-группа Foo Fighters?
3: США.
1: Правильно. А что, согласно устойчивому выражению, глухо к учению?
3: Пузо набитое.
1: Хорошо, принято. Кто является автором детективного романа «Девушка с татуировкой дракона»?

0: слову не вспомню.
1: Автор. Стиг Ларсон. Да все равно победили.
2: Да? Давайте, давайте подводить итоги. 6 из 10. Да. Блестящая игра. Что
0: спасибо,
2: тут добавить?
0: Андрей Германович, все правила.
1: Спасибо вам, Ольга, приятно было.
2: Да, все
1: было.
2: Как-то вот так вот сразу. Даже добавить нечего. Сегодня, Кирилл, простите, у вас не было шансов. Даже с моей этой с натявкой. С натявкой. Равно шансов не было.
1: Так. Так, благодарим Ольгу. Сейчас я вручу вам титул.
2: А я пока напомню о том, что если вы не можете поиграть в игру «Успеть за 60 секунд» в эфире, то есть возможность сделать это самостоятельно. Для этого нужен всего-навсего смартфон и доступ в интернет. Потому что там открываете, чем вы пользуетесь. Социальная сеть ВКонтакте, Мессенджер Макс, Тележка, где угодно. Вбиваете «Умник дня», находите, подписывайтесь и начинаете отвечать на вопросики, так сказать, в единоличном зачете. А кроме того, в Мессенджере Макс можно узнать, чем замечателен сегодняшний день. Ну, так вот.
1: Ну, поделись хотя бы.
2: В 1964 году с Байконура был запущен трехместный космический корабль «Восход-1». Тем самым был впервые осуществлен полет многоместного корабля, а также впервые полет осуществлялся без скафандров. То есть космонавты полетели...
1: Да, они же тогда заменили.
2: Да, но потом опять...
1: Но после разгерметизации вернули
2: да.
1: все обратно.
2: А в 2003 году Михаэль Шумахер стал первым в истории гонок «Формулы-1» шестикратным чемпионом мира, побив рекорд Хуана Мануэля Фангио. Вот. Это, казалось бы, было вот.
1: Ну, Михаил, конечно, что-то с чем-то
2: 2003.
1: Был, да.
2: Кто родился в этот год и чем он, в этот день, точнее, чем он еще знаменит, вы можете узнать в Мессенджере Макс. Напомню, ребят, канал называется «Умник дня». Добавляйтесь, подписывайтесь, получайте удовольствие.
3: Наша реклама.
4: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
6: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца, мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И хочу поделиться такой довольно милой, на мой взгляд, новостью. Как пишет российская газета, в Антарктиде у станции Мирны открылись детские сады для пингвинов. Это традиционное явление, то есть действительно в это время открываются те самые детские садики. А поскольку станция Мирна расположена рядом с архипелагом определенным, где гнезднятся многие птицы именно восточной Антарктиды, там сразу два вида пингвинов. Это императорские, их около 6000 пар. И Адели. Их около 30 тысяч. И вот что там происходит в этом детском садике.
2: Гвалт, суматоха.
1: Да, пока мама и папа уходят к открытому морю добывать пропитание, за пушистой детворой приглядывают няньки. Это такие молодые пингвины, у которых пока еще собственных птенцов нет. И, кстати, вот как пишут, создание таких детских садиков — это просто жизненная необходимость, потому что там малыши собираются в такие кучки, греются друг об друга. Хотя, честно сказать, я всегда был уверен, что пингвины настолько жирные, что им не холодно. Ну как они в ледяную морскую воду?
2: Это взрослые пингвины, а маленькие пингвинчики, ну им... Опять же, вода в океане чуть теплее, чем температура где-нибудь, не знаю...
1: Она соленая. Она прямо очень...
2: Она все равно не замерзает, значит, она примерно плюс-минус около нуля. Ну, там, туда-сюда 2 градуса.
1: Ну, да, наверное, плюс-минус.
2: Вот. А когда в минус 50 ты стоишь, говорят... А еще я где-то читал, что вот это вот пингвини, они очень пахнут специфически.
1: Пингвины?
2: Ну, вот эти вот их детские сады, вот где они кучкуются, пингвины.
1: Так все пахнут.
2: Ну, как, представляешь, много-много птиц. Ты говоришь, доводилось тебе бывать на птичнике?
1: Ну, вот. Ну, да.
2: Ну, вот примерно, они же рыбку едят вот это вот в море. Ну,
1: они же морскую рыбку едят.
2: Какая разница?
1: Ну, тины хотя бы это не пахнут.
2: Продукты жизнедеятельности это у них...
1: Вообще, я обожаю смотреть вот эти всевозможные программы про пингвинов, потому что это прямо общество очень хорошо построены, они очень интересные. И иногда мне кажется, что они жутко похожи на людей. Но, может, я и ошибаюсь.
2: Они очень социальные, на самом деле. Да, птицы, да. Чуть не сказал, животные. Ну, вот да, они привыкли жить стаями. И где-то я видел ролик потрясающий, как пингвин, которого загнали куда-то там, то ли касатки, то ли морские львы какие-то хотели, как он героически отбивался от хищников. И прям вот достойно... В общем, ребят, если найдете ролик, обязательно посмотрите.
0: Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Богучарские семечки.

0: елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
8: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Страховые пенсии в России в будущем году будут проиндексированы дважды, в феврале и апреле, подтвердил министр финансов Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнил глава Минфина, с февраля пенсии проиндексируют на уровень инфляции 6,8%, а с апреля еще на 3,3%. По прогнозам Минфина, к концу 2027 года средний размер пенсии по старости составит почти 30 тысяч рублей. В следующем году в России также вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Они составят, соответственно, 20 227 рублей и 28 935 рублей. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и проливов, которые в него введут, утверждает помощник президента России Николай Патрушев. Он сообщил в ходе переговоров с министром транспорта Китая, что в Ла-Манше страны Запада пытаются организовать перехваты российских судов. По оценке Патрушева, риски для международных морских маршрутов растут и в других регионах. В частности, Ормузский пролив превратился в зону боевых действий, а Бабель-Мандебский и восточные подступы к Суэцкому каналу испытывают давление со стороны хуситов. В качестве альтернативы традиционным маршрутам Россия формирует трансарктический транспорт. Транспортный коридор. Дональд Трамп выразил уверенность в правильности своего решения по российскому дизелю. Договоренность Москвы и Вашингтона принесет пользу американскому народу, написал президент США в своей соцсети. Он отметил, что европейские страны также покупают российские энергоносители. По словам Трампа, ЕС заплатит России 250 миллиардов долларов за них. Ранее министр финансов США Скотт Бессон заявил, что европейские страны проявляют лицемерие, когда критикуют договоренности о поставках дизельного топлива из России в США. Правительство выделит Почте России в этом году 7 миллиардов рублей из резервного фонда на выравнивание финансового положения. Вливание планируется и в дальнейшем, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Предполагается, что дополнительные доходы почта получит также за счет увеличения комиссии за доставку пенсии до 1,5% с нынешних 1,17%. Кроме того, ежегодно почте выделяется из федерального бюджета 5 миллиардов на модернизацию отделений. Дополнительное софинансирование примерно на 1 миллиард рублей поступает на эти цели от некоторых регионов за счет их бюджетов. Организаторы третьего международного конкурса вокалистов и концертмейстеров «Хиблогерзмава» сообщили, что получили 578 заявок из 23 стран. Результаты заочных прослушиваний объявят 1 ноября. По их итогам 40 вокалистов и 20 пианистов-концертмейстеров получат приглашение в Москву для участия в январе в очных турах. Общий призовой фонд конкурса по основным премиям составит не менее 13 миллионов 600 тысяч рублей. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграмма», теперь мы есть в «Макс», ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: 18:04 в столице Черноземье. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, в прямом эфире. Как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там вроде бы началась прямая трансляция всего происходящего в студии. А в студии, ну, мы часто этим занимаемся, оккультуриваемся, дорогие друзья, без этого никак, и музыку шупаем, слушаем со всех сторон, потому что музыка наша все. Доказывать это ну, наверное, друг другу не будем, потому что, ну, так оно и есть, так скажем, разнообразим свой репертуар. Ну, по крайней мере, над некоторыми моментами поставим вопросики и скажем, а мы слушали это? Нет, а значит, надо. А надо в любом случае. Сегодня с нами заместитель исполнительного директора по организационно-концертной работе в Воронежской филармонии Анастасия Шевнева. Анастасия, сколько? Лет 7 не слышал ваш голос, эта студия. Лет 7 не слышала.
5: Ну, я рада вернуться. Мне приятно здесь быть в качестве гостя. Спасибо за приглашение.
4: Да, мы тоже очень рады вас видеть и слышать. Ну, и, соответственно, мы сегодня, все-таки причисляя себя по меркам ВОЗ, ну, я, по крайней мере, еще к молодежи, мы о молодежи-то и поговорим с, так скажем, с большим охватом, да, аудитории от 14 до 40.
5: Плюс бесконечность.
4: Плюс бесконечность. Тут же по ощущениям самое главное.
5: Конечно.
4: Так мы сегодня решили затронуть эту тему. Молодежь насколько часто отвлекается от песни, допустим, «Каблук», и идет в сторону прекрасного.
5: Как хорошо, что я не знаю песню «Каблук».
4: Я тоже не знаю, только...
5: Есть такое, конечно, предубеждение, что филармония – это вообще место для 50+, и так далее. Сейчас мы, конечно, опровергаем этот факт, точнее, даже этот миф.
4: Ну, потому что никогда таким не являлось местом.
5: Ну, в общем-то, да, по большому счету. Но есть, опять же, такое понимание, что симфоническая музыка слишком сложная для молодежи, это будет неинтересно. Но на самом деле это совершенно не так. И в последнее время мы замечаем активную тенденцию приобщения молодежи к сложной, так называемой, академической музыке. И это заметно, действительно. Не только по использованию пушкинской карты.
4: Это радует. На самом деле, я почему так тоже оговорился, потому что просто тут, наверное, момент влияния там, поп-культуры, условно назовем ее так, да? То есть если все слушают это, значит, ничего другого никто не слушает, не смотрит.
5: Только... Ну да, поэтому очень сложно в афишах популярных исполнителей, которых, скорее всего, через какое-то время забудут, найти афишу филармонии с Моцартом, Гайдном или Бетховеном. И вообще, вот если спросить у... молодого поколения, каких композиторов они знают, ну и в принципе вообще у людей. То есть есть несколько фамилий, которые мы хорошо знаем, да, это тот же Моцарт, Чайковский, Бетховен, Бах, ну, наверное, этим-то мы в принципе ограничимся, вот если на поверхности это взять. А когда программа чуть более сложная, например, это Гайден или Мисковский, или, может быть, Шуберт или Шопен, то это немного отпугивает, что абсолютно не должно происходить, потому что у нас в филармонии есть замечательные в этом направлении люди, которые работают для того, чтобы публике стало более понятно то, что они услышат. Ну, во-первых, это, конечно, на бессмены наш ведущий Бронислав Яковлевич Табачников, который может рассказать так самую сложную вещь, что будет понятно максимально и ясно, и приятно слушать то, что будет происходить в ближайшие полтора часа. Ну и, конечно, программа, которую мы ввели относительно недавно, это абонемент «Говорит и показывает дирижер», где активное участие принимает Игорь Владимирович Вербицкий. Он не только говорит и показывает, но и можно получить обратную связь. То есть можно задать вопрос прямо из зала дирижеру, и он подробно, понятно, интересно объяснит. И темы очень нетривиальные. То есть они всегда яркие, всегда очень не попсовые, скажем так. Всегда на это интересно сходить.
4: Ну, то есть, получается, спросить что-то интересуется и молодежь, да?
5: Да, да, вполне задают вопросы. И иногда приходится это время немножечко ограничивать.
2: Реклама на 107 FM. Посадить дерево с детьми этой осенью.
4: Ну, что ж такое, это прелести прямого эфира и, собственно, невнимательности наших сотрудников. Ну, что ж делать, бывает такое. То есть иногда приходится увеличивать это время, да?
5: Да, иногда приходится увеличивать, и даже больше скажу, что немножечко сокращать, потому что оно растягивается, и люди хотят больше узнавать, больше задавать вопросов, то есть это вполне тянет на интерактивное шоу.
4: вполне тянет на интерактивное шоу. Ну, вот как у нас прямо сейчас, вот просто гиперинтерактивное шоу получилось с этим внезапным выходом, который пугает всегда. Ну, если не сказать, если сказать корректно, до сердечного приступа практически. Иногда и до других процессов.
5: Это был сюрприз,
4: да,
5: мы
4: поняли. Безусловно, с этим мы разберемся. 18 часов 10 минут в столице Черноземья. Я сейчас хочу уточнить, я включу рекламу или вы включите? Я включу, да? Все, отлично. Вот, чтобы быть уверенным. Тогда включу вам небольшой рекламный блок, буквально на 2 минуты. И мы вернемся к обсуждению с Анастасией Шевневой, заместителем исполнительного директора по организационно-концертной работе Воронежской филармонии. Мы о чем? Об интересе к, так скажем, не всегда стандартному времяпрепровождению. Как можно отдохнуть в Воронежской филармонии?
5: С умом.
4: С умом, да. Вот об этом мы сегодня, дорогие друзья.
3: Наше радио. Проверено временем.
2: Реклама на 107 FM.
6: Папа, смотри, какая елочка!
7: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
8: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло?
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: Да, все верно. 18 часов и почти 13 минут в столице Черноземья. Мы сегодня в студии с Анастасией Шевневой. Вот до середины этого часа говорим о посещении Воронежской филармонии нашей молодежи. К кое себя тоже относим.
5: А вы давно были в Воронежской филармонии?
4: Честно, да.
5: Приходите, мы вас очень ждем.
4: А вот видите, как с козырей Анастасия Шевнева зашла в этой студии. Я прям почувствовал.
5: Такой вопрос вы, конечно, не ожидали, потому что у нас здесь грандиозные события вообще-то впереди. Помимо того, что у нас куча юбилеев, у нас отгремел только что юбилей музыкально-литературного лектория. 65 лет, между прочим. Это большая цифра. Нас ожидает два больших праздничных дня Большого джазового оркестра с яркими, интересными гостями, с подарками для наших слушателей, для наших зрителей. И еще грядет 20-летний юбилей губернаторского эстрадно-духового оркестра. И все это вот в октябре происходит. Помимо этих интересных событий, мы немножко думаем наперед. И, конечно, в ожидании находимся 9-го международного музыкального фестиваля «Воронежская камерата», который пройдет у нас с 27 ноября по 1 декабря.
4: 27 ноября, 1 декабря. Событий куча, а именно то, что на чтобы обратить внимание. Потому что, по большому счету, для публики достаточно разношерстные все эти.
5: Конечно, мы стараемся охватить как можно более широкую аудиторию именно для того, чтобы стереть вот это понятие филармонии, что это только для определенной категории слушателей, определенного возраста, определенного жанра.
4: Ну, а как можно поменять концерт, да, вот как таковой? Мы говорили о том, что можно устроить лекторию небольшую, да, то есть, когда говорит и показывает дирижер. А что еще можно внести такого, чтобы вроде бы не выходить за рамки, ну, которые все-таки так или иначе ставят, да, слово, как минимум, филармония? Да?
5: Конечно, безусловно, это все-таки более такой облагороженный формат.
4: Вот чтобы это не было шоу. Там,
5: конечно, да? Безусловно.
4: Таким вот
5: мы даже не можем себе позволить отдать в зал в аренду каким-то определенным людям, даже если они этого очень хотят, потому что все-таки «Noblesse oblige» положение обязывает. И несмотря на это, мы стараемся рассматривать для себя каких-то новых артистов, новые жанры, новые форматы. Например, в этом году в рамках нашей камерной, музыкальной и более классической программы все-таки «Камераты» будет интересное и для нас, в том числе, как для организаторов, событие. Это 29 ноября, 18:00, на нашей площадке состоится концерт Центра электроакустической музыки Московской консерватории. Это...
4: Поподробнее.
5: Да, это очень интересное объединение людей, которые рассматривают музыку именно в связи с цветом, светом, темпоритмикой и сочетанием этого всего в единую картинку, в единый какой-то смысл. И зачастую, вот сколько бы я ни смотрела мероприятий в нашем городе, по крайней мере, такого еще не было.
4: Ну, то есть это, так скажем, не, ну, условно, не свечи зажечь, да, и при свечах вечер провести.
5: Неоклассический.
4: Да. А все-таки сделать это более, что ли, масштабнее, да?
5: Вот да, вот это будет действительно масштабно, потому что приезжает не только команда перкуссионистов, непосредственно их будет 4 человека, но и приезжает специальная команда техников, которых даже на один больше, чем самих перкуссионистов, которые устанавливают свет, устанавливают специальное оборудование.
4: То есть они везут с собой.
5: Да, они везут с собой, и отчасти, ну, предоставляем мы. Мы недавно обновили световое оборудование, и прописывается специальный сценарий не только для света, но и для картинки, которая показывается на светодиодном экране. И эта картинка, она напрямую связана со звуком, то есть она от него зависит. Это будет интересно и для нас тоже очень.
4: Не, ну, о том, о чем вы говорите, я имею представление, да, со стороны, допустим, электронной музыки, вот прям очень-очень. И как бы все это понятно, но интересно, как это будет интегрировано с тем репертуаром, который везут. А какой, кстати, везут репертуар? Что это?
5: А везут довольно интересный репертуар, но если я назову вам авторов, вряд ли...
4: Даже так?
5: Да. Да, вряд ли вы о них что-то знаете. Например, это Алехандро Виньяо. Будет исполнена композиция для 4 ударников и электроники. Композиция под названием «Stress and Flow». Напряжение и течение. То есть, наверное, подразумевается, что это какое-то контрастное очень произведение, которое подразумевает разные ипостаси музыки. Бенна Бута, «Baby Lexicon», «Детская речь» для 4 ударников и электроник. Это вот несколько из произведений, которые прозвучат этим вечером. Помимо этого, возможно, даже будет небольшой лекционный материал.
4: Такие южные фамилии, я бы сказал. Южные европейские.
5: Ну, да. В общем-то, не то чтобы экспериментальная музыка была сейчас в России каким-то популярным направлением, потому что все-таки есть осторожность. Но вот как раз Московская консерватория погружается в это, и я думаю, что в скором времени мы услышим какие-то творения и представителей Центра электроакустической музыки.
4: Ну, я думаю, что здесь проблема с экспериментами в том, что порой просто абсолютнейшую ахинею пытаются за эксперименты выдать.
5: Ну,
4: а здесь-то все-таки...
5: Есть такой момент, да. Как и...
4: Знак качества это есть в виде консерватории, да?
5: Безусловно, это люди, которые изучают изучают музыку, наверное, чуть глубже, и чем просто в учебном заведении.
4: Я так вижу,
5: да. Но вы правы насчет экспериментов, потому что часто это просто новое ради нового.
4: Угу.
5: Это что-то без смысла. А здесь все-таки пытаются пройти сквозь призму взаимодействия музыки, света, звуковых каких-то эффектов, видео и восприятия этим человеком.
4: А не боится ли филармония идти на такие эксперименты?
5: Ну, видите, не боимся.
4: Не, ну, а мы вот уже... ощущение, мандраж там есть какой-нибудь там? Или...
5: Но это волнительно. Угу. Это действительно очень волнительно, потому что и с точки зрения технического оснащения это более сложно для нас, чем просто камерный концерт с уже готовым выставленным светом, готовым солистом. Конечно, мы переживаем, но прикладываем все возможные усилия для того, чтобы все прошло успешно.
4: Классический, коль уж мы про эксперименты, давайте в другую крайность. Прям-таки сугубо классический репертуар. Насколько он популярен у молодых воронежцев и что их заставляет прийти? Образование, вкус, как вы думаете?
5: Я думаю, здесь складывается воедино много факторов.
4: Может быть, эксперимент тоже над собой.
5: Ну, наверное, да, есть разница послушать Аню Асти или все-таки прийти в филармонию и погрузиться во что-то более интеллектуальное, и ни в коем случае не умаляя достоинств вышеназванной певицы. Просто это совершенно разные вещи. И я думаю, что интерес молодежи как раз-таки вызван поиском чего-то нового и чего-то менее доступного. Потому что у нас, к слову говоря, прекрасная акустика в нашем зале. И погрузиться именно в эту атмосферу живой музыки, действительно, которую практически можно вот в воздухе потрогать, это определенный новый опыт. И молодежи это нравится. И нравится то, что можно об этом рассказать в соцсетях, что сегодня я был на концерте в филармонии и не что-нибудь там слушал, а слушал там, например, Шопена.
4: Шопена. Ничего не понял, но было прекрасно, да?
5: Да, да.
4: Ну, для старта ведь это
5: для
4: тоже
5: старта
4: должно
5: отлично,
4: быть.
5: Конечно. Начинать для многих очень сложно, потому что порой бывает так, что первое соприкосновение с каким-либо искусством человека, что будь это театр, будь это балет, будь это музыка, оно порой начинается случайно и начинается с каких-то вещей для не совсем подготовленного слушателя. Поэтому нужно, конечно, начинать с более, как бы, более плавный вход делать. И тогда будет легче восприниматься что-то более сложное. Безусловно, сначала стоит послушать Моцарта, а потом уже Малера.
4: А есть такая возможность, да, насколько
5: есть
4: я понимаю?
5: Такая возможность, учитывая то, что наши бессменные абонементы симфоническая музыка по пятницам и субботам позволяют хорошо провести выходной, забронировать за собой еще и хорошее местечко. И каждую программу, каждый вечер по собственному желанию посвятить себя абсолютно разным программам. То есть это контрастные произведения. У нас очень много интересных солистов. И те солисты, которые приезжают из года в год, и совершенно новые имена мы открываем. Поэтому стоит задуматься о том, что действительно как-то молодежи нужно в это больше погружаться, чтобы свою душу лечить, наверное, в том числе.
4: Согласен.
5: Прекрасной музыкой.
4: А вот, ну, так скажем, этот вектор, да, филармонии, он же не говорит вроде о том, что, ну, условно, идете на поводу и вот что-то даете, что просят. Здесь какой-то воспитательный момент ведь, да, тоже существует.
5: И образовательный, и просветительский безусловно, да. То есть мы не идем от того, что мы играем то, что мы хотим.
4: Или что от нас хотят.
5: Или что от нас хотят, да. То есть есть и запросы публики, действительно, да, они существуют, но мы больше руководствуемся и творческой наполненностью, да, чтобы это произведение или эти произведения, да, они были действительно обусловлены и эпохой, и каким-то информативным материалом, чтобы это было не только красиво, но и интересно. И в том числе вступительное слово обычно лектора музыковеда есть, это Бронислав Яковлевич, конечно, иногда это Валентина Васильевна Головина. Они помогают чуть больше понять эпоху и контекст произведения и вообще в целом мероприятия, потому что это часто какие-то тематические концерты. Например, у нас с успехом прошел «Моцарт-гала». Это произведение Моцарта, которое играли наши солисты. Действительно, был аншлаг, и очень много было молодежи, которая открыла для себя Моцарта по-новому совершенно.
4: Каких, на ваш взгляд, не будет экспериментов никогда в филармонии? Объясню, к чему я. Потому что, допустим, насколько я знаю, некоторые там эксперименты с рок-музыкой, они были. А вот, допустим, Анна Асти, которую вы назвали чуть выше, да, или вот я сказал тут про каблук, я все вспоминал, думаю, что за фамилия-то у нее? Чеботина вот у нее вот, фамилия. Ага, да. Вот. А, ну, как бы вряд ли стоит ее перекладывать на их перекладывать на симфоническое звучание.
5: Ну, есть у меня подозрение, конечно, не в отношении
4: филармонии. Хотя мы не умаляем их талантов.
5: Абсолютно нет. Есть у меня подозрение, что лет через там, 5-10 у нас какая-нибудь симфодискотека по Люсе Чеботиной появится, если уж так зритель требует.
4: Симфодискотека.
5: Но я надеюсь, что это будет не на сцене филармонии.
4: Ну, да. Симфодискотека, кстати. Стоит над этим подумать. Ведь, в принципе, Моцарт – это та еще симфодискотека-то своего
5: времени.
4: Конечно,
5: там вообще биток положите, и будет вообще прекрасно.
4: Там прекрасно.
5: Я думаю, что вообще сложно говорить о том, к чему нас приведет научно-технический прогресс и вообще в целом обстановка. Поэтому загадывать сложно. Но я думаю, что филармония в любом случае будет нести хорошее, доброе, светлое, отделяя его от того, что и так будет услышано молодежью, и не только молодежью, а в принципе людьми, что и так всплывет на поверхность.
4: Как вы аккуратно-то про современную музыку. Ну что ж... Подводя итог, давайте еще немного о хорошем. 29 ноября вы говорили, как еще раз эта сложная конструкция?
5: ЦЭАМ, Центр электроакустической музыки при Московской консерватории.
4: Вот. И мы решили вроде бы как порадовать, да, нашу аудиторию и тоже приобщить их к не менее прекрасному. Конечно, мы знаем, что наши ребята и девчата слушают исключительно вкусную музыку, но почему бы не пуститься в приятные эксперименты?
5: Во все тяжкие?
4: Ну, практически. Я уж не знаю, что они играют. Ну, по названиям, в общем, это будет что-то интересное.
5: Определенно.
4: Мы, соответственно, не в ближайшее время следить за анонсами. Мы в программе радио-кафе «Маяковский», да, в дневном шоу обязательно разыграем билеты. Хорошо. Это о хорошем. Если говорить о завершении года, в принципе, середина октября, хотя не скажешь по погоде.
5: Пора, мы уже планируем.
4: Пора, в принципе, подводя итог, что ярчайшего, на ваш взгляд, в 2026-м был или еще должно случиться?
5: Вообще? Или из музыкального?
4: Безусловно, применительно к Воронежской филармонии.
5: Вообще мы готовим очень интересную программу. Пока не буду раскрывать всех секретов. Это будет музыка Михаила Таривердиева в исполнении симфонического оркестра. И это будет не просто музыкальная программа, она в некотором смысле будет музыкально-литературной программой. Я думаю, что это будет действительно такое предновогоднее, повышающее вот этот градус настроения, очень лиричная, интересная программа. Это из новогоднего, я думаю. А после Нового года, ну, сами знаете, что лучший праздник – это тот, который продолжается еще 10 дней подряд. Так что там мы тоже уже приготовили много интересных мероприятий, и начнем мы прямо 3 января. Угу. И в пику Шуфутинскому, и снова 3 января. Угу. У нас будет интересная программа мужского хора.
4: Интересно. Ну, практически симфодискотека.
5: Да, практически.
4: Новогодняя. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня говорили на перспективу о том, как можно интересно разнообразить свой музыкальный досуг вместе с заместителем исполнительного директора по организационно-концертной работе Воронежской филармонии Анастасией Шевневой. Огромное спасибо, что пришли, нашли время. Всегда приятно слышать, коллега. Ну и соответственно, спасибо, скажем, нашей аудитории, которая была с нами в рамках программы «Тема дня». Завтра мы вернемся в прежнее время, 18.04, появимся в прямом эфире. Вам же хорошего вечера. Все, давайте разберемся с этим понедельником уже окончательно, ну и немного расслабимся. Позволим себе это сделать. Мы же заслужили.
3: Наше радио. Наша реклама.
10: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно?
13: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
15: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
16: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
18: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
19: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
20: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
21: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
22: Лапаль. Современная моторная масса.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Данил Кустов принял участие в городском субботнике на территории Воронежского центрального парка. К нему присоединились замминистра ЖКХ и энергетики области Григорий Воронцов и руководитель городского управления экологии Галина Воробьева. В Рио губернатор высадил крупномерные саженцы рябины гранатной и ивы белой. Масштабная акция по наведению порядка и высадке деревьев и кустарников проходит в регионе с 1 по 31 октября. Помимо центрального парка, общегородской субботник провели в лесопарке оптимистов, парках Южный, патриотов имени Шерстюка и имени Дурова, скверах Дубрава, Брикминский сад, Комсомольский и имени Жириновского, а также бульваре Кольцовский. Помимо в Воронеже 10 октября субботники прошли по всему региону. В них приняли участие более 88 тысяч человек, свыше 1000 единиц техники. Ликвидировано 138 свалок, вывезено 25 тысяч кубометров мусора. Высажено почти 3,5 тысячи деревьев и кустарников. На уборку улиц в столице Черноземья вышли более 41,5 тысячи человек. Устранено 2 свалки, приведены в порядок 12 памятных и мемориальных мест, 8 кладбищ. Участие в генеральной уборки – добрая традиция. Работа идет в парках, скверах, лесопарковых зонах, во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям. Особое внимание уделяют уборке площадок, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. Государственная ветеринарная служба Воронежской области подтвердила свой высокий статус в рамках крупнейшей агропромышленной выставки «Золотая осень-2026», продемонстрировав значительные достижения в обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия региона. По итогам выставки деятельность службы была удостоена 4 золотых и 2 серебряных медалей. Высокие награды руководителю управления ветеринарии Воронежской области Михаилу Минькову вручила руководитель департамента ветеринарии Минсельхоза России Татьяна. Татьяна Балагула. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: Папа, смотри, какая елочка!
5: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
6: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
1: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Противники экономического и энергетического сотрудничества между Россией и США выступают против него, поскольку понимают его пользу для мира. Такую оценку дал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он прокомментировал последнее заявление Дональда Трампа, которое назвал верным решение о заключении сделки по дизелю с Россией. Они объявлены по итогам телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября. Как уточнил вице-премьер Александр Новак, Россия готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре 500 тысяч тонн, в декабре 1 миллион тонн, а в перспективе довести этот объем до 3 миллионов тонн в месяц. Вашингтон выводит из-под санкций поставки российского дизеля на мировые рынки до 7 апреля будущего года. Химкинский суд вынес приговоры пятерым фигурантам дела о хищении денег у граждан, в том числе участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. Обвиняемые получили сроки от 8 до 17 лет лишения свободы. В мае тот же суд вынес приговор другим четверым обвиняемым по этому делу. Там сроки составили от 10 до 17 лет. Основатель Лобнинского преступного сообщества и организатор хищения денег у участников спецоперации Игорь Бардин признал вину. ОПС ранее занималась сбором платы с попрошаек и нелегальных таксистов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее сообщил, что по делу арестовали 38 человек, еще двое объявлены в розыск. Минобрнауки предлагает проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как единый госэкзамен. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета Федерации. Ранее Минобрнауки сократило более чем на четверть перечень олимпиад школьников, которая давала их победителям право на приоритетное зачисление вуза. Число снизилось с 83 до 60. Фальков также сообщил, что количество платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч с прошлого года. Регулирование платных мест не коснулось инженерно-технического профиля подготовки. Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама до 15 октября будущего года. Указ вступает в силу через 3 дня. Граждане Вьетнама смогут въезжать в Россию и находиться в стране без виз 30 дней. При этом установленный порядок не действует для вьетнамцев, которые приезжают в Россию для трудовой, в том числе журналистской деятельности, получения образования или проживания. Режим пребывания таких граждан определяется российским законодательством. Объединенный симфонический оркестр Мариинского Большого театра под управлением дирижера Валерия Гергиева даст 2 концерта к 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича в концертном зале «Зарядье». Они пройдут 12 и 13 октября, сообщили в Большом театре. Прозвучат сочинения, созданные композитором в период с 61 по 71 год. Программу концерта откроет 13-я симфония Шостаковича. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 2 дня. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.
5: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Ну и, как обещали, сегодня у нас будет гость.
2: Импровизированный гаражик, поскольку у нас замечательный будет сегодня человек, которого можно слушать бесконечно
1: это
2: долго.
1: Точно.
2: И боюсь, что отведенного времени нам не хватит.
1: Но так мы постараемся по максимуму использовать отведенное нам время.
2: На то, чтобы поговорить. Запасайтесь чайком, нарезайте бутербродиков. Буквально через пару минут мы вернемся и расскажем, кто у нас сегодня в гостях.
0: Реклама на 107FM.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, напарник, представляй гостя.
2: Алексей Валерьевич Исаев у нас сегодня в гостях. Российский военный историк, кандидат исторических наук, аналитик, автор бесчисленного количества книг и статей на тему Великой Отечественной войны, сотрудник Института военной истории, Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Алексей Валерьевич, пригласили вас сегодня с целью поговорить, развенчать или, может быть, подтвердить какие-то мифы, суждения, которые ходят, блуждают в умах соотечественников относительно истории Великой Отечественной войны, потому как кому, как не вам, да, разбираться в этом вопросе. Начнем, наверное, с главного вопроса, который уже, наверное, лет с десяток в мозгах курирует, о том, что якобы Германия была вынуждена напасть на Советский Союз, тем самым предотвратив вторжение Красной Армии на территорию. Якобы мы собирались напасть на Германию, но по каким-то причинам, модернизация войск об этом, этому свидетельствует, мол, ППШ, и Т-34, там, 40-е и 41-е годы. В общем, мы готовились к этой войне, но немцы были вынуждены напасть на нас первыми.
3: Ну, на это можно сказать, что данный вопрос был разобран еще в Нюрнберге, и выступал в качестве свидетеля никто иной, как фельдмаршал Паулюс, который в 40-м году, собственно, был одним из создателей плана Барбаросса, и он вполне убедительно показал, что никаких черт в плане Барбаросса превентивности просто не было. Он не учитывал действий противоположной стороны, и вообще все документы немецкого военного планирования, они никак не учитывали того, что якобы Красная Армия готовится предпринять какие-то свои ходы в сторону Германии. Более того, даже ближайшие к 22 июня немецкие же сводки говорили о том, что никаких активных действий со стороны Советского Союза не ожидается. И этот вопрос, в общем-то, был давно закрыт. Другой вопрос, что в пропагандистском ключе, конечно же, это озвучивалось, и это был тезис, на самом деле, нацистской пропаганды, впервые озвученный в выступлении, речь Гитлера зачитывали солдатам вечером 21 июня о том, что вынуждены напасть. Надо было что-то сказать, и говорили. Хотя это не имело никакого отношения к действительности. Опять же, в 90-е годы появились документы советского военного планирования, которые, опять же, никак не подтверждали тезис о том, что мы что-то готовили. Действительно, Красная Армия модернизировалась, но большинство планов уходили на 42-й год, и это, опять же, не было планирования какого-то похода в Европу. Это было крайне далеко от всех планов, которые готовили в СССР. В СССР был, в общем-то, достаточно простой тезис. Да, мы последний противник Германии на континенте, поэтому мы строим мощную линию обороны на новой границе, мы строим бетонные взлетные полосы и будем сражаться с врагом на этих позициях.
2: Неизбежность этой войны руководство СССР осознавало, что рано или поздно, не в 41-м, так в 43-м или 45-м, все равно придется.
3: Да, и, естественно, политическая инициатива, насколько можно судить по имеющимся данным, она отдавалась противнику. Мы заняли по итогам договора 23 августа 1939 года хорошие позиции на границе и могли на них дать бой, что называется, отразить нападение противника, а там дальше уже как война повернется, уже как она будет развиваться, никто заранее предсказать не мог.
2: А вот как случилось так, почему вдруг оказалось, что 22 июня оказалось все вот так, как оказалось? Так сработали спецслужбы немецкие или действительно были не готовы к вторжению?
3: Дело в том, что армия середины 20 века – это очень сложный, громоздкий механизм. Это миллионы человек. То есть достаточно будет сказать, что по мобилизационному плану февраля 41 года армия военного времени – это 8 миллионов 600 тысяч человек. И вот эту массу людей, большую часть из этой массы людей нужно было переместить с Урала, с Поволжья, с Северного Кавказа к границе. Это требовало времени. Это требовало времени, причем ни день, ни два, ни три. Кабинок телепортации никто тогда еще не придумал. И пока до сих пор они не придуманы, поэтому это все должно было осуществляться в эшелонах. И для этого нужно было вовремя нажать красную кнопку. Красная кнопка, еще термин еще из Первой мировой войны. Вот нажимается красная кнопка, и начинается выдвижение войск к границе. И вот это выдвижение, оно началось примерно 10 июня, но не закончилось 22-му. И поэтому, да, немцы обладали банальным численным превосходством на всем протяжении границы и могли, обладая 100 дивизиями против 40 советских, подвезенным благодаря хорошей дорожной сети, тому, что немцы владели инициативой, строили план наступательный, план завоевательный, могли начать первыми и нанести действительно очень сильный чувствительный удар. Плюс, опять же, немцы располагали новейшими средствами вооруженной борьбы. Это были танковые группы. То есть это 100, 150, даже до 200 тысяч человек, полностью моторизованных, способных проходить даже с боем 100 километров в сутки. Ничего подобного ни в одной стране антигитлеровской коалиции, ни в 40-м, ни в 41-м, ни в 42-м году даже не было.
4: А вот вы говорите, сейчас перешел разговор про технику. Есть, ну, ходит такое, по крайней мере, мнение, что Советский Союз очень сильно технологически отставал от немецких разработок. Вообще так ли это?
3: Смотря в чем. То есть, если, например, говорить о таком хай-теке типа подкалиберных снарядов, да, отставал. То есть немцев были десятки тысяч подкалиберных снарядов с сердечниками из вольфрама, точнее, карбида вольфрама, который был способен поражать танки даже с толстой броней. Но, с другой стороны, у немцев не было ничего равного по защищенности вооружений, ни танков КВ, ни танков Т-34. То есть самый мощный немецкий танк — это орудие 75 мм коротким стволом. И, конечно, с этим было воевать немцам проблематично, при всем том, что у них были технологии, которые позволяли эту проблему купировать. Но то, что в СССР сумели запустить к 1941 году в массовую серию танки Т-34 КВ, это было огромное достижение, которое на самом деле спасло страну. Это без всякого преувеличения.
2: А вот еще я где-то, по-моему, у вас в одном из роликов такую мысль нашел о том, что как у нас, поскольку формирование войсковых подразделений было еще вот старорежимное, кавалерийское, да, то есть корпуса, какие-то бригады, а у немцев было уже вот армия, сколько там в составе армии, сколько-то. И это сыграло тоже нам не на пользу в какой-то степени.
3: Ну, строго говоря, организация-то, она была вполне обычной по обе стороны фронта, то есть дивизии, корпуса. У нас корпуса упраздняли только летом 41-го года для того, чтобы сэкономить офицерские кадры для новых формирований. А так в этом отношении структура была схожа. Другой вопрос, что такой вещи, как танковая группа, моторизованный корпус, то есть 50 тысяч человек полностью передвигающихся на автотранспорте, у нас не было. Максимум, что у нас было, это 30 тысяч человек механизированный корпус, который, конечно же, на равных не мог противостоять немецкому моторизованному корпусу, у которого было 50 тысяч человек и артиллерия, включая самую тяжелую.
2: То есть фактически в два раза больше численный состав, личный состав, и плюс еще поддержка артиллерии, да?
3: Да, более мой, потому что немцы обычно их ассоциируют с танками, но на самом деле, если опять же смотреть статистику главного артиллерийского управления и сравнивать ее с данными противника, то вплоть до 44-го года немцы нас превосходили по расходу тяжелых боеприпасов артиллерии крупных калибров, то есть там 150 миллиметров и выше. Конечно же, когда под Ржевом мы выстреливаем один тяжелый снаряд, 152 или выше, в сторону противника, обратно прилетает 2,3, то результат, он немного предсказуем. И это было большой проблемой именно ввиду того, что Германия, во-первых, обладала ресурсами всей Европы, во-вторых, изначально была очень мощной технологическом отношении страной и могла опираться на артиллерию, производить пороха в два раза больше, чем мы, и так далее и тому подобное. Это была большой проблема, которая потребовала огромных усилий, в том числе и чисто технических, по ее парированию, решению.
2: Но, тем не менее, все удалось. А, что еще хотелось бы про что спросить? Вот современному обывателю видится как? Значит, как нам это показывали в фильмах Бондарчука, допустим, да? Вот идут немцы, значит, идут впереди танки, какие, не знаю, там, Т-3, допустим, да? Ну, я не очень...
3: Да, условно немецкий танк, да.
2: Условно немецкий танк. И сзади идет, значит, цепь растянутая, и все с автоматами МП-40, а наши сидят в окопах, значит, и у всех трехлинейки. И получается, как бы, даже вот в условиях личного стрелкового оружия там, как бы, явное превосходство наблюдается.
3: Ну, это действительно такая популярная легенда, пришедшая из кинематографа. По состоянию на 22 июня 1941 года, ну и на самом деле практически всю войну, у немцев автоматы были только у командиров отделений. Напротив, в СССР имелись самозарядные винтовки в количестве 1000 штук в каждой дивизии, которая стояла на границе. В принципе, запасы их сделали больше 1 000 000 самозарядных винтовок. И на самом деле это был огромный проект предвоенный, который стоил очень больших денег, помимо прочего. И поэтому с точки зрения стрелкового оружия на уровне там, отделения взвода, у Красной Армии было даже технологическое преимущество. И немцы даже пытались копировать нашу СВТ, сделали самозарядную винтовку, и даже Гитлер яростно отстаивал, что надо вот перевооружить всех на самозарядные винтовки. Но этот проект просто не взлетел. Поручили делать оружие Гиммлеру, и он этот план завалил. Он рассчитывал, что персонал концлагерей, то есть люди, содержащиеся в концлагерях под охраной на полуголодном существовании, будут делать сотни тысяч винтовок. Как-то вот не получилось. Но так, реально, по состоянию на 22 июня, превосходство стрелковым оружием было все же на советской стороне. Другой вопрос, что тяжелые потери 41 года привели к большому, так скажем, кризису и необходимости снятия с производства СВТ и медленного раскручивания процесса запуска, так скажем, налаживания массового серийного производства ППШ. И вот зимой 41-42 годов были огромные проблемы, когда пистолетов-пулеметов было там по 100-150 на дивизию советскую. Понятно, что у немцев было больше автоматов с формальной точки зрения. Кроме того, у немцев было много пулеметов, которые в СССР, опять же, ввиду потерь 41 года, они сильно просели по количеству в каждой стрелковой дивизии. Поэтому, да, проблемы были, но проблемы были не летом, а зимой 41-42 году. К 43-му эту ситуацию удалось выправить, скажем так, титаническими усилиями промышленности, в том числе в этом всем участвовал такой небезызвестный человек, как Лаврентий Павлович Берия. Ему писали из главного артиллерийского управления о том, что у нас с пулеметами совсем плохо. И вот, в общем, при его деятельном участии проблема была в итоге решена.
2: Так, у нас еще буквально 2 минуты. Правда ли, что гильза от папиросы «Беломор» неспроста совпадает с калибром от гильзы винтовки «Мосина»? Что это делалось на одних и тех же заводах?
3: Это типа рассказов про то, что танк в бою живет 15 минут. То есть это такие легенды, не имеющие отношения к действительности. Патронное производство, оно с производством сигарет никак не совпадает. И это все делается совсем на другом оборудовании.
2: Спасибо, еще один миф развенчан.
4: Давайте прервемся. Давайте надолго.
0: Наша реклама.
5: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте bittrex24.ru/16+.

0: Капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный, это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио. Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: И сегодня у нас в гостях Алексей Валерьевич Исаев, военный историк, сотрудник Института военной истории и военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Мы пытаемся развенчивать или подтверждать какие-то мифы, которые нам навязывают там средства массовой информации какие-то или кинематограф во многом. Кинематограф, фильм такой был, по-моему, назывался «Враг у ворот». Да. Где посвященный обороне Сталинграда. И там вот показывают, значит, к берегу Волги пришвартовывается, значит, баржа. И там вот выбегают, значит, вот в колонну по трое. И, значит, винтовка только у первого, а все остальные сзади безоружны. Ну, типа, вот если первого бойца убьют, то подбирает винтовку следующий, бегущий за ним. И так вот, пока не добежите. Это миф, какая-то выдумка киноделов.
4: Да, это миф, и миф, я бы так сказал, что западный кинематограф, он знаком, естественно, больше с тем, что происходило в Вермахте и в вооруженных формированиях Германии. И в Германии был фолькштурм, у которого реально была одна винтовка на троих, и в ней, в этой винтовке, одна обойма из 5 патронов, соответственно, в общем случае винтовка вообще итальянская Каркано. Ну и делалась такая простейшая логическая связь. Но если у немцев так было, то у русских там, наверное, вообще ужас-ужас был, и они там бегали безоружными. На самом деле ситуация была принципиально другой, поскольку Германию насильно отобрали все оружие, кроме как на 100-тысячную армию, его банально сожгли. В буквальном смысле, перекрученные в огне горящих прикладов стволы, потом запустили в мартен, в печь, и переплавили. В СССР осталось оружие еще с Первой мировой войны на складах. Поэтому со стрелковым оружием больших проблем не было. И пускать людей в бой безоружными никакого смысла не было. Это было абсолютно не нужно с практической точки зрения. Это могло случиться только если, например, пополнение маршевое, которое идет рота маршевая.

0: документы, ситуация была более простой и техничной. Перевооружили на автоматику, которая была более пригодна в городском бою. То есть перед тем, как переправить в Сталинград, дали больше автоматов, дали больше противотанковых оружий, то есть дали то вооружение, которое больше подходит для боя в городе.
1: Короткоствольное, условно говоря, да?
0: Ну, для ближней дистанции, для боя в домах, в коридорах, в конце концов, в каких-то постройках промышленного характера. Это такова была правда. А, естественно, в искаженном зеркале кинематографа это превратилось в вот этот забег безоружных людей. При этом надо понимать, что война – вещь очень страшная, на самом деле. И бывали ситуации, которые гораздо хуже, чем бежать в бой без оружия. То есть можно бежать в бой с винтовкой. Но когда перед тобой встает заградительный огонь тяжелой артиллерии, то есть у тебя винтовка, нет ее, этому противостоять очень тяжело. И нужно было психологически себя переломить и проскочить через этот заградительный огонь артиллерии. Вот профессионалы, вот чем отличалась Красная Армия там 43-45 годов, то, что были профессионалы, которые понимали по тому, как ведется огонь, когда можно перебежать квадрат, который засыпает тяжелыми снарядами. Перебежать его, преодолеть его, идти дальше. Потому что если заляжешь, тебя убьют. И война, она чаще всего гораздо ужаснее, чем это показывают в кинематографе.
1: И еще один миф. Когда была битва за Москву, говорят, ну вот вы же сказали, что у нас у немцев был превосходили нас по количеству тяжелой артиллерии. И у нас где-то там в запасниках были чуть ли не с Крымской войны пушки. И вот их расконсервировали и на оборону Москвы отправили.
0: На это можно сказать, что а вот это я готов подтвердить. Причем это можно подтвердить фотоматериалами. Орудия, естественно, не Крымской войны. Орудия нарезные времен русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Причем это делалось еще летом. Опять же, организовано Главное артиллерийское управление. Сказал, у нас есть на складах орудия такого-то, такой-то номенклатуры. Заранее не зазаботились тем, чтобы привести их в рабочее состояние, и реально использовали под Москвой. В этом ничего, опять же, плохого нет, потому что нарезное орудие калибра там 150 миллиметров, оно, да, может применяться, даже если оно устаревшее. И некоторые армии мира, по-моему, финская так точно, использовали орудие аналогичного образца. Поэтому, да, можно сказать, что под Москвой, естественно, это использовано не для стрельбы по танкам, потому что по танкам такого орудия стрелять более-менее бесполезно, ввиду низкого темпа стрельбы. А как обычную артиллерию, почему нет?
2: А у меня тогда есть вопросик еще тоже про кино. Ну, даже, наверное, не про кино. Я еще с учебников по истории школы прекрасно помню вот эти иллюстрации про то, как немцы шли в снегопады и лютый холод там в каких-то завязанные чем попало. Действительно, наши морозы настолько сильно меняли
1: генерал
2: ситуацию.
1: Генерал Мороз, да, выиграл...
0: Ну, да, тут войну можно разбить на два аспекта вопроса. Во-первых, относительно генерала Мороз. Если бы генерал Грязь и генерал Мороз были, существовали, то в Красной Армии бы их расстреляли за предательство, потому что они мешали Красной Армии тоже. Если говорить о битве за Москву, то реально серьезные морозы наступили уже после того, как немцев остановили и даже перешли к контрнаступлению. То есть не морозы их остановили. Более того, в середине ноября 41 года легкий морозец только благоприятствовал действиям танков вне дорог. А вот что касается хождения в атаку, что называется, неподходящей униформе, это, да, действительно было. Немцы, что называется, свои шинели напихивали газеты, вы не поверите, именно ввиду того, что по первоначальному плану, по плану завоевания Советского Союза, предполагалось оставить только 40 дивизий на территории Советского Союза, на линии Архангельск-Астрахань. Естественно, на втрое большее число дивизий зимнего обмундирования не было. Кроме того, был логистический коллапс в немецких тылах, который мешал вести даже то, что есть. И поэтому, да, немецкие пехотинцы вынуждены были в неподходящей униформе воевать в условиях достаточно суровых морозов. Это определяло их тактику. То есть чаще они

0: оборонялись в населенных пунктах, то есть брал населенный пункт, в нем сжигались мешающие обстрелу постройки, жители выгонялись на мороз, оставшиеся дома оборудовались как импровизированные дзоты и таким образом оборонялись. Это называлось у них жемчужное ожерелье. То есть населенные пункты как бы нанизаны на ниточку ЛБС, линии боевого соприкосновения.
1: Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
2: Наша реклама. Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
6: Цена действительно на комплектацию Prime.
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад пенсионного максимум и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада пенсионный максимум в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк.ру и Сберхелс.ру 0+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
10: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас сегодня в гостях военный историк Алексей Валерьевич Исаев, сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня мы опровергаем либо подтверждаем какие-то мифы, которые ходят вокруг Великой Отечественной войны. Наверное, тема такая вот сейчас все... О, да, давай про это. Загорят отряды и войска НКВД, которые стояли с пулеметами и прям вот ни шагу назад, приказ 227, и вот только благодаря этому войну и выиграли.
0: Ну, на это можно сказать, что заградотряды зародились снизу, как инициатива снизу. И еще в июле 1941 года был заградотряд, организованный поймите, интендантом второго ранга Масловым в районе города Толочин. Потому что ситуация потребовала те, кто отходили в беспорядке, отстав от своих частей, от разгромленных частей и соединений, их собирать в какие-то отряды и направлять на пополнение действующих дивизий. Поэтому инициатива была снизу. Что касается приказа номер 227, то организация каких-то заградительных подразделений, она, опять же, преследовала задачу, чтобы в тыл не уходили те люди, которые потеряли управление. Никакими там расстрелами в затылок из пулеметов они не занимались, и у них просто технически не было такой возможности, они составляли лишь очень малую долю от численности войск. Приказ 227 скорее варьировал наказание за какие-то проступки, и организация штрафных батальонов, штрафных рот, она позволяла людям действительно искупить кровью какие-то свои проступки, находясь временно, опять же, это определялось там 3 месяца, 6 месяцев в штрафных подразделениях, искупить кровью, вернуться в строй. Такие возвращения в строй тоже имели место. А что касается выиграть войну, то выиграла войну накопление резервов. Вот Красная армия отличалась от вермахта тем, что у нас умели формировать и накапливать резервы. Что в 41-м году, что в 42-м, что в 43-м. В 42-м году выдвинуты из резерва армии, которые получили номера там, с 60-го и выше. 62-я армия, оборонявшая Сталинград, 64-я, плечом к плечу с ней стоявшая на южных подступах к Сталинграду. И эти резервы, они останавливали противника даже в случае катастрофического развития событий. У немцев аналогичной практики не было, они все очень действовали авантюристично, прямо скажем, вот это, может, такая избитая фраза, но германская стратегия — это чисто авантюризм очень часто. Вот этого накопления резервов не было, и, собственно, поэтому проиграли, а мы выиграли. То же самое в 43-м году. Да, мы заготовили резервы, эти резервы помогли, а, под Прохоровкой, а, б, когда началась операция Румянцев, мы перешли в контрнаступление, откуда взялись войска для того, чтобы после обороны и достаточно тяжелой обороны атаковать врага из резерва, потому что они готовились в тылу, учились настоящим образом, отдыхали, вооружались и появились в нужное время в нужном месте. Поэтому умение накапливать, создавать резервы позволило Советскому Союзу выиграть. Это такой как бы горизонт планирования был более глубокий.
1: Еще один вопрос, опять же, про кино. Все мы помним замечательную эту трилогию «Путь в Сатурн», «Конец Сатурна». И фильм в августе 44-го, да и, собственно, роман, если кто читал, что германская разведка прям вот забрасывала к нам сюда в тыл, ну, ежедневно, там десятки, сотни парашютистов, все с рациями, с вооружениями, с поддельными документами. И опознать их можно было, конечно же, по заклеп, по гвоздям на подошвах и по этим самым...
0: скрепкам.
1: Совершенно верно.
0: Ну, практика такая, заброски в тыл бывших военнопленных имела место. Зачастую это имело довольно тяжелые последствия. Такой вот приведу пример. Высадка десантный «Ильтиген». Это осень 43-го года, когда такой засланный немцами диверсант закладывает мину в ящик с боеприпасами, взрывается катер, на котором находится командование одного из полков, который осуществлял высадку. Вот это известный подлинный случай действий таких диверсантов. Такое было, надо было от них чистить тылы, поэтому, что называется, НКВД было чем заняться, помимо вот этих всех мифических расстрелов в затылок, и нужно было поддерживать порядок в тылу. А так практика заброски в наш тыл агентов имела место. Очень многие из них приходили, сразу сдавались. Ну, понятно, что их по головке не гладили, но одно дело пришел, сам сдался, а другое дело успел
1: сделать. И рацию принес.
0: Да, другое дело и поучаствовал, может, в радиоигре, другое дело совершил диверсию. Поэтому, конечно же, отношение было дифференцированным тем, кто сам сдавался, и тем, кто успевал что-то сделать. Да, разведшколы работали, и немцы были очень неприятным противником в этом отношении.
1: И правда вот у них были никелированные эти скрепки в документах, по которым
0: На что я скажу, что как раз-таки Германия испытывала жесткую нехватку лигирующих материалов, поэтому как раз-таки все эти делать скрепки из, как говорится, нержавеющей стали, это было бы для немцев перебор.
1: Вот зная сделать немецкую вот эту вот
0: аккуратность. Они могли сделать замочек на коробочку с противогазом, там из пары десятков деталей, но они все были из низкоуглеродистой стали. А вот там скрепки какие-то делать с никелем, вот это был бы уже перебор. И, собственно, на этом они погорели с реактивной авиацией, потому что нужны были лопатки в турбины с лигирующими материалами. Они испытывали жесткую нехватку этих лигирующих материалов, особенно в конце войны.
1: Ох, Алексей Валерьевич, много еще вопросов осталось. Если вы не против, мы вас еще раз как-нибудь пригласим, потому что есть у меня вопросы по Судоплатову и вот этой вот радиоигре, когда вот до 45-го года тут немцы сбрасывали якобы окруженной операцией «Березино», по-моему, или «Монастырь», вот это вот... Чтобы вы рассказали, потому что история, мне кажется, одна из лучших радиоигр за историю.
0: Ну, радиоигры велись, конечно. Это, конечно, больше по ведомству, как говорится, несколько другого. То есть я больше про вооруженную борьбу, но это тоже известно, конечно.
1: Ну что, ребят, спасибо большое всем, кто сегодня составлял нам компанию. Благодарим вас за все. Желаем прекрасного окончания этого понедельника. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
6: Ну, некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. Я думаю, что сегодня мы получили массу интересной информации. Мы, по крайней мере, очень старались, чтобы так оно и получилось. И спасибо, конечно, нашему гостю.
1: Да, думаю, что через пару дней запись подкаста мы постараемся выложить на сайте наш.ру, как это у нас заведено, чтобы для тех, кто пропустил, что-то прослушал, либо хочет переслушать и какие-то там для себя моментики, пунктики найти. Все это можно будет сделать на сайте наш.ру.
6: Абсолютно с тобой согласен. Завтра, послезавтра, я думаю, подкаст появится, а мы будем уже потихонечку прощаться. Понедельник все-таки день тяжелый.
1: В сказочное Замкадье надо ехать, тем более, что там погодные условия не самые лучшие. Ладно, все, ребят, на сегодня заканчиваем. Всем приятного аппетита, кто ужинает. Пока.
10: Шоу 10 баллов на нашем радио. Реклама на 107 FM.
11: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
12: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
13: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
14: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 6313.
15: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
17: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Данил Кустов принял участие в городском субботнике на территории Воронежского центрального парка. К нему присоединились замминистра ЖКХ и энергетики области Григорий Воронцов и руководитель городского управления экологии Галина Воробьева. В Рио губернатор высадил крупномерные саженцы рябины гранатной и ивы белой. Масштабная акция по наведению порядка и высадке деревьев и кустарников проходит в регионе с 1 по 31 октября. Помимо центрального парка, общегородской субботник провели в лесопарке оптимистов, парках Южный, патриотов имени Шерстюка и имени Дурова, скверах Дубрава, Брикминский сад, Комсомольский и имени Жириновского, а также бульваре Кольцовский. Помимо в Воронеже 10 октября субботники прошли по всему региону. В них приняли участие более 88 тысяч человек, свыше 1 тысячи единиц техники. Ликвидировано 138 свалок, вывезено 25 тысяч кубометров мусора. Высажено почти 3,5 тысячи деревьев и кустарников. На уборку улиц столицы Черноземья вышли более 41,5 тысячи человек. Устранено 2 свалки, приведены в порядок 12 памятных и мемориальных мест, 8 кладбищ. Участие в генеральной уборки – добрая традиция. Работа идет в парках, скверах, лесопарковых зонах, во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям. Особое внимание уделяют уборке площадок, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. Государственная ветеринарная служба Воронежской области подтвердила свой высокий статус в рамках крупнейшей агропромышленной выставки «Золотая осень-2026», продемонстрировав значительные достижения в обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия региона. По итогам выставки деятельность службы была удостоена 4 золотых и 2 серебряных медалей. Высокие награды руководитель управления ветеринарии Воронежской области Михаилу Минькову вручила руководитель департамента ветеринарии Минсельхоза России Татьяна Балагула. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30. На «Че». Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. 925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Данил Кустов принял участие в городском субботнике на территории Воронежского центрального парка. К нему присоединились замминистра ЖКХ и энергетики области Григорий Воронцов и руководитель городского управления экологии Галина Воробьева. В Рио губернатор высадил крупномерные саженцы рябины гранатной и ивы белой. Масштабная акция по наведению порядка и высадке деревьев и кустарников проходит в регионе с 1 по 31 октября. Помимо центрального парка, общегородской субботник провели в лесопарке оптимистов, парках Южный, патриотов имени Шерстюка и имени Дурова, скверах Дубрава, Брикминский сад, Комсомольский и имени Жириновского, а также бульваре Кольцовский. Помимо в Воронеже 10 октября субботники прошли по всему региону. В них приняли участие более 88 тысяч человек, свыше 1 тысячи единиц техники. Ликвидировано 138 свалок, вывезено 25 тысяч кубометров мусора. Высажено почти 3,5 тысячи деревьев и кустарников. На уборку улиц в столице Черноземья вышли более 41,5 тысячи человек. Устранено 2 свалки, приведены в порядок 12 памятных и мемориальных мест, 8 кладбищ. Участие в генеральной уборки – добрая традиция. Работа идет в парках, скверах, лесопарковых зонах, во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям. Особое внимание уделяют уборке площадок, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. Государственная ветеринарная служба Воронежской области подтвердила свой высокий статус в рамках крупнейшей агропромышленной выставки «Золотая осень-2026», продемонстрировав значительные достижения в обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия региона. По итогам выставки деятельность службы была удостоена 4 золотых и 2 серебряных медалей. Высокие награды руководителю управления ветеринарии Воронежской области Михаилу Минькову вручила руководитель департамента ветеринарии Минсельхоза России Татьяна Балагула. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Это были новости региона.

0: было нетрудно.
1: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Богучарские семечки.

0: любишь, конечно.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Платформа Яндекс.Клауд на фоне ситуации с центрами обработки данных Яндекса предупредила о возможном фишинге от ее имени. Она назвала вероятные легенды, которые могут быть использованы в преступных целях. Типичные предлоги мошенников: данные повреждены, войдите для восстановления, аккаунт заблокирован из-за сбоя, компенсация за простой, укажите реквизиты. Представители Яндекс.Клауд посоветовали проверять отправителя, именно домен, с которого приходит письмо, обращать внимание на срочность писем, которое может быть признаком мошенничества. Масштабные перебои в работе интернет-сервисов начались на фоне серии атак беспилотников на дата-центры Яндекса. За 4 дня атакованы 3 из них. В компании сообщали о повреждении инфраструктуры и остановке работы объектов. Евросоюз добавил в санкционные списки 77 человек в связи с выборами в Госдуму. Среди них 3 члена Центризбиркома, свидетельствует список на сайте Евросовета. Под санкции попали кандидаты от партии, которые представляют Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Также введенные сегодня санкции затронули более 1500 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. В России растет число посещений врачей-хирургов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также, по его словам, растет количество высокотехнологичных вмешательств взамен уже классических технологий. В прошлом году число посещений врачей-хирургов достигло 36,5 миллионов, что говорит о повышении доступности и специализированной, в том числе, помощи, отметил Мурашко на 17-м съезде хирургов России. По его словам, сейчас наблюдается устойчивая динамика заболеваемости по хирургическому профилю. При этом число хирургических коек в соответствии с заболеваемостью увеличивается, их количество достигло 62 тысяч. Россия ратифицировала соглашение о трудовой деятельности с Индией. Документ подписал Владимир Путин. Индийская газета The Economic Times сообщила ранее, что закон будет касаться защиты прав индийских работников. По состоянию на конец 2025 года в России работали около 70 тысяч граждан Индии, преимущественно в строительстве и текстильной промышленности. Однако, по данным издания, в последнее время растет спрос на индийских специалистов в сфере машиностроения и электроники. Выставочный проект «Евгений Евстигнеев. Талант без лишних слов», посвященный столетию со дня рождения народного артиста Советского Союза, открылся в зеленом фойе МХТ имени Чехова. На торжественном открытии присутствовали художественный руководитель, директор театра Константин Хабенский, народный артист России Владимир Машков. Экспозиция позволит зрителям иначе взглянуть на образы, созданные Евгением Евстигнеевым в художественном театре, в «Современнике» и в кино. На выставке представлены архивные фотографии, сценические костюмы, личное дело студента школы-студии МХАТ, протоколы репетиции, программы, рамки карикатуры на артиста, а также короткие афористичные рассказы его коллег. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Вот девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Не дай мне повод.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
4: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
5: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские компании ведут переговоры с потенциальными покупателями дизельного топлива. Также идет диалог между Министерством энергетики России и США. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». По его словам, в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, правительство оперативно выпустило распоряжение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива. Ранее действовали санкции, которые американцы сняли на 6 месяцев. Новак также рассказал, что Россия за 9 месяцев этого года поставила в Европу энергоресурсов на сумму около 21,5 миллиарда долларов и продолжает исполнять действующие контракты. По оценке вице-премьера, дополнительные поставки дизеля из России позволят частично сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке. Российская наука и промышленность способны создавать оружие, которому нет аналогов в мире, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Южный федеральный округ. По словам Медведева, точность и дальность российских вооружений возрастает, что позволяет уничтожать объекты в глубине обороны противника. Как отметил замглавы Совбеза, задача заключается в том, чтобы как можно скорее наладить серийный выпуск, поставку войска такого современного эффективного оружия. Некоторые пользователи могут временно не получать чеки за покупки и оказанные услуги из-за ограничений в работе технической инфраструктуры Яндекса и его сервисов. Об этом предупредила Федеральная налоговая служба. После восстановления работы по всем таким операциям будут сформированы чеки коррекции. В связи с этим самозанятым, которые работают через платформы Яндекса, не рекомендуется самостоятельно формировать чеки в приложении «Мой налог» до 1 ноября, чтобы избежать их дублирования, подчеркнули ФНС. Масштабные перебои в работе интернет-сервисов начались на фоне серии атак беспилотников на дата-центр Яндекса. За 4 дня атакованы 3 из них. Педагогам на выплаты за классное руководство планируется выделять ежегодно 119 миллиардов рублей, еще по 67 миллиардов рублей в год на капитальный ремонт школ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он представил на заседании профильного комитета Госдумы плановое финансирование системы образования в проекте федерального бюджета на 3 года. Кравцов уточнил, что более 60% расходов в рамках нового у нас проекта «Молодежь и дети» в будущем году предусмотрено на реализацию госпрограммы «Развитие образования». Американская певица Бритни Спирс рассказала, что практически каждый день разговаривает с Санта-Клаусом и считает его своим лучшим другом. Об этом артистка написала в соцсетях. Спирс 4 марта этого года задержали в городе Вентура в Калифорнии по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Певицу отпустили на следующий день. Позже она добровольно поступила на реабилитацию. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Здрасте нафиг!
4: Добрейший всем вечерочек, друзья! Подкатил вечер понедельника, а с ним и программа «Здрасте, нафиг» на нашем радио. Меня зовут Александр Минаев, и у меня в гостях классный музыкант, поэт, композитор, человек приличный во всех отношениях, с высшим математическим образованием, который ноты может не только слышать, но еще и просчитывать. Евгений Феклистов, группа «Конец фильма».
5: Всем привет!
4: Да. Женя, «Здрасте, нафиг».
5: Здрасте, «Здрасте, нафиг».
4: Ну как? Как-то вот так вот. Давай сначала, что ли, поедем.
5: Давайте сначала. Эта группа называется «Конец фильма». Начнем сначала.
4: Начнем сначала. Конец всегда сначала начинается.
5: Начинается, иначе не выйдем.
4: Но мы немножко о тебе поговорим.
5: Хорошо.
4: Знаешь, мне что интересно. Ты родился в Эстонии, в Тарту. Прожил в небольшом поселке, в научном, да?
5: Научный городок. Это такой академгородок. И там самый большой в Северной Европе телескоп.
4: Телескоп, да. И твоя мама там работала.
5: Да.
4: А я чего хотел спросить как раз по поводу этого телескопа. Тебе вообще удалось сюда заглянуть хоть?
5: Мне удалось заглянуть в телескопы поменьше, к большому меня не подпускали. Просто какая-то экскурсия была, где я снаружи видел вот это, ну, там полтора метра это стекло, оптическое стекло. Да. Ну, представь себе, линзу полтора метра диаметром.
4: Я не могу это представить. Ну, это...
5: В общем, к нему меня не подпустили еще.
4: Почему?
5: А я не знаю, как так сложилось, что, ну, там, видимо, слишком серьезные исследования, там запись на 3 года вперед. Для научных, в общем, из-за научных работников была такая очередь, что для детей, видимо, было так это.
4: Слушай, а что там видно вообще в эту дырку-то? Там я...
5: Вообще, если смотреть в телескоп даже поменьше, то если долго смотреть на Луну, то у тебя потом в глазах глаза не видят какое-то время. Это как на сварку смотреть. Это не очень полезное дело. Так что, может быть, кстати, из соображения безопасности...
4: Я думал, ты как сейчас, как Кузьмич из национальной охоты, да? Если долго смотреть на Луну, дураком можно стать.
5: Ну, в общем, вполне может быть и такое.
4: Ну, понятно. Ну, ладно, еще там по детству по-твоему пройдемся. Меня вот этот момент поразил. Ты 3 раза записывался в хор в школьный.
5: Да.
4: И у тебя слуха не обнаружили. Да.
5: Это я узнавал себя в рассказе про Дениса Кораблева, который там, что неужели там Козловский поет громче, чем я. Вот у меня была примерно такая же история. Обычно никто не хотел в хор. То есть людей брали, ну, детей. Людей, моих одноклассников. И они думали, господи, зачем меня записали? То есть никто не хотел, но их брали, потому что они действительно попадали в ноты. Я в ноты научился попадать, честно говоря, даже...
4: Что, случайно?
5: Ну, не знаю. В общем, слух-то у меня, как оказывается, был, но координации связок не было. То есть мне казалось, что я пою.
4: Красиво.
5: Красиво. А, ну, мне хотелось. Ну, так мы замечаем в караоке таких людей, которые думают так же. И примерно с таким же эффектом.
4: Если на грудь принять, то там вообще красиво звучит.
5: Как ребенок я еще тогда это не умел делать, но был в себе очень уверен. То есть я думаю, что моей самоуверенности было просто недостаточно для того, чтобы пройти вот этот кастинг. В общем, я был обречен. То есть меня записали в секцию этих, с которыми медведи там по ушам ходят, вот эти все, вот в эту категорию. И единственное, что по пению я получил в итоге, ну, знаете, там эти... Ну, все время у меня были 2 проблемы, например, русский язык, 2 постоянно были, и пение, потому что, ну... И я выправился в 7 классе, я написал нормальное такое доклад, или как это называется, реферат, про Мусоргского. И в отличие от остальных, которые писали, просто списывали всяких там
4: библиотек... А, ты копнул глубоко, нашел
5: фишечки. Я просто написал свои эмоции. Мне очень нравились картинки с выставки, и я про них честно написал, что вот слушаю такую пьесу, я думаю об этом. Ну, и как-то это все было зрелищно. И получил за то, что я был, ну, не имитировал оргазм.
4: Все понятно.
5: А все-таки... И это очень растрогало учительницу пения. И она решила, нет. Но все-таки человек же не виноват, что у него медведи ходят по ушам. Но у него чуткая, тонкая, ранимая душа. Пусть ему будет что-то хорошее.
4: И есть поставил такое мне дело. А я думал, ты когда про слух начал, про пение говорить, я думал, это как из анекдота. Знаешь, там дневник проверяет отец у сына. Типа русский 2, математика 2, чтение 2, география 2, пение 5. Так ты еще и поешь. Этой серии. Ну ладно, давай уже к тому моменту, когда ты понял, что ты и поешь, что у тебя и слух есть, и голос, и, собственно говоря, уже группу собрал. Это 86-88 год, это была первая твоя группа, да?
5: Да, в Таллине была первая группа, называлась она «Пинатель Вала». Такая вот, ну, я, по-моему, уже много раз говорил, но вы можете разбить на 2 слова и получить 2 не очень цензурных словосочетания, но я взял приличные части из обоих. В целом это бездельник. То есть я как бы...
4: Тогда в общем понятно, что...
5: Бездельники. В общем, даже не знаю, то ли мы были «Пинатели Вала», то ли мы были «Пинатель Вала». Ну, то есть группа была «Пинатель», а нас назвали как «Битлов Битлы», и также нас «Пинатели». То есть нас в основном никто не выговаривал это полное название. И вообще, я помню, что были проблемы с выступлением, потому что каждый раз...
4: Спрашивают,
5: как называется ваша группа? И приходилось долго повторять, долго объяснять. В общем, я понял, что следующее название группы должно быть такое, чтобы никто не переспрашивал, чтобы... Как пишется, например, конец? Как пишется через ТС или С?
4: Ясно. Слушай, но это еще до конца фильма, естественно, было. Допустим, вот если взять 89-й год, это первый альбом, который ты записал вот еще в Таллине.
5: Да.
4: А тогда это был Советский Союз. Писали... Тогда не на чем было писать. Не мы было писали... оборудования, гитар. Где все это?
5: 12-канальный пульт был у одного звукорежиссера или даже световика. Ну, в общем, короче, это был театральный реквизит. И был магнитофон, по-моему, Юпитер, или я могу ошибаться, но писал он на 38-й скорости. Но это для нас уже
4: это,
5: было...
4: Это уже качество.
5: Было, да, это уже было качество. И писалось так, что все это втыкалось, и все писалось одним дублем. Кто-то ошибся... Время было дорого, писали, поэтому ошибки, бог с ним, исправить было невозможно.
4: Да я знаю, да.
5: Все это было вот так. Поэтому, скорее всего, вот эти записи, они где-то только по рукам ходят коллекционеров. Потому что, ну, реставрировать их какой-то смысла нет.
4: Нет, в них самая прелесть-то вот в этой
5: истории.
4: Но я хотел вот что тебя спросить. В то время вот здесь, вот в Москве, ну, я-то как раз тоже тем же самым занимался, достать инструменты, какие-то гитарные примочки, что-то еще было невозможно. Либо у барыг покупали, у спекулянтов, да. Либо самопальные все было. А все-таки там Прибалтика, она же поближе
5: там
4: была.
5: Там вот. Было поближе, там да. Все-таки вот всякие фендеры и всякие такие...
4: Это вы уже такие названия-то знали, потому
5: знали,
4: что здесь...
5: Знали, но это все равно были в лучшем случае какие-то, ну, либо очень дешевый фендер, там, Squier, не Squier, либо, по-моему, это даже... В нашем случае это была гитара Lead Star. Я даже не знаю, что это.
4: Это ГДРовская гитара, ГДРовская, это я знаю, я на ней играл.
5: То есть мы, в принципе, тоже были приближены еще к советскому, больше ближе к Советскому Союзу, чем к Западу, но нас это сильно не... Ну и гитары акустические, полуакустические фирм Музима, Кремона или, это, там, что, это, или Орфей болгарский.
4: Болгарский, я помню, да.
5: Это все тоже у нас, мы не миновали этого.
4: Потому что я помню, у нас как раз 89-й год, мы первые гастроли профессиональные отправились, и мне, чтобы там в профессиональном коллективе работать, пришлось брать в аренду инструмент, за который я отдал чуть ли не половину денег, которые я заработал в этих гастролях.
5: Я тебе больше скажу, у меня в первый год уже, когда в 2000-х, уже когда Элис гремела, и мы ездили с профессиональными концертами, у меня несколько, ну даже не несколько, а я, наверное, месяца два или три, пока себе скопил на приличный инструмент, я брал тоже на прокат, ну и там я не пол гонорара расставлял. Но меня это так это смущало, ну, что мне приходилось, во-первых, ты всегда боялся, за чужой инструмент боишься больше, чем за свой.
4: Да, и жаба душила,
5: деньги отдавать. И каждый раз надо было брать, потом возвращать, его осматривали, все ли с ним хорошо. Ну, в общем, это такая вещь.
4: Это да. Слушай, коль ты про Элис заговорил, давай, может, слуханем эту песню?
5: Почему бы нет?
4: Потому что мы, может быть, в конце еще поговорим на эту тему, но почему на самом деле нет? Она же протолкала тебе дорогу.
5: Ну, она протолкала и отчасти как бы закопала, потом раскопала.
4: Короче, да. Слушай, Элис, конец фильма.
6: С нами Вовка, с нами Вадим, оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собой,

0: цепи.
1: Здрасте нафиг.
2: Мое почтение, друзья, это программа «Здрасте нафиг» на нашем радио. У нас сегодня в гостях Евгений Феклистов. Группа «Конец фильма». Отгремела только что песенка «Элис», которую мы здесь дружно подпевали и даже пританцовывали местами. Жень, еще раз привет, рад тебя видеть.
3: Да.
2: Слушай, мы вот там коснулись твоей жизни в Таллине. Еще хочу один момент там с тобой осветить, да? Ну, и закончим на эту тему разговаривать. В том же 89-м году ты выступал на Таллинском рок-фестивале, где ты под гитару исполнил песню. Но как это не вяжется? Рок-группы, а ты как КСПшник, там, как бард.
3: А там, ну, такое было, кстати. Ну, во-первых, Башлачев тогда был ясно, что... Он рокер. Ну, Летов
2: подожди,
3: выступал очень часто.
2: Эти пацаны уже были на слуху. Они были звездами, да?
3: Да. А у нас, по-моему, было... Я вот сейчас могу ошибаться. Нет, скорее всего, все-таки каким-то образом я уже... какие-то записи пошли по рукам, и меня вот вписали туда как такого сольного исполнителя. А, по-моему, вот после как раз вот этого выступления у меня появилась группа, поскольку из участников этого фестиваля с другими артистами получилась вот такая коллаборация. И, в общем, я познакомился с будущими музыкантами вот своего этого эстонского коллектива. Вообще, в то время было нормально одному музыканту играть сразу в нескольких командах.
2: Так и сейчас такое. Такая что практикуется.
3: Да, сейчас я, кстати, поймал себя на мысли, понял, что такое старость для музыканта. Это когда ты идешь по платформе, стоит поезд, и около каждого вагона стоит группа какая-нибудь, и тебе с тобой здороваются твои бывшие музыканты. Вообще, весь этот маршрут.
2: Ну, это, скажем так, не старость, а зрелость.
3: То есть ты уже столько времени на этой сцене существуешь, что со всеми играл когда-то. Это вот, конечно, такой здоровый.
2: Слушай, а что ты из Прибалтики в Питер ломанул, а не в Москву?
3: У меня жена была из Питера, я женился.
2: А, у тебя ты не на пустое место поехал?
3: Нет, я поехал не на пустое место, хотя меня, конечно, знакомство с Митьками, я такими наездами существовал. Угу. Раньше просто, когда был Советский Союз, по студенческой карте, студенческому билету, можно было за 3 рубля доехать до Питера. И это было, запросто. Ты садился вечером, часов в 10, и там утром ты уже в Петербурге.
2: Ну да.
3: И все это продолжалось, потом как будто бы отделилось, все ездили. А потом начиналось постепенно, этот забор этот не сразу стал огромный, и эти очереди на границе выстроились не за день, в общем, все это как льдина, которая треснула, у тебя одна нога на одной, другая на другой, и в конце концов пришлось уже выбирать, либо туда, либо сюда. Ну, я переехал в Питер.
2: А у тебя уже были знакомые, я имею в виду среди музыкантов, кто там мог помочь?
3: Я общался с... группа такая была «Время любить», бывшая группа «Рокштадт», во всяком случае, оттуда музыкант. Общался, то есть они меня познакомили с Силией, еще были какие-то вот такие имена. И вот когда уже в Питере первая репетиция у меня, был барабанщик из группы «Мифы».
2: Это солидный коллектив.
3: Да, то есть такие у нас были. И когда вот первый вот акустический кассету, тогда кассеты были, записывал, благодаря, опять же, Александру Флоренскому, Митьки, да, он был продюсером и основным, не только продюсером, но и финансовым.
2: Подогрел,
3: сказал, если я, не организую, не заплачу, ты никогда не соберешься. Так это выглядело.
2: Ну, понятно.
3: На тот момент писался я в студии у Тропилы, но Тропила тогда, кстати, и не видел. То есть студия «Антроп» еще существовала, но он уже, по-моему, занимался целиком выпуском вот этих пластинок евангелического прихода, там, этих церквей, или как там они
2: называются. Все понятно.
3: Вот. Но студия еще была «Антроповская».
2: Ясно. Слушай, но свой первый альбом «До свидания, невинность»
3: писался в Москве.
2: Да, писался в Москве. А тогда
3: как получилось?
2: «Колись».
3: Мы, кстати, в Питере выступали, получили какую-то премию на фестивале уличных музыкантов, так называемый был фестиваль, и оценивал нас, между прочим, Джордж Гуницкий. Ему очень понравилось наше творчество. И мы получили там какие-то призы. По-моему, это была пивная кружка.
2: Ну, тоже неплохо.
3: Ну, неважно. Ну, какой фестиваль, какого уровня фестиваль, такие призы. Ну, в общем-то, мы обратили на себя внимание. Я выступал с акустическими концертами у Сапеги, а у него тогда до этого играли и Башлачев, и, Чиж. Вот. И все-все-все. То есть я уже прыгнул в последний. Я вот был последний уже. По-моему, на мне закончилось все на
2: вот
3: мне.
2: Вот эти вот акустические
3: концерты. То есть передо мной буквально отпел Чиж и шагнул на большую сцену. Потом дошла очередь до меня. И был на этих концертах, я помню, Дюша Романов. Ему понравилась песня, кстати, «Машина цвета Валентина», которая вошла на первый альбом. Он сказал, вот эту обязательно записывайте. Вот она, кстати, и вошла. И поем до сих пор. Так что у нас какой-то такой бэкграунд, андеграунда такого был. И даже на местной странице аргументов и фактов, в питерской странице вкладыш, была аннотация нашего акустического концерта.
2: Я хочу сказать, это уже солидол.
3: Уже так мы как-то поднялись, да, и уже знакомы с ночными снайперами, понимали вот эти точки общие, лектории зоопарка, там пел Башлачев, и там, Комаров, и Зимовье зверей, и ночные снайперы. Все, в общем, вот такая была определенная у нас тусовка, где все друг друга знали, вот, и там уже какие-то небольшие публикации в журнале ФУС, о наших всяких там фестивалях и всем прочем происходили. Вот. И так получилось, что кассета попала московскому продюсеру. Мне позвонили из Москвы и сказали, хватит там сидеть дурака валять в этом Питере, приезжай сюда. Я помню, что я спрашивал у Башакова, так с ним, мы дружили, общались, тем более Элис вместе записали.
2: Он же руку приложил к этой песне.
3: Да, он даже основную руку приложил. Я говорю, а что делать-то, и как вообще теперь, насколько это серьезно? И он мне сказал такую фразу, ты сразу спроси, если зубы сделаю, значит серьезный продюсер. Если зубы не сделаю, значит все несерьезно. Я думаю, как? Думаю, разговор начинается с зубов. Вообще, конечно, сразу как-то стрёмно немножко.
2: Не, ну, заходи. Вот как бы вообще с козырей зашел.
3: Да, но в конце я все-таки спросил. Ну, вы сказали, да это?
2: Да ладно, да.
3: В общем, это был, на самом деле, как выяснилось, не самый главный вопрос. И когда я подписывал свой первый контракт, юрист, который подписывал, говорит, можно я останусь с вашим клиентом? И сказал, ты понимаешь, что ты подписываешь? Ты понимаешь, что там навсегда, навек авторский? В общем, это все было сложно. И я понимал, и с одной стороны, и понимал, и не понимал. То есть я понимал, что если я не подпишу, то ничего не будет.
2: Да.
3: С одной стороны, и понимал, что где-то все равно придется как-то... Каждый раз, когда с кем-то заключаешь уже соглашение, должен думать, а как вы будете расходиться, потому что ничего вечного не бывает. Если вы подписываете соглашение на 100 тысяч лет, будьте уверены, что скорее всего,
2: быстро закончится. Ладно, слушай, хорошо, что творчество не заканчивается быстро. Да? Есть предложение «Желтые глаза» послушать. Кстати, любимые песни моей жены. Я тут пользуюсь случаем, да. Вот.
3: Жене пользуюсь случаем. Огромный привет,
2: респект. Я думаю, что мне тоже зачтется, если я вечером приеду.
3: Конечно.

0: Здрасте, нафиг.
1: Всем почтение и привет. Это программа «Здрасте, нафиг». Вы слушаете наше радио. Евгений Феклистов сегодня в студии. Говорим о жизни, о группе «Конец фильма». Ну и вообще славное время проводим. У нас тут, кстати, чаек есть. Давай накатим за встречу.
2: Накатим, да. За встречу.
1: Да, вот, друзья, за ваше здоровье, да, вот мы.
2: Не подумайте плохого. Ну, кстати, у кого чаек, у меня кофеек, кстати.
1: Вот. Нет, у меня тоже, на самом деле, кофе. Просто,
2: кофеек, но да, называем чаек.
1: Я не стал, да, народ шугать, что мы ночью практически, да, ну, лупим кофе.
2: Надеюсь, что нас только самые, наверное, тревожные зрители осудят за вот такое маленькое лукавство.
1: Ладно, давай вернусь я к песне «Желтые глаза». Это же песня, на которую был снят первый ваш клип.
2: Да, и, в принципе, мы начали именно с этой песни, и весь этот материал, который основной на альбоме представлен, ведь из-за него, в общем-то, с нами связались, не из-за песни «Элис». Песня «Элис», она как бы...
1: Ну, это такая шутка.
2: Шутка, и мы ее... Она уже была записана и даже крутилась на Балтике, в Питере, на радиостанции «Балтик», благодаря, кстати, Башакову. И мы смотрели на нее и понимали, что вот если мы с нее начнем свою карьеру, то можем сразу и закончить, потому что это будет такая... все будут ждать, а где «Элис 2», а давайте теперь еще каверы. И так со многими, кстати, музыкантами бывает, происходит, что выстреливает одна какая-то песня,
1: ну, да,
2: прикольная. Ну, там, «Стоп, котик», я помню, была песня, «Раз». И вроде все ждут, а где там «Стоп, котик с 2» там, или что-то еще. Кто помнит, кто не помнит. Еще там, допустим, «Что тебе надо». И все вот должно вот в таком ключе. И поэтому мы довольно-таки сознательно пытались вначале раскрутить весь остальной материал. И, по-моему, только в третьей или четвертой даже песне. То есть у нас уже на нашем радио было и «Желтые глаза», и «Я дам тебе все», и «Ночь одиночества», и у нас и надо «Я дам тебе все» был клип. Кстати, у нас, по-моему, на песню «Элис» так клипа и не появился. Такой, ну, ирония судьбы. Но песню уже мы поставили, когда думали, ну, теперь-то уже не страшно, нас уже и так все знают. Но получилось все равно то же самое. Чтобы мы поставили ее.
1: Все понятно. Слушай, а как снимали? Это же съемки клипа тогда, это же тоже не дешевое удовольствие. Где деньги взяли?
2: Это вот как раз такая история. То есть, ну, во-первых, в чем заключалась работа продюсера? Продюсер, он же многих знал, со многими работал и имел, как говорится, огромные возможности. Эти возможности были не только за деньги, но и бартером. Допустим, приглашает известного режиссера, который снимал, допустим, клипы Агаты Кристи, там, так далее. Но с Агатой Кристи там была другая история. С ними он в расчете. Он говорит, ну, а тут по дружбе снимем. Я думаю, примерно так. Ну, как по дружбе? Все равно что-то платили. Платили, но с какой-то, допустим, скидкой, учитывая всю предыдущую историю. Но мы, как зайцы и труженики по контракту, нам-то все предъявляли-то от души. Там нас никто не щадил. И даже вот это три шашлыка выбросило в пропасть. Мы платили за всю вот эту. Я когда видел эти счета, я думаю, черт, а там были в клипе были родители с детьми. Так вот этих всех родителей с детьми надо было накормить обедом. Это все, вот это, всю эту полевую...
1: Да, короче, это все из своего кармана.
2: Это да, это вот вы не думаете, что... Ну, мы платили их не сразу, нам это вешали. С концертов отдадите.
1: Все понятно.
2: То есть нас так это в рабство вгоняли в долги.
1: Я так понимаю, что цена клипа была одна, а еще вас ошкурили очень прилично на
2: это. Ну, естественно, это вот в этом тонкость работы продюсера. Да. Продюсер, он добрый.
1: Нам надо в продюсере с тобой было идти, да, а мы все там на гитарах играем.
2: Я не знаю, уместна ли такая аналогия. Но те люди, которые играют в преферанс или играли, а там есть такое, зависты, как будто тебе помогают. Висты, ну, да, на тебя пишут. Они тебе помогают закрывать. Но как-то не очень, да, по-доброму. В итоге получается накладно. Также и тут, ребята, добрый продюсер. Это вот из цикла оксюморонов. То есть продюсер, он не может быть добрым. Это по определению человек, который думает о своих финансовых интересах прежде всего.
1: Ну, это понятное дело.
2: И хорошо, если он чуть-чуть прислушивается хотя бы к артисту и не заставляет его петь то, что ему совершенно не хочется.
1: Ладно, бог с ним, с продюсерами. Да. Хотя не, на самом деле сейчас, наверное,
2: клип
1: тоже...
2: клип вышел,
1: тоже...
2: да, я уж раз, да, про клип снимал, вы, может, это же не назвали, Лукашевич, вот он снял, и мальчик хочет там Тамбов-Насырову и электричку Апиной. Но это самые плохие его клипы. Он снял... Извините, что так. Это самое, может быть, известно, но самые плохие, потому что вы посмотрите сейчас, вы удивитесь.
1: Да, такие сомнительные, я бы
2: сказал. Он снял клипов 5 Агате Кристи, клипов 5 Браво, там вот эта «Дорога в облака», там все огромные, а «Трасса Е-95» он снял.
1: Это же Кинчеву.
2: Кинчеву. На тот момент это был просто, ну, я не знаю, но топ из топ.
1: Да.
2: И у нас в клипе главную роль играла Судзиловская. У нас на тот момент одну из главных ролей мужских играл Гинзбург, который на тот момент, по-моему, был еще женат на Яне Поплавской. Потом они разошлись. А может, уже тогда расходились. В общем, короче, это был какой-то набор... Просто так вот с улицы-то ты не договоришься.
1: Это
2: поэтому
1: да.
2: Для нас... А мы были как вот герой мультфильма «Марио идет грабить банк».
1: Все
2: Марио...
1: понятно.
2: Это будущие звезды, они сейчас... Мы снимали это, ходили по Волгундовским местам, где вот эти потрясшие пруды. Во время съемок, кстати, встретили...
1: Воланда?
2: А, не Воланда, мы встретили, это был хороший знак, мы встретили актера, который играл Буратино.
1: Так, это Иосифов.
2: Иосифов, да. По-моему, Дима Иосифов.
1: Да.
2: Вот.
1: Ну, я просто про Буратино знаю все.
2: Все,
1: дальше.
2: Да, поэтому... Для нас это было вау, какая-то такая... То есть не Воланда встретили, а встретили Буратино.
1: Человека, который сделан на радость людям.
2: На радость людям. И ямочки у него, несмотря на то, что возраст изменил человека, но ямочки при улыбке остались те же юные, как...
1: Живого Буратино
2: живого
1: видели.
2: Живого Буратино из кино. Поэтому я считаю, что это был вот один из самых ярких эпизодов. Я падал в песочницу. Ну, там надо было падать. Я там бегал за детишками, которых искал свою дочь по... сюжету. Падал в песочницу, мне говорили, не верю, падал вновь и вновь, и каждый раз ко мне, к гриму прилипал песок, и вместо, ну, естественно, никто не смывал, новый слой грима.
1: Прямо
2: на песок, и у меня была кожа.
1: Там рожа, наверное, была, будь здоров.
2: И когда я вернулся домой, у меня было только одно желание, прибежать быстрее. Нет, ну я там все это после съемок.
1: Ну раздражение, это сильное, я так понимаю.
2: Это вот кожа на шарога просто была, вот слой песка, слой грима.
1: Слушай, ну реально-то, скажем так, народной группой вы стали все-таки не после этого клипа, а после сериала «Солдаты».
2: Мы попали в фестиваль народный MTV, там в 40-50 лучших, но все равно. Да.
1: Все равно. Поистине народной группой вы стали после сериала. После «Солдат».
2: После Селис тоже были долгое время
1: Но нет, то, что произвела «Юность в сапогах», это
2: наверное, перекрыло.
1: Это перекрыло.
2: И это нас немножко освободило от такой кармы, когда сказать, вы группа одной песни. Говорю,
1: двух.
2: Нет, двух. Или спрашивают, а какой из двух? То есть мы немножко... И у нас как бы группа, которая все творчество, которое висит на одном гвозде, мы стали группой... в духе гамака, как
1: говорится,
2: на двух гвоздях.
1: Не, ну на самом деле-то такая вещь получилась. Ты знаешь, я сейчас без шутки говорю, эпохальная, потому что это специально к сериалу было написано?
2: Это было написано специально к сериалу. Нас потом все пытали, как вы попали в самый рейтинговый сериал, но он на тот момент не был
1: так
2: совершенно...
1: Такой же никаким бы
2: он
1: не
2: был.
1: Вот как... Его еще не было.
2: Конечно, вот эта пословица, что чтобы стать женой генерала, но выйти замуж за лейтенанта. В общем, за лейтенанта на... Надо образного такого лейтенанта, надо выходить замуж артисту на протяжении всей карьеры. То есть постоянно... Ну, кстати, я придерживаюсь завета данного мне Митьками. Митьки ведь очень мудрые. Это же русская народная мудрость.
1: Ну да.
2: Мне сказал Саша Флоренский, Жень, если ты будешь приходить, тебя будут просить петь, и ты будешь приходить и петь, и не бросать писать песни, то у тебя все в итоге получится. Так оно и произошло. Две вещи надо делать. Не бросать свое творчество, и когда вас зовут петь, ну, не жадничайте, приходите, не говорите сразу, а сколько? То есть это вы потом будете говорить, когда
1: время. Сначала надо,
2: надо
1: одну
2: просто...
1: песню, потом вторую, ну и хотя бы третью.
2: Вначале, речь о том, чтобы о заработках, они...

0: Юность в сапогах, она не задолбала, ну, на самом деле?
1: Нет, на самом деле нет. И я могу сказать, что люди, которые говорят, ой, как мне надоело петь, и называют очередную свою песню, они немножко лукавят.
0: Лукавят, конечно.
1: Потому что вы все-таки это происходит от того, что, ну, народ начинает немножко наглеть и гневить свою судьбу. Достаточно просто открутить какое-то время назад. У каждого артиста была в жизни ситуация, когда вот он ходил по улице, его никто не узнавал. Он пел песни, и люди говорит,
0: не надо.
1: Так что лучше пусть будет так, что тебе уже, допустим, и не очень хочется, но люди просят, это всегда хорошо.
0: Вот давай так, тебе не хочется, а мы просим, юность в сапогах,
1: да, пусть
0: жахнем.
1: Да не хочется уже, уже сейчас захотел опять.

0: «Здрасте, нафиг».
1: Заходите к нам на огонек, у нас тут весело, несмотря на понедельник. Это наше радио. Программа «Здрасте, нафиг». Замечательного собеседника я сегодня раздобыл. И для себя, и для вас, друзья. Это Евгений Феклистов, группа «Конец фильма». Женя, еще раз «Здрасте, нафиг».
2: «Здрасте, нафиг».
1: Ну что, поговорим. У нас, кстати, с тобой... у нас с тобой было...
2: У нас есть что вспомнить.
1: У нас есть что вспомнить, да. У нас был большой, здоровенный тур по стране продвижения.
2: Продвижение называлось. Показывали рекламу по телевидению. И играли замечательные... Я вот на скидку вспоминаю. Кто там был?
1: «Конец фильма».
2: «Конец фильма». Группа «Серьга», «Лепреконсы» и...
1: «Тайм-аут».
2: «Тайм-аут», естественно, это уже по умолчанию. «Конец фильма» и «Тайм-аут».
1: «Ва-банк».
2: «Ва-банк» и «Жуки».
1: «Жуки».
2: Да, в общем...
1: Вот, по-моему, может быть, еще кто-то.
2: Может быть, кто-то еще, может, мы можем кого-то забыть. Ну, по-моему, даже на каких-то концертах к нам присоединялись и местные коллективы. Кстати, в городе Самаре тогда впервые с нами на сцене появилась группа «Братья Гримм», как впоследствии.
1: Ну, они оказались, потом, да.
2: Оказались еще тогда.
1: Слушай, я даже не помнил, что они с нами работали.
2: А я это помнил только потому, что они потом мне позвонили, спросили: «Женя, что делать, помоги». И я сказал: «Идите к Бурлакову». И это я

0: тот человек, который туда послал.
1: А я вот даже не помню, что они с нами работали. Ну ладно, молодцы ребята, на самом деле, пробились.
0: Это вот было, да.
1: Я что хотел сказать-то про этот тур?
0: Гостиница «Волга». Самара, гостиница «Волга», красные ковровые дорожки и утром лежащие тела директоров, музыкантов по всем этажам.
1: Я тебе хочу сказать, что там, в принципе, нет, там, в принципе, по очереди в каждом городе, по-моему, отличались.
0: В каждом городе отличалась обязательно какая-нибудь команда. Это было непременное условие нашего
1: Да, я вот помню Ростов, там наш барабанщик очень красиво выступил. Он, скажем так, попал в объятия поклонников вечером, а уезжали мы на автобусе утром. И мы его никак не могли найти, и уже там все музыканты сидели в автобусе.
0: Я помню этот эпизод.
1: Кого мы ждем? Да. Саня Скляр разошелся. На меня начал наезжать. Да что это? Я говорю, да я не могу его найти. Где он? Все говорят, трогаем. И автобус поехал. Я понимаю, что мы оставляем Петрович там. Да. И вдруг он появляется в прозрачной витрине. Угу. Он выходил, увидел, что автобус. Он и прилип тогда к стеклу. Знаете, когда вот лицо к стеклу, и начинает съезжать. Когда все увидели это, просто начали ржать. И говорят, ладно, давайте заберем.
0: Забираем музыканта. Да, было очень веселый эпизод. Помню, когда мы как раз, по-моему, из одного города перемещались в другой, приехали в аэропорт, и вдруг, значит, один из музыкантов не может найти паспорт, и мы перерываем все вещи, и он наклоняется, я смотрю, что паспорт у него в заднем кармане. В общем, такие были эпизоды, которые нас всех немножко объединяли, потому что были моменты, по-моему, в Новосибирске, меня перепутали, ждали серьгу.
1: А тебя с Галанином перепутали?
0: Да, мне сказали, привет, Сергей, узнали, что у вас недавно родился сын.
1: Ну, ты сказал, что спасибо?
0: Я сказал спасибо, да, и очень, короче, я дал интервью за Серегу, так что потом ему рассказал, что я там, в общем-то, сказал, что у меня в любой деревне по две бабы точно есть, так что уж извини, но если это выйдет, то это я.
1: Ясно.
0: Я тебя рассказал.
1: Слушай,
0: все довольно смешно.
1: Я еще хочу сказать, что-то мы с тобой так лихо разговорились, я вот смотрю, что у нас времени Алис Капут пришел.
0: Ну, очень лучше, быстро. Лучше, когда время проходит незаметно, чем когда люди зевают, слушают, когда же...
1: Предложил расположиться поудобнее сегодня. Я думаю, что... Короче, мы тоже расположились поудобнее, и получилось так, что время у нас сегодняшнего
0: мы можем
1: программ...
0: в следующий раз продолжить.
1: Да.
0: Заказывайте.
1: Я очень рад, что ты уже не первый мой гость, который говорит, что нужна вторая серия.
0: Конечно.
1: Я честно тебе говорю, мы не все, что я тут запланировал, обсудили.
0: И несмотря на то, что группа называется «Конец фильма», продолжение, я думаю, следует.
1: Конечно. Вот. Я тебе еще раз хочу сказать большое спасибо, что пришел. Очень было приятно пообщаться. Чудно время провели. Друзья, у нас сегодня в гостях был Евгений Феклистов, группа «Конец фильма». Это программа «Здрасте, нафиг» на нашем радио.
0: Слушайте наше радио и приходите на концерты.
1: Да. Друзья, если вам там совсем не имется и вы по мне соскучились, можете встретиться со мной 17 октября, правда, в городе Твери, будем отмечать мотологический Новый год с группой «Тайм-аут» в клубе «Биг Бен». Так что подходите, буду рад всех видеть. Слушай, мы сегодня про Буратино говорили же. Давай я тебе на ход ноги от «Тайм-аута» Буратино поставлю.
0: Замечательный выбор.
1: Все, давай, пока.
0: Пока.

0: Сегодня просто праздник какой-то!
1: Здрасте, нафиг, наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Подходы Китая к созданию ледяного шелкового пути и России к развитию Северного морского пути полностью совпадают. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с помощником президента России, главой морской коллегии Николаем Патрушевым. По оценке главы МИДа, значение сотрудничества в морской сфере в рамках стратегического взаимодействия Китая и России продолжает расти. По его словам, Москва и Пекин, как постоянные члены Совета Безопасности ООН и крупные морские державы, несут значительную ответственность в международных делах в этом плане. В ходе рабочего визита Патрушев предложил Китаю объединить усилия для безопасности судоходства. Советник Дональда Трампа Алекс Брусевиц призвал не препятствовать попыткам президента США добиться урегулирования украинского конфликта. Брусевиц прокомментировал слова члена Палаты представителей Конгресса США Дэна Креншоу, республиканца от штата Техас. Он заявил во время недавнего визита в Киев, что отказ от поддержки Украины создает риск Третьей мировой войны. Конгрессмен также призвал убедить Илона Маска снять ограничения на использование терминалов Starlink для ударов по целям. Бизнесмен не раз заявлял, что для выдачи такого разрешения нужно решение Белого дома. Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник». Его отметили за значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта. Награду вручил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на вокзале Грозного, которому присвоено имя первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. В начале октября Рамзану Кадырову присвоили звание генерал армии. А затем патриарх Кирилл наградил главу Чечни церковным орденом «Слава и честь» первой степени по случаю 50-летия Кадырова. Кроме того, вице-премьер Марат Хуснул вручил ему знак «Почетный архитектор России». Российский актер Юра Борисов назвал чудом свою возможную номинацию на «Оскар» за роль сооснователя компании OpenAI Ильи Суцкевера в фильме «Луки Гуаданино. Искусственный интеллект». Картина выйдет в прокат в США 25 декабря. Как отметил Борисов в комментарии издания Variety, очень любопытно, как люди отреагируют на картину. Критики предполагают, что актер может стать номинантом в категории «Лучшая мужская роль». В прошлом году Борисова выдвигали на «Оскар» за роль второго плана в американском драмеди «Анура». Первые 4 российских гимнаста получили въездные визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира, передает ТАСС. Организаторы пообещали завтра-послезавтра выдать визы остальным спортсменам, рассказал источник. В стадии ожидания виз остаются олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, также Анна Колмыкова, Людмила Рощина, Илья Заика, Савелий Съедин, запасные Милана Каюмова и Мухаммаджон Якубов. Получили визы также тренеры и специалисты. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Популярный канал radio.nsn. Проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Группа «Бон» с «Кнопкой» выпустила мини-альбом и поделилась планами на осень, а «Бронемир» сделал кавер на «Калинов мост». Узнаем все подробности прямо сейчас. Группа «Бон» с «Кнопкой» выпустила концертный мини-альбом «Фестиваль «Близость», в который вошли две композиции «Цветы» и «Казачья». Обе песни записаны 4 июля 26 года на инди-фестивале «Близость», где лидер группы Илья Золотухин выступил музыкальным куратором. На сцену «Бон» с «Кнопкой» вышел в расширенном составе вместе с хором «Флориум», струнными и рожечниками.

0: Лена.
1: Но это еще не все. До конца осени команда собирается выпустить 3 новые песни отдельными синглами. А в ноябре Бонс Кнопкой сыграет 3 стадионных концерта в Москве, Петербурге и Минске. Музыканты готовят масштабную программу с хором, струнными и народными инструментами. Бранимир представил свою версию песни «Без страха» группы «Калинов мост». Кавер музыкант приурочил к 40-летию коллектива. Интересно, что выбор композиции оказался спонтанным. Почему из всего репертуара «Калинова моста» Бранимир остановился именно на песне «Без страха» и как появилась идея кавера, рассказывает сам артист.
2: Первоначально я планировал записать другой трек. Но когда шел в студию, слушал в наушниках альбом «Узарень» и молниеносно поменял тактику. Решил записать песню «Без страха». Вообще, она напоминает мне историю инициатического посвящения войны, когда человек, проходя тропу испытаний, борется со своими страхами. И в конце пути происходит освобождение. Это очень недооцененный трек «Калинова моста» и очень важный.

0: Послушать, как Бранимир переосмыслил песню группы «Калинов мост», уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
0: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Богучарские семечки.

0: конечно.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские компании ведут переговоры с потенциальными покупателями дизельного топлива. Также идет диалог между Министерством энергетики России и США, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». По его словам, в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, правительство оперативно выпустило распоряжение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива. Ранее действовали санкции, которые американцы сняли на 6 месяцев. Новак также рассказал, что Россия за 9 месяцев этого года поставила в Европу энергоресурсов на сумму около 21,5 миллиарда долларов и продолжает исполнять действующие контракты. По оценке вице-премьера, дополнительные поставки дизеля из России позволят частично сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке. Российская наука и промышленность способны создавать оружие, которому нет аналогов в мире, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Южный федеральный округ. По словам Медведева, точность и дальность российских вооружений возрастает, что позволяет уничтожать объекты в глубине обороны противника. Как отметил замглавы Совбеза, задача заключается в том, чтобы как можно скорее наладить серийный выпуск, поставку войска такого современного эффективного оружия. Некоторые пользователи могут временно не получать чеки за покупки и оказанные услуги из-за ограничений в работе технической инфраструктуры Яндекса и его сервисов. Об этом предупредила Федеральная налоговая служба. После восстановления работы по всем таким операциям будут сформированы чеки коррекции. В связи с этим самозанятым, которые работают через платформы Яндекса, не рекомендуется самостоятельно формировать чеки в приложении «Мой налог» до 1 ноября, чтобы избежать их дублирования, подчеркнули ФНС. Масштабные перебои в работе интернет-сервисов начались на фоне серии атак беспилотников на дата-центр Яндекса. За 4 дня атакованы 3 из них. Педагогам на выплаты за классное руководство планируется выделять ежегодно 119 миллиардов рублей, еще по 67 миллиардов рублей в год на капитальный ремонт школ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он представил на заседании профильного комитета Госдумы плановое финансирование системы образования в проекте федерального бюджета на 3 года. Кравцов уточнил, что более 60% расходов в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети» в будущем году предусмотрено на реализацию госпрограммы «Развитие образования». Американская певица Бритни Спирс рассказала, что практически каждый день разговаривает с Санта-Клаусом и считает его своим лучшим другом. Об этом артистка написала в соцсетях. Спирс 4 марта этого года задержали в городе Вентура в Калифорнии по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Певицу отпустили на следующий день. Позже она добровольно поступила на реабилитацию. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Южный полюс в снегах.